0: вокруг этого, что вот убирая побережье Южно-Камчатского заказника на протяжении 4-5 лет, мы увидели, что все-таки мусора меньше становится, потому что часто очень мусор выбросило на берег.
1: Спасибо китайцам и корейцам.
0: Ну, там суть в чем, что мусор часто замывает в песок, и он там какое-то время держится. Новый шторм, и он часть этого мусора снова смывает, переносит в соседнее место. И в целом, если мы это побережье начинаем все-таки мониторить и убирать, то мусора становится меньше. И здесь, на самом деле, вот что мы заметили, допустим, вот Курская коса, Калининград, много достаточно туристов, и люди вовлечены, и они сами готовы участвовать. То есть ты приезжаешь, организовываешь мероприятие, а люди, которые просто гуляют, говорят: «Ой, а дайте нам мешочек, пакетик, мы тоже там что-нибудь поубираем». И в целом побережье становится чище там, где люди экологически ответственны. Не все потеряно, все в целом у нас перспективы неплохие.
1: А какой главный загрязнитель, что вы чаще всего обнаруживаете на берегах?
0: Очень разный. Если превалирует отрасль рыбопромышленная, то вот, например, по Охотскому морю практически всему, там, конечно, больше сетей, канатов и огромные веса и объемы вот этого мусора пластикового в виде орудий рыболовства. Если мы говорим про Балтику, то все-таки это больше бытового. Вот Каспийское море тоже больше бытового, особенно вот после вот тех наводнений, которые были сравнительно недавно.
1: Очень... То есть это какие-то пластиковые бутылки, пакеты?
0: Да. Очень много бытового как раз вот всего там, какой-то упаковки, оберток, бутылок и так далее, и так далее.
1: Не могу не спросить самое необычное, что находили.
0: Ну вот самое, да, интересное, это кокос из такого вот прям, ну, классного. А так, да, честно говоря, чего только не бывает. То есть вообще удивляешься, что, ну, в основном вот, самое удивительное, все просто смыто с кораблей. Это какие-нибудь спасательные круги, какие-нибудь буи и прочие-прочие вещи.
1: В основном это пластик. Скажите, пожалуйста, не задумывались ли вы как-то этот пластик направлять, ну, в пользу, что ли, перерабатывать и, не знаю, какую-то крошку делать, вторичное использование?
0: Вот вы сейчас затронули прямо эту тему, она, про нее можно, наверное, несколько часов говорить. Суть в чем, что, во-первых, тот пластик, который попадает на побережье, он постепенно деградирует, он становится пластиковой пылью. И, в принципе, мы с вами живем в таком в облаке пластиковой пыли.
1: Микропластика,
0: да,
1: такого,
0: тот, да? Самый микропластик, да. А если говорить вот про саму переработку, то здесь вот как раз ключевая цена – это логистика. Очень дорого забрать вот этот вот пластик, который замыт песком, как-то его переработать, использовать воду, его почистить, сепарировать.
1: Он же так называемый грязный пластик.
0: Да, и чтобы вот его измельчить, превратить в гранулы и потом снова использовать, оказывается дороже, чем просто из газов создать эту пластиковую гранулу, да, и, в общем, использовать в первый раз.
1: Хочется, знаете, какой-то оптимистической мыслью закончить программу. Скажите что-нибудь хорошее, что все-таки мусора будет меньше, и мы будем жить...
0: Но мы на пути того, что начали это изучать и вовлекать и крупные компании, я думаю, что вместе мы как раз найдем способ решить эту проблему, и пластика на побережьях как минимум станет меньше.
1: Вот прекрасно, на этом мы завершим. Я напомню, друзья, у нас в гостях в студии радио «Комсомольская правда» был Роман Корчигин, куратор проекта «Чистый берег». А вы слушали программу «Чистая страна». У микрофона был я, Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
2: «Чистая страна».
3: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
6: Прагматика «Великие Луки». Честная Гранта по честной цене. Гоголя 4. 8 811 53 4 70 57.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи.

0: И от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
2: Чистая страна.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Сегодня у меня в гостях куратор проекта «Чистый берег» Роман Корчигин. Роман, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий.
3: Поговорим сегодня о заповедниках, мусоре и даже немножко об искусственном интеллекте. Это не хайпа-ради, а, в общем-то, нейросети активно внедряются даже в какие-то экологические проекты. Роман, для начала расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, для того, чтобы это было понятно нашим слушателям, о ваших проектах, какие территории они затрагивают и что вы делаете?
4: Да, ну вот, начиная с 2020-2021 года, мы начали исследовать побережье, сначала юга Камчатки и вообще Кроновского заповедника на то, какое количество различного мусора, пластикового мусора прибивают к нам на побережье, и как мы можем его посчитать и оценить, и в дальнейшем, что мы можем с этим попробовать сделать. Ну и вот надо сказать, что в прошлом году президентский фонд природы поддержал наш проект, и мы начали исследовать его вообще глобально, федерально, делая это в разных регионах. То есть, начиная с Камчатки, дальше мы исследовали юг Приморья, дальше исследовали Балтийское море, Ладожское озеро, исследовали Каспийское море. В этом году у нас еще несколько проектов, в том числе в Приморье, на севере Приморья и даже на Чукотке.
3: Роман, а как вы к этому пришли? Вы же не просто сидели дома и подумали, надо бы, наверное, очищать от мусора
4: чтобы сделать хорошего.
3: Да, чтобы сделать хорошего. Наверное, какая-то личная история есть, связанная с экологией.
4: Конечно. Ранее я был заместителем директора в Кроновском заповеднике, и вместе с коллегами мы просто смотрели, оценивали, какое количество мусора прибивает на охраняемой природной территории. И не только у нас, у коллег. И что оказывается, что мусор как будто бы вне экономики, вне каких-то правил, вне законов, его просто прибивает, приносит течение, с ним взаимодействуют животные. И каким-то образом мы очень хотели бы снизить количество этого мусора на наших природных территориях. Но и не только снизить на природных территориях, очень часто рядом какие-то локальные поселки удаленные, в которых можно, ну, местные жители хотели бы тоже снизить количество мусора и хотели бы найти подход, а как можно это снизить или как вот правильно найти способ убираться. И в целом задача на самом деле не только позволить убирать, но и оценить, а какая степень воздействия этого мусора на наши протяженные береговые линии Российской Федерации.
3: Я правильно понимаю, что мусор намывает водой, морем?
4: Да.
3: Наблюдаете ли вы какую-то сезонность появления мусора, ну и что происходит после того, как данные получены?
4: Конечно, очень много мусора появляется именно в зимние месяцы, когда большое количество штормов. Шторма приносят этот мусор, выбрасывают на побережье, замывают его. Но в целом в любое время года, в принципе, все это дрейфует и появляется на побережьях. Соответственно, что мы дополнительно начали оценивать, это какое количество мусора приносит вновь, если мы убирали эту территорию. Через год, через два. Снижается ли количество мусора? И здесь вот позитивный элемент в том, что мусора становится меньше, если мы убираем побережье. Если в целом рядом, например, с...
3: А чем вы это связываете?
4: Ну, с тем, что мусор часто опять смывает с побережья, снова приносит, и вот он дрейфует вдоль побережья. И если все-таки уборки проводить, то, в общем-то, мусор становится меньше, и в целом мы видим положительный эффект от всех этих мероприятий.
3: Роман, а сколько мусора в среднем было убрано за последний год с берегов заповедных территорий? Есть чем похвастаться?
4: Ну, если вот так в целом на самом деле говорить, ведь морфология вот этого пластикового мусора очень разная. Например, удивительная история, когда тысячи маленьких вот этих пластиковых палочек, от ватных палочек, по побережью Финского залива вдоль Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Непонятно, откуда они там взялись. Это с точки зрения вреда, это для животных, возможно, вред, потому что они это, скорее всего, едят. Если мы приедем на Охотское побережье, то увидим тонны мусора в виде канатов, каких-то обрывков сетей и прочего. И вот так вот сказать, что мы убрали 50 килограмм палочек, допустим. Это одна история. А на Охотском побережье, можем сказать, ну, там мы с нескольких километров убрали несколько тонн этих пластиковых сетей. Поэтому в целом, можно сказать, ну да, мы убрали около, наверное, 30 тонн за последние там, пару лет. Но, с другой стороны, вот сама степень воздействия, что мы убираем все-таки километрами. Километрами пляжей, десятками километров. И если у нас все-таки проект в первую очередь исследовательский, и вот мы анализируем, что это, то ключевая задача в дальнейшем, чтобы включилось сообщество. Сообщество волонтеров, научников, природоохранников, которые могли бы в своих местах жизни, обитания, там, работы, могли тоже вовлекаться в этот проект и убирать вместе с нами.
3: Так, давайте обратимся к нашим слушателям, которые используют пластиковые палочки. Нужно срочно их заменить на деревянные.
4: С одной стороны, конечно, было бы неплохо, но с другой стороны, пластик – прекрасный материал, сослуживший много разных полезных вещей для человека, и отказаться от него совсем мы не можем. Но нужно искать способ, как вовлечь вторично этот пластик в оборот.
3: Да, у меня был разговор с каким-то экологом, которая сказала, что мы обожаем пластик, мы его любим, он нужен. Нужно с ним научиться жить, подружиться с ним. А я-то наоборот настаивал, что мы ненавидим пластик, мы боремся с пластиковыми пакетами, и нужно искоренить это. Она говорит, нет, ни в коем случае. Нужно научиться его перерабатывать, собирать, перерабатывать и вновь запускать в жизнь.
4: Абсолютно верно, да.
3: Вы с этим также согласны. Скажите, пожалуйста, а вообще в целом работа по мониторингу мусора, как это скажется на перспективе, на состоянии берегов заповедных территорий, в целом к чему этот труд приведет?
4: Во-первых, если мы признали, что такая проблема существует, и если мы начали ее измерять, то наша, одна из наших таких надежд в рамках этого проекта, что все-таки государство обратит на это внимание и будет вовлечено вот в эту процедуру. Потому что, к сожалению, пока что нет, не выделены бюджеты для работы с очистками побережий. То есть, если ты, условно, взялся убирать пластик, то это твоя проблема. Ну, вообще, мусор с побережья – это твоя проблема, ты это никому не принадлежит, но это стало проблемой того, кто к нему притронулся. Соответственно, ты должен заплатить за логистику, ты должен заплатить за утилизацию. Про волонтеров не говорю, это, слава богу, такая бесплатная рабочая сила, которая очень прекрасно помогает, и огромное спасибо всем волонтерам и вовлеченным в такую деятельность людям. А вот измерив и поняв, что такая проблема существует, возможно, это станет элементом переговоров по глобальному пластиковому договору, в который Россия тоже участвует, когда, может быть, часть старого пластика будет вовлечена в оборот и использование вместе с производством нового. Может быть, это какие-то технологические решения по переработке. Вот здесь открыт пока что вообще диалог, и во всех странах он, все пытаются как-то с этим научиться работать. Соответственно, вот я думаю, что мы тоже найдем со временем способ это решить.
3: А вообще проблема чистого мирового океана – это же трансграничная проблема, и, наверное, без каких-то договоров, без договоренностей одной России не решить эту проблему.
4: Именно так, и, к сожалению, вот глобальный пластиковый договор и там Российская комиссия участвует, там много вокруг этого и политики в том числе. Но я надеюсь, что мировое сообщество сможет договориться на те варианты, как можно быть вовлеченными в это использование. Кстати говоря, Россия с ее самой протяженной береговой линией является, я считаю, что во многом даже пострадавшим от развития отрасли использования пластика, потому что к нам прибивают достаточно много иностранного пластика.
3: В рамках проекта «Чистый берег» на платформе «Школы защитников природы» реализуется образовательный компонент, посвященный современным методам мониторинга и геоинформационным системам. А кто адресат этого компонента и для чего нужно это направление?
4: Да, это вот на самом деле наш вклад не только вот то, что мы делаем сервис с возможностью аналитики, чтобы любой мог впоследствии использовать эти данные, проанализировав побережье там, и каким-то образом привлекая средства и убирая побережье, а другая часть – на наш взгляд, технологии, развитие технологий сейчас позволяет решать много экологических проблем. Лучше их понимать, лучше их оцифровывать и как-то с ними быть. И вот здесь как раз наш с коллегами вклад, там еще компания SR Data подключилась, которая занимается дистанционным зондированием, аналитикой спутниковых каких-то снимков. И вот тут мы объясняем, а какие современные технологии используются для мониторинга. То есть то, что придумали люди для людей, в общем-то, не так страшно, и любой эколог может, освоив эти технологии, придумать или начать использовать какие-то решения, или же со временем разработать какие-то решения, которые нужны ему для решения экологических проблем или для изучения этих задач. И здесь вот как раз в рамках этого курса, бесплатного, абсолютно доступного, мы его и предлагаем любому экологу, любому экоактивисту, любому студенту как раз познакомиться с тем, что уже накоплено человечеством из современного для мониторинга или для решения экологических задач, и впоследствии это освоить.
3: Роман, вы привлекаете волонтеров для уборки мусора с берегов. Кто эти люди, кто неравнодушно относится к этой проблеме? Это школьники, студенты? И вообще, насколько они понимают, насколько это важно?
4: На самом деле, очень разные люди. В первую очередь, это, конечно же, жители местные какие-то, да, соседних поселков, если мы говорим там какие-то удаленные территории, они вовлекаются. Это, конечно же, школьники, студенты, дети очень часто, семейные какие-то мероприятия. Очень часто семья, прям все, и мама, и папа, и дети едут на побережье там просто погулять и заодно помочь с уборкой. Это и, конечно же, по роду деятельности природоохранники, экологи, экоактивисты, которые тоже не безразличны и включаются в такие волонтерские мероприятия. Очень часто корпоративные волонтеры, просто когда отдельная компания просто приезжает и помогает, участвует в мероприятиях. Поэтому это очень разнородные, это все участники всех возрастов и родов деятельности.
3: Роман, у нас остается не так много времени. Наверное, нужно завершить на чем-то позитивном. Сможем мы очистить наши берега от мусора? Давайте вот такой вопрос.
4: Я думаю, что абсолютно точно можем. Для этого есть и интерес и вовлеченность наших граждан, и есть интерес и вовлеченность технологических волонтеров, людей, которые готовы изучать технологии, вовлекаться и принимать решения и участвовать в изучении подобных проблем.
3: Спасибо вам большое, что пришли в студию радио «Комсомольская правда». Я напомню, мы беседовали с Романом Корчигиным, куратором проекта «Чистый берег». Говорили мы о заповедниках, о мусоре и об искусственном интеллекте, который помогает этот мусор убирать. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна». До встречи в эфире.
1: «Чистая страна». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
5: Армия России поразила цеха производства и места хранения дальних беспилотников ВСУ. На Украине также уничтожены логистические центры, сообщили сегодня в Минобороны. Кроме того, были атакованы места временной дислокации, формирования ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. За минувший день средства ПВО сбили 8 авиабомб и 1060 украинских дронов самолетного типа. Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ.
1: Об атаках.
5: В Краснодаре пожарные ликвидировали открытое горение на складе «Wildberries», загоревшемся в ночь на 22 июля при атаке БПЛА. Это сообщила мэрия города. Там добавили, что на территории Прикубанского и Карасунского округов действует режим ЧС. В наиболее поврежденной квартире пятиэтажного дома в Карасунском округе установили временную кровлю. В частных домах спецкомиссия завершила обход для оценки ущерба. В двух поврежденных многоквартирных домах при Кубанского округа комиссии продолжают обход. За последнюю неделю беспилотники ударили по 7 складам Wildberries в нескольких регионах России.
1: Про Крым.
5: В ночь на субботу Украина продолжила беспилотные атаки на электросетевую инфраструктуру Крыма. Как сообщает Крымэнерго, из-за повреждений инфраструктуры в части населенных пунктов полуострова отсутствует возможность подачи электроэнергии. Наиболее сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
1: Об образовании.
5: Всероссийские вузы к 2030 году полностью перейдут на обновленную систему высшего образования, сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Он отметил консервативность сферы образования и необходимость действовать последовательно и аккуратно. Цель реформы – не навредить процессу обучения, а повысить качество подготовки специалистов в российских вузах. Пилотный проект был запущен в мае 2023 года с участием 6 университетов МАИ, МИСИ, МПГУ, Балтийского федерального университета, Санкт-Петербургского горного университета и Томского госуниверситета. В настоящее время число участников проекта достигло 17 вузов.
1: О валютах.
5: Официальный курс доллара в выходные 78 рублей 3 копейки, евро 88,89, курс юаня 11 рублей и 50 копеек.
1: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 21, днем до плюс 22, завтра дождливо и до плюс 20. В Петербурге сегодня плюс 22, в воскресенье облачно и до плюс 25. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
6: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
1: Новости недвижимости.
6: В России на вторичном рынке по итогам первой половины текущего года было продано почти 700 тысяч квартир. Это на 20% больше, чем за аналогичный временной промежуток в прошлом году. Это статистика Роскадастра. В ЦИАН привели схожие данные. С января по июнь граждане оформили 650 тысяч договоров купли-продажи квартир, что на треть больше, чем в первом полугодии прошлого года. Основная причина такой динамики – переток спроса из сегмента новостроек. За год спрос на новые дома в России сократился на треть, что привело к росту среднего размера скидки при покупке строящегося жилья. В первом полугодии текущего года средний дисконт на первичном рынке составил 7-8%, тогда как год назад средний размер скидки равнялся 5-6%. Средний размер скидки в новостройках массового сегмента составляет 12%, в бизнес-классе средняя скидка зафиксирована на уровне 9%, а в премиум-сегменте 4%. Основатель БЭС новострой BenMap.com Про Ирина Доброхотова поясняет, что если покупатель готов оплатить квартиру наличными, то размер скидки может достигать и 10-15%.
7: Девелоперы вынуждены идти, чтобы повысить уровень продаж на разные акции, рассрочки и скидки. Да, это происходит. И мы видим, что от 10 в некоторых проектах до 25%, если клиент приходит и платит деньги, например, сразу, оформляя ипотеку какой-то сразу, девелопер получает оплачивать на эскроу-счета деньги, то, конечно, он вынужден идти на скидки, чтобы привлечь себе этого покупателя.
6: По итогам первого полугодия на первичном рынке городов России продавалось 310 тысяч квартир, что на 6,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Страховые агенты фиксируют всплеск интереса россиян к полисам, покрывающим ущерб от атак беспилотников. Об этом пишут СМИ со ссылкой на игроков рынка. Спрос на них начал расти весной. Только за март страховые зафиксировали кратный рост спроса на подобные инструменты. Купить страховку на случай прилета БПЛА можно в большинстве компаний. Например, в одной из крупных страховых компаний, не будем ее озвучивать, предложение называется «Защита от дронов». Застраховать можно практически любую недвижимость, от квартиры и загородной дома до бани и гаража. Для примера, страховка дачи стоимостью 3 миллиона рублей обойдется в 3 тысячи рублей в год, а квартира за 15 миллионов рублей – 7,5 тысяч рублей за год. Максимальные выплаты составляют 15 миллионов рублей. Заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Парватов подтверждает интерес россиян подобным страховым продуктам. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
8: Очевидно, что такой всплеск есть к такого рода страхованию, потому что беспилотники сейчас долетают уже до Сибири, и падение беспилотников уже не стало чем-то экзотическим, поэтому, да, рост спроса со стороны населения на эти услуги есть. Если беспилотник упадет, например, на жилой дом, то страховой полис покроет стоимость восстановления жилого дома или полную стоимость жилого дома, если ремонт будет экономически нецелесообразен. Ограничения по страховой сумме есть, оно есть в любом договоре страхования. То есть, если мы говорим про загородные дома, страховая сумма должна соответствовать или, во всяком случае, быть не выше стоимости восстановления жилого дома. Если мы говорим про квартиру на квартирном доме, то страховая сумма находится в пределах рыночной стоимости этой квартиры.
6: Не лишним будет добавить, нужно тщательно изучить в правилах страхования раздел, где перечислен список ситуаций, в которых страховка не будет действовать, а также прописать в договоре, какие точно доказательства будет необходимо предоставить в случае, если недвижимость пострадала от дрона.
1: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
6: И с нами на связи прямо сейчас Кристина Полникова, коммерческий директор направления «Вторичная загородная недвижимость» Авито. Кристина, здравствуйте, я вас приветствую.
9: Здравствуйте, Юрий.
6: Сегодня предлагаю поговорить о такой насущной, на мой взгляд, теме, как риэлторы. Нужны ли они? Активно внедряются новые технологии? И вообще, какова сегодня роль агентов по недвижимости для потенциальных покупателей этой самой недвижимости?
9: Мне кажется, действительно, сейчас очень насущно, когда мы говорим, насколько искусственный интеллект может заменить ту или иную профессию. Но я могу сказать, что профессию риэлтора искусственный интеллект не заменит точно. Что он может сделать? Он может забрать у риэлтора рутину, например, помочь быстрее генерировать описание объектов или обрабатывать фотографии. Возможно, даже создавать визуальные проекты интерьеров, да, или делать 3D-туры. Но это все относится скорее к технической стороне вопроса. При этом именно качество отношений с потенциальными клиентами, переговоры, решение настоящих жилищных задач, да, насущных, именно вот эту вот коммуникационную составляющую, искусственный интеллект, конечно же, на себя не заберет. И поэтому профессиональные игроки, профессиональные риэлторы могут быть совершенно точно спокойны в этом вопросе и скорее сейчас инвестировать свое время в то, чтобы формировать такой свой личный бренд профессиональный и создавать профили, в том числе на нашей платформе, на которой как раз-таки клиенты будут смотреть. И будет интересно, насколько давно этот профессионал находится в рынке, какая у него история предыдущих сделок, какой у него рейтинг, какие отзывы от других покупателей. То есть сейчас важно риэлтору сосредоточиться не на искусственном интеллекте, потому что он только может упростить его жизнь, а сосредоточиться на том, как ему свою реальную профессиональную мощь показать своим потенциальным покупателям.
6: Кристина, вы уже, наверное, частично ответили на этот вопрос, но я все-таки уточню. А как потенциальному покупателю выбрать риэлтора и на что обратить внимание? Потому что, агентов по недвижимости, риэлторов, брокеров, их огромное количество.
9: Да, это правда так. Если мы говорим именно о тех возможностях, которыми можно воспользоваться на нашей платформе, то здесь помимо формальных критериев, вот если бы я, да, там в том числе выбирала себе недвижимость, я бы посмотрела на профиль агента, вот как раз-таки на его успешно проведенные сделки, на реальные оценки, на отзывы, которые есть на нашей, да, платформе или других, если потенциальный клиент смотрит что-то еще, на его, знаете, такой репутационный капитал в информационном поле. И мы, конечно, в этом месте сейчас очень активно работаем над системой, такой прозрачной системой признания ведущих агентов, у которых есть этот подтвержденный опыт. На нашей платформе это такие бейджи, как, например, надежный партнер, да, или бейджи комфортная сделка, верификация. Все это как раз-таки цифровой знак качества, который может объяснить клиенту, который еще пока не выбрал для себя риэлтора, почему нужно выбрать именно вот этого конкретного специалиста. Да, то есть рейтинг, он сейчас, и отличительные знаки, это сейчас главные критерии для выбора.
6: Я правильно понимаю, что важно и когда заведен аккаунт, когда появился его профиль? Ну, то есть этому профилю месяц, этому профилю 10 лет или, может быть, уже даже больше?
9: Конечно, здесь мы с вами точно видим вот эту историю работы, историю сделок в профиле агента. И если человек работает уже 15 лет на рынке, если он уже сделал тысячи или десятки тысяч сделок, то, конечно, наше с вами доверие к нему будет сильно выше, нежели если это недавно присоединившийся к профессии специалист. Это не означает, да, что с ним точно нельзя работать, но, наверное, доверие точно будет меньше. Этому специалисту сейчас придется вложить много времени, усилий и качества в свои результаты, чтобы тоже конкурировать с опытными специалистами.
6: Кристина, хотел бы с вами немножко подискутировать на тему того, что искусственный интеллект не отберет работу у риэлторов, у агентов по недвижимости. Ну, смотрите, зачем нам риэлтор, когда ты можешь задать искусственному интеллекту задачу, найди мне такую-то квартиру, такие-то параметры, поставить такие-то фильтры, для чего мне получается, ну вот в данном случае, посредник?
9: Это все действительно сделать можно, но при этом, когда вы столкнетесь с какой-то нетипичной ситуацией, то вам ее искусственный интеллект не разрешит. Ну вот, например, да, если нужно продать объект там, с несовершеннолетними собственниками, или если это сделка с долевой собственностью, с залогом в банке, да, там, с частным переходом прав, ну вот и другие такие более сложные операции, и здесь это как раз только опыт риэлтора, его знания, его экспертиза позволят гладко провести подобные сделки. Более того, мы сейчас видим усиливающийся тренд на альтернативные сделки, то есть сейчас для того, чтобы покупателю купить объект недвижимости, ему сначала нужно продать свой старый объект недвижимости. И вот как раз эти альтернативные цепочки, альтернативные сделки, они более сложные в реализации. И здесь тоже искусственный интеллект, он, к сожалению, не сможет нам, как минимум, в ближайшие годы помочь разобраться с такими ситуациями. Поэтому, да, выбрать объекты, конечно, можно. Сделать простую какую-то сделку, да, или сделку с новостройкой, наверное, можно. Но все, что касается более сложных, нетипичных сценариев, а именно их большинство в работе риэлтора, то здесь, конечно, нужен человек с хорошей экспертизой.
6: У нас не так много времени остается. Кристина, мой последний вопрос. А вообще, есть ли какая-то статистика, что с риэлтором квартиру можно продать быстрее? Ну, купить понятно, а вот именно продать.
9: Слушайте, точно. Мы как раз провели исследование на эту тему и заметили, что во всех городах-миллионниках, если ты работаешь с риэлтором, то ты продаешь квартиру в среднем на 12-21 день быстрее. И в зависимости от региона, на самом деле, эти цифры могут быть еще больше. То есть в Москве, работая с риэлтором, ты можешь продать квартиру на месяц быстрее, а в Питере даже на 43 дня. И это, конечно, огромное преимущество. Более того, по нашим исследованиям, те объекты, которые реализуются с агентами, они чаще всего больше по площади и более выгодны по цене. То есть в этом месте агент становится на сторону собственника и помогает в том числе найти наиболее оптимальную рыночную цену и не стремиться ее депинговать, хотя, наверное, в целом обывателя может казаться, что задача риэлтора всегда сбить цену. Исследования это опровергают.
6: Я благодарю вас за этот разговор. Всем нашим слушателям хотел бы напомнить, что мы беседовали с Кристиной Полниковой, коммерческим директором направления «Вторичная и загородная недвижимость» Авито.
10: На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
11: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости.
12: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова сказано реклама.
13: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
16: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: А знаете ли вы что?
20: Сталин настолько ценил главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона, что запретил ему летать самолетом и предоставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
23: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
22: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
23: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
22: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
23: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
22: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
23: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
22: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
23: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
23: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез, то есть если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
0: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 2300. Нина Андреевна. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
23: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор органов глаз, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. И если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет идеальным и доступным решением. Такие потрясающие возможности не остались незамеченными. Аппарат «Аврора» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
0: Давайте подводить итоги нашей программы. Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Андреевну Солнцеву.
23: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 2300.
22: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
2: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку.

0: Крупнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
1: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-0555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по складам, придомовым территориям частных домов и другим объектам инфраструктуры в Луганской Народной Республике. Это сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, пострадавших нет. Кроме того, глава республики сообщил, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ликвидировали в небе над ЛНР около 40 украинских беспилотников. Один из пострадавших после удара ВСУ по предприятию в Кирове остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, всего в медучреждениях Кирова остаются 13 человек. Врачи оценивают состояние четверых из них как тяжелое. Из-за атаки ВСУ на предприятие в Кирове 24 июля погибли 5 человек, и еще 26 пострадали. Пожар на месте происшествия ликвидирован.
2: О бизнесе.
4: Представители крупного бизнеса Японии выражают готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических связей с Россией. Об этом ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарий обратил внимание на состоявшийся в мае официальный визит в Москву совместной делегации. Прямое участие лидеров японского рынка в закрытых переговорах служит неопровержимым доказательством их стремления оперативно вернуться к совместным коммерческим проектам с российскими партнерами.
2: О работе.
4: Сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. Это следует из отчета сервиса Down Detector. Согласно его данным, в Великобритании о нарушениях сообщили около 2700 человек. 89% пользователей указали на перебои функционирования сайта, 9% выявили проблемы с приложением, еще 8% пожаловались на трудности с самим ботом. Сервис подчеркнул, что сбои также фиксируются в США, Италии, Франции и других странах.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара в выходные 78 рублей 3 копейки, евро 88,89, курс юаня 11 рублей 50 копеек.
2: О погоде.
4: Сейчас в Москве плюс 21, днем до плюс 22, завтра дождливо и до плюс 20. В Петербурге сегодня плюс 22, воскресенье облачно, днем до плюс 25. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Всем привет! Сегодня в студии радио «Комсомольская правда», друг «Комсомольской правды», министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Спасибо огромное.
6: Привет, товарищи.
7: Спасибо. Можно сказать даже физкульт привет. Да?
6: Физкульт привет.
5: Спасибо огромное, что вы к нам пришли, потому что мы давно ждем этой встречи. Эту программу ведут мой друг Андрей Вдовин, прошлый раз мы встречались в этой же студии.
6: Ну, конечно. И известный царедворец Александр Гамов.
5: И ваш биограф Александр Гамов.
7: Позвольте, немножко перехвачу пас вот на свою сторону. Да. Спасибо, Михаил Владимирович, что пришли.

0: к нам. И на самом деле я хотел вам сказать спасибо за ту тему, которую мы сегодня в основном будем обсуждать. Это допуск к Международным олимпийским комитетам всех российских спортсменов без всяких условий, под флагом, под гимном. Я, честно говоря, несколько месяцев назад в это не особо верил, я вам признаюсь. Потому что мне казалось, что вот эта вот стена, которая там стоит, да, вот, вот между нами...
1: Да я вам больше скажу. Никто не верил, в том числе в окружении и моем, и политические все крупные фигуры, с кем вот я говорил, никто не верил. Почему? Объясню. Ну, потому что отвыкли от хороших новостей, отвыкли от такой хорошей дипломатии. И мы назвали нашу операцию наступательной дипломатической операцией. И действовали по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по восстановлению прав наших спортсменов.
2: А Михаил Дегтярев вот верил?
1: Конечно. Не просто верил, мы все делали, чтобы это случилось. Но хочу объяснить так на пальцах, чтобы мы понимали, это всего лишь восстановление справедливости и возвращение к нормальности. То есть мы не требуем никаких особых отношений к России и к нашим спортсменам. Мы не требуем кого бы то ни было наказывать там, и выгонять и вообще. Мы просто свое место попросили нам вернуть и сделали все для того, чтобы это произошло. Но это еще не вся работа. Сейчас будет имплементация, так называемая, решение МОК уже международными федерациями. Не везде гладко, хотя уже после решения МОК 4 федерации быстро нас вернули. Это и пятиборье, и гандбол, волейбол. И дальше будет эта работа продолжаться. У нас вопрос, например, по тем, кто вновь спустя долгий перерыв спортсменам возвращается на старты по антидопинговому обеспечению. Потому что процесс ВАДА, РУСАДА, он продолжается и тоже весьма успешно и поступательно. Будут скоро новости хорошие. Но их же надо этих ребят протестировать. А с той стороны есть некоторое недоверие наших коллег.
0: А это недоверие или это как, не знаю, как оружие, чтобы нас притормозить?
1: Нет, но это будет кем-то явно использоваться как оружие, это абсолютно нормальный процесс, борьба. Вообще, сами санкции против россиян, что это по своей природе. Это, а, дискриминация, и, б, недобросовестная конкуренция. Я об этом не раз говорил, эти все фейковые чемпионы, кто без наших соревновались. Мы это доказали, в том числе объяснили и во время личных встреч. Так вот, я по поводу допинга и нашей с ним борьбы. Надо обязательно повстречаться нам будет с руководством Всемирного агентства по тестированию ИТА. Не ВАДА, а ИТА.
2: Да. Это легкая атлетика, биатлон, футбол, да?
0: Нет. Здесь на самом деле несколько федераций, да, конечно.
2: А какие, они есть, какие не признают?
1: Ну, есть. Ну, вот самое отмороженное, вы знаете, это биатлон, легкая атлетика. По биатлону мы уже в суде. Угу. Там идет разбирательство. По легкой атлетике ждали июльского совета Международной федерации легкой атлетики. Он отрицательный, исполком. И теперь уже юридически мы имеем все возможности эти решения оспаривать.
2: А сколько времени может занять?
1: Товарищ Гамов, не грузите. Вот наших радиослушателей процесс идет.
2: Супер.
1: Это может занять месяц, может 2 недели, может 5 лет, а может завтра. Опа! И будет такой же сюрприз, как 7 июля.
2: Когда вы туда поедете, можно вам туда позвонить, узнать новости? Вернее, сообщить нашим слушателям, как Михаил Дегтярев там работает в командировке.
1: Товарищ Гамов, прекратите ваши интервенции вот эти. Звоните в пресс-службу, они
2: только
1: рядом.
2: Начали.
1: Подойдут.
2: А мы работаем.
0: А как вообще в МОК относится к таким демонстративным шагам той же легкой атлетики?
1: Я знаю во время переговоров и слышу это раздражение, непонимание. Надо понимать, что в легкой атлетике это личное. Президент этой организации Себастьян Коу, он баллотировался на пост президента МОК, проиграл с треском нынешнему президенту организации. Ну и, видно, подгаживает, как британка, там, как говорят...
0: Англичанка гадит, да.
1: Вот, поэтому, скорее всего, что-то личное. Вот, поэтому в МОКе, конечно, есть недоумение, раздражение. Конечно, они свой авторитет будут отстаивать. Где-то публично, где-то не публично, тихо. Но...
0: И вот на днях они как раз буквально накануне подтвердили, что будут дальше продолжать разделять политику и спорт, насколько я понимаю.
1: Да, да, это но они будут стоять было. На этой позиции, там попробовали там что-то кукарекнуть европейцы. Обгадились, кстати, на этом же месте, когда призвали Евросоюз не финансировать МОК. Неделю пошумели, через неделю Еврокомиссия заявила, что она не финансирует МОК, и ей не от чего отключать МОК, и все посмеялись. Ну, то есть опять эта клоунада продолжается. Но поэтому попутно... европейцы становятся маргиналами в таком мейнстриме спортивном. Их голос звучит громко, шумно, но малорезультативно. А вот я вижу, уже вы хотите вопрос задать про государственное противодействие.
0: Да, как раз вот именно.
1: Про визы, соревнования.
0: Да.
1: Конечно,
0: ходить-то они могут еще пораз.
1: Конечно, могут. Нам иногда затягивают выдачу виз, где-то отказывают спортсменам. Мы всю эту работу модерируем, отбиваем через другие страны иногда. Европейские удается наших ребят забросить. Кстати, Италия, когда нашим паралимпийцам, помните, грозила отказать в визах? Они, дураки, не поняли. Наши уже месяц были в Италии и готовились. Вот, пока не шумели, значит, все уже все заехали. И потом, как миленькие, под гимн России вставали все итальянцы.
2: А вот вас больно ранит министра спорта и председателя Олимпийского комитета, когда запрещают наш гимн, наш флаг?
1: Да, конечно. Ну, я вам уже не раз об этом говорил и в этой студии. Конечно, это ранит, как и всех россиян. Такая политика дискриминационная. Но мы одерживаем... Победа за победой. И флаг у нас с начала года, сейчас мы в июле находимся, поднялся на международных стартах уже более 250 раз. И гимн прозвучал. Не, флаг поднялся почти 400 раз. Там же за второе-третье место тоже поднимается. А гимн 250 раз прозвучал нарастающим итогом. Поэтому работу эту мы будем вести. По поводу виз. Будем здесь искать обходные маневры. Пишем на каждый подобный инцидент, мы теперь же в эпистолярный жанр юридический перешли, жалобы в Федерации, в МОК и в МИДы этих стран. Второй, значит, тип, скажем так, противодействия окопной войны европейцев против нас – это локальные всякие препятствия, типа вот мэр. Помните, в Румынии там
0: румынского городка, которого
1: запретил,
0: там, да,
1: запретил поднять флаг России сам волюнтаристски. Очевидно, что это провокация, проверка боем. Румыния уже, значит, находится сейчас под пристальным вниманием со стороны спортивных федераций и будет лишаться турниров постепенно. Это вот в момент не произойдет, потому что все-таки это же запланировано, календарь утверждается там за год. Но вот все подобные инциденты попадают сразу на карандаш в МОКе, в международных федерациях, и мы тут будем додавливать всех. Поэтому румын накажем, поляков уже наказали, несколько чемпионатов отобрали, у прибалтов несколько чемпионатов отобрали. Немцы на очередь, если они сейчас рыпнутся по гимнастике, будем наказывать и немцев тоже.
2: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. С ним общаются и спорят, и беседуют журналисты радио «Комсомольская правда» Андрей Вдовин и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, не уходите далеко, будет интересно.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Киберэксперт Герман Клименко о развитии технологий в России.
5: 10 лет – это для нашей индустрии огромный срок. За это время изменится оборудование. За это время изменится вообще принятая практика действия в интернете, я уверен, на 100%. Возможно, мы забудем через 10 лет, что есть такие поисковики и почта, например. И нам все это будет поставляться, простите, в мозг. Мы сейчас с вами столкнулись на СВО с резким изменением картины боя. Вообще физической картины боя. По большому счету, например, прямо сейчас на поле боя дроноведы не нужны. И, соответственно, теория управления всем этим – Явно у нас появляется спутниковая группировка, болтается сейчас 16 спутников, которые в целом выполняют миссию, которая похожа на Starlink. Осталось найти еще, как я понимаю, 280, потому что 300 спутников покроют территорию России. То есть нам не нужно все, весь мир покрывать. И, как я понимаю, речь идет о том, чтобы вот эти все истории работали автономно и самостоятельно. Тут можно разные устраивать прогнозы, но мы здесь не находимся в лидерах. Тут мы можем наблюдать за Америкой, можем наблюдать за Европой. У них в этом плане чуть впереди идут дела. Да когда там у них взбунтуются роботы, нам удастся вовремя остановиться. Надеюсь.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
7: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Еще раз всем привет. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Мы обсуждаем не только спортивные, но и чисто жизненные новости. И с Михаилом Владимировичем сегодня работаю.
3: Реклама.
9: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: Это все ерунда. Вот этот вброс нашими чудиками, ну, моими, видимо, внутренними какими-то оппонентами раскручивается. Второй фейк попробовали тут запустить, но, извините, тоже это осыпались. Это то, что мы якобы там отказались от новых территорий там и так далее. Я имею в виду Олимпийский комитет. Но это бред просто сумасшедший. Первый, Олимпийский комитет вообще не может от чего-либо отказываться. Наша работа проводится на территории России, которая территория закреплена в Конституции. Точка. Мы провели административную реформу, это правда. И исключили все 89 олимпийских советов, их ликвидировали. Это такая была рудиментарная сеть организаций из 2-3 активистов, которые проедали деньги якобы на пропаганду олимпийских ценностей. Я посчитал, мы за 10 лет потратили 1 000 000 000 рублей на их содержание. Где эти олимпийские ценности? В условной Вологде, Орле или Самаре или Хабаровске? Никто не знает. Поэтому мы ее провели в 2024 году, эту реформу. Все это хозяйство ликвидировали, почистили. Никто даже не заметил. Ни один губернатор мне не позвонил, ни один министр спорта региона мне не позвонил. Поэтому, да, 89 подобных вот советов мы исключили, их больше нет. В том числе 4 в новых регионах исторических.
5: Супер.
4: Вот и все. Поэтому фейк, те, кто разгоняет, что мы от чего-то там отказались, это благородные идиоты или лжецы и враги.
5: Мы говорили о том, что вот европейские страны, так и Эстония, и
4: да
5: еще несколько европейских,
4: да, Прибалты, они шумят, раз за разом очень шумят, да. Шумят много. Я, кстати, вам скажу, для победы Олимпийского комитета России, юридической вот этой, и восстановления в правах, никто не сделал больше, чем украинский скелетонист Гераскевич. Ну, вы помните,
5: это скандал. Это тот, который отказался, да?
4: Да, шлем там, да, он посредственный там какой-то из 3-го десятка, значит, гонщик. Вот никто больше для восстановления нашего спорта, флага России, гимна России не сделал, как вот этот скелетонист, чудак, который всю Европу баламутит до сих пор, выступает, всех оскорбляет, чем показывает правоту нашу.
5: Возвращаясь к нашему возвращению, извините за такую тавтологию, очень вовремя, потому что мы понимаем, что сейчас начинаются те самые отборы на Олимпийские игры 2028 года. Где-то они уже идут, где-то мы, ну, допустим, в гандболе уже надо будет там уже вписываться как-то через запасные двери. Вот. Но основная подготовка вот сейчас вот идет, начинается к этим отборам, и отборы эти начинаются именно сейчас. У вас в Олимпийском комитете России, в Минспорте, есть какой-то план?
4: Ну,
5: сколько мы должны взять квот олимпийских?
4: Конечно.
5: Сколько должны туда добраться, спортсмены?
4: Конечно. Ну, мы сразу же после Парижской Олимпиады, так положено. Ну, организационные там все реформы, вы помните, объединение федераций,
5: да.
4: Там зачистка, значит, разных рудиментарных всяких и фигур, и образований прошла. И мы весной 25-го года утвердили программу по всем 42 видам спорта олимпийским с финансами, календарем, научно-методическим обеспечением, медицинским обеспечением, антидопинговым обеспечением, медиа, кстати, тоже. С географией, фамилиями и все прочее. Здесь мы вместе работаем с ФМБА России, медико-биологическим агентством. Минспорт с УКР в связке, разумеется, но в моем лице получается. Вот. И РУСАДА как агентство антидопинговое. Поэтому это все есть. В этом году у нас начинаются отборы по 22 видам. часть из них вы перечислили. Самый сложный кейс, ну, наверное, это будет футбольный пока. А вот по остальным командным процесс пошел. Волейбол, вы видите, гандбол, водное поло уже.
5: Да.
4: Еще до решения МОК нам удалось прорваться. Вот, поэтому нормально все будет. Разумеется, мы за этим следим. Денег, если не хватает, на конкурсной основе Российский спортивный фонд теперь их добавляет федерациям. Не на автомате, как раньше. Там,
5: там много денег?
4: Ну, по летней программе только на этот год я объявлял уже в прессе. Неправильно, кстати, опять начали транслировать. Только в этом году у нас 2,8 миллиарда мы федерациям.
5: Супер.
4: Распределили на конкурсной основе под программы. Но это только в этом году. Где-то я читал, что к Олимпиаде на Олимпийские федерации будет потрачено там 2,8 миллиарда. Не к Олимпиаде, а в 26-м году. Подготовка к Олимпиаде – это значительно более дорогое удовольствие. И это только из фонда. Мы же еще тратим зарплаты спортсменам, их проживание на федеральных базах – это тоже деньги. То есть денег, конечно, прилично будет потрачено, но это того стоит. Демонстрация флага, победы наших спортсменов – это гордость для страны. И в секции приходит больше детей. Потому что чемпионы же они для чего? Они как звезды, да? Сияют.
5: Пирамида должна быть. Если пирамида
4: дети сверху, должны смотреть наверх и стремиться.
0: Как относитесь к тому, что после звонка Трампа президенту ФИФА и Инфантино там пошли на небывалый скандал и отменили дисквалификацию игроку сборной США?
4: Ну, здесь я могу встречно задать вопрос. А нет, как вы относитесь к тому, что иностранное государство похитило законно избранного президента Венесуэлы?
0: Мы
4: из его спальни.
0: Мы отрицательно.
4: Вместе с женой.
0: Мы отрицательно.
4: Или как мы относимся к тому, что ракетно-бомбовым ударом убили верховного правителя Ирана?
0: Отрицательно.
4: Ну, это дичь просто.
0: Отрицательно.
4: Ну, вот и мой ответ на ваш первый вопрос.
5: Понял. К футболу. У нас в стране тоже один из самых популярных видов спорта, как и хоккей. Как там обстоят дела по возвращению наших футболистов, хоккеистов, футбольных клубов, в том числе и хоккейных клубов, а не только сборных?
4: Ну, по хоккею мы, кстати, пошли сейчас в суды. Все. Там, значит, движение пошло. И мы одержали же победу в дисциплинарном комитете еще до решения,
5: да,
4: МОК. Это было досудебное разбирательство, и все решения отменены Международной федерации хоккея по дискриминации нашей сборной. Там логика такая юридическая сложная, но в футболе переговорный процесс не останавливался. Не надо сказать, что в целом хорошее есть и видение, и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские вот эти вот дебри, называемые УЕФА.
0: А сейчас, друзья, мы сделаем еще небольшой перерыв, и министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев продолжит отвечать на вопросы журналистов радио «Комсомольская правда» Андрея Вдовина и Александра Гамова. Пожалуйста, не переключайтесь, далеко не уходите. Будет очень интересно.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Кирилл Коктыш о действиях Ирана в отношении своих врагов.
7: Иран здесь реализует стратегию Суньцзы, где, в общем-то, начинать нужно с самых слабых участников противостоящей тебе коалиции. То есть сразу для них возникает достаточная цена вопроса. Сразу они понимают, что, в общем-то, компенсации, по большому счету, не будет. А вот издержки, они вырастают, и они остаются. Одни с этими издержками, лояльность достаточно быстро подрывается. При этом мы видим, что в части подбора правильного языка коммуникации с Соединенными Штатами, ведь на самом деле почему возобновилось противостояние? Потому что Штаты, ведя переговоры, с Ираном попробовали Иран кинуть. То есть пункт меморандума там, соответственно. В меморандуме был пункт о том, что, соответственно, Израиль должен прекратить военные действия в Ливане, и Израиль стал формально их прекращать, только вести переговоры не с Хезболлой, а с ливанским правительством. И они на двоих дальше начали, соответственно, давить ту же самую Хезболлу. В Ираке взяли и арестовали ни с того ни с сего 300 шиитских политиков, сторонников Ирана. То есть Иран прекрасно понимает, что его пытаются очень таким вот боковым давлением принудить к принятию абсолютно неприемлемого. Поэтому он, в общем-то, стал и пошел на обострение. И, как мы видим, в общем-то, укусы его для Соединенных Штатов, они абсолютно болезненны. Что бы там Трамп ни говорил.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
10: Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду. Предварительно пострадали 3 человека, сообщили в оперативном штабе региона. Один беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный дом. Кроме того, при атаке второго БПЛА на коммерческий объект повреждены сооружения, фасад и 3 автомобиля. Логистический комплекс «Wildberries» в Екатеринбурге возобновил работу, сообщили в компании. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме. Работа логистического центра «Wildberries» в Екатеринбурге была приостановлена сегодня утром. Склад не пострадал, в логоцентре провели плановую эвакуацию. За последнюю неделю беспилотники ударили по 7 складам «Wildberries» в нескольких регионах России.
3: О кредитах.
10: Российские банки в июне выдали потребительских кредитов на максимальную за 2 года сумму – 450 миллиардов 700 миллионов рублей. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные БКИ «Скоринг-бюро». Сумма оказалась в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Количество выдач в начале лета выросло в годовом выражении на 40%. Рост объемов кредитования отмечается начиная с февраля 2026 года. Это объясняется постепенным снижением ключевой ставки Центробанком, след за которым финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования. Таким образом, был реализован отложенный спрос.
3: О Москве.
10: Синоптики пообещали москвичам умеренно теплый август без резких температурных скачков. Экстремальной жары или сильных похолоданий в столице не ожидается, заявили в гидрометцентре. Средняя температура воздуха в последний месяц лета будет примерно на 1 градус выше климатической нормы.
3: О спорте.
10: Власти Москвы напомнили о велогонке «Вечернее садовое кольцо» 1 августа. Соревнования состоятся в нескольких форматах. Предполагаются заезды на 109 километров, 94, 78 километров, а также на 3, 2 и 1 круг по садовому кольцу. Как сообщает сайт мэра столицы, состязание пройдет в мужском и женском разрядах. В зависимости от уровня подготовки спортсменов разделят на несколько групп.
3: О валютах.
10: Официальный курс доллара выходные 78 рублей 3 копейки, евро 88,89, курс юаня 11 рублей 50 копеек.
8: О погоде.
10: В Москве сегодня днем до плюс 22, завтра днем плюс 20, дождливо. В Петербурге сегодня до плюс 22, а в воскресенье облачно и до плюс 25. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Еще раз всем привет. Я напоминаю, в эфире Радио «Комсомольская правда» министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. И с ним сегодня спорят, общаются и узнают всякие спортивные и не только новости. Журналисты Радио «Комсомольская правда» Андрей Вдовин и Александр Гамов.
5: Так, может быть, рассмотреть, опять же, ту самую идею, которая не раз уже выдвигалась, может уйти в Азиатскую конфедерацию футбола из Европейской? Или это тупиковый?
0: И в гандболе тоже.
4: Ну, я здесь не хотел бы комментировать, потому что мое слово тяжелое. Угу. Сейчас скажешь, все побегут. Вот. Я могу сказать, что в шахматах такой маневр принес результат. Шахматная федерация России перешла в Азиатскую. Кстати, помогал шейх Султан Аль-Мактум из Объединенных Арабских Эмиратов. Он возглавляет Азиатскую шахматную ассоциацию. И неплохо они себя чувствуют, наши шахматисты. Но надо смотреть индивидуально во всех видах. Я думаю, что судебная перспектива, наверное, может быть хорошей и в футболе. Может быть, это будет даже облегчением для некоторых международных чиновников, которые не могут проломить просто вот свои,
5: так у них бумага будет,
4: свои собственные внутренние там всякие исполкомы, советы и так далее.
0: Андрей, ну, это заголовок.
4: Суд есть суд. Суд однозначно восстановит справедливость.
0: Вот Международная федерация фигурного катания выпустила драконовские требования к российским фигуристам.
4: Там от них кто-нибудь читал?
5: Вот. Нет, это неофициальная такая информация.
0: Но, и там от них все равно требуют нейтрального статуса, отказа от флага и гимна.
4: Ерунда полная. Никаких там нет драконовских. По поводу фигуристов. Процесс тоже идет непросто. Всемирный союз. Он он как называется, ИСУ, International Skate Union,
5: да,
4: постепенно смягчает позицию. В моменте ожидать, там, что сразу завтра все всем вернут, не надо. Я всегда об этом говорю, постепенно. То, что вообще начали потихонечку давать квоты и фигуристам, и конькобежцам, хороший знак, курс, его надо поддержать. По поводу нейтрального статуса, тысячи раз говорил. Если есть хотя бы малейшая лазейка и возможность спортсмену ехать, надо этим пользоваться.
5: А много таких, которые меняют спортивное гражданство?
4: Немного, немного. Единицы, и он все это гремит, каждый случай в прессе и под давлением общественности находится. Последний кейс, вот Евгений Плющенко, я знаю.
5: Сын Евгения Плющенко.
4: Высказался. Вообще, зачем, я не понимаю, в нашем спорте. Совершенно некорректная позиция. Ну, перевез ты сына, ради бога. Как
5: по
4: отец.
5: Того, что
4: зачем ты, такие оценки даешь, я не понимаю. Что думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт не забудет? Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они, правда, соль Руси, совесть нации. И вот они столько наговорили и думают, сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все, слово не воробей.
0: Согласна.
4: Поэтому, значит, с этим разобрались. Теперь развиваю тему подготовки к Олимпийским играм. Для нас старт года этого – это спартакиада народов России. Прошу учесть, прошу следить, прошу освещать победные результаты. С 1 августа по 30 сентября в 7 регионах России, открытие у нас в Екатеринбурге будет на День физкультурника 8 августа. Вот за 2 месяца у нас 14 тысяч спортсменов, 2 тысячи судей и тренеров примет участие в 7 регионах по всем олимпийским дисциплинам, плюс самбо, наш национальный вид борьбы.
0: Регионы?
4: Да. Ну, значит, это ключевые: Свердловская область, Республика Башкортостан, Татарстан, Самарская, Омская, Калининградская, Челябинская области. Ну, кстати говоря, да, Вот мне пресс-секретарь чуть добавил,
0: Лена Парфенова.
4: Дополнил Лена Парфенова, что спартакиада народов России среди сильнейших атлетов. Мы почему ее народами России назвали, народов России, переназвали? Потому что, во-первых, это советский опыт хороший был, была спартакиада народов СССР. Первое. И второе, у нас же президент объявил годом единения народов России. Вот мы спартакиаду так и поименовали. Но она среди сильнейших атлетов. Ее результатом будет попадание в предварительные списки на отбор к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Вот важно, база. Это будет база, смотр. Вся страна, все сильнейшие. Она в три этапа проходила и в регионах, и межрегиональный, и всероссийский этап. И финал, вот этот третий, апофеоз. Среди сильнейших.
5: Насколько я знаю, у самих спортсменов к этой спартакиаде очень такой высокий статус этих соревнований, потому что там и звания даются.
4: И призовые хорошие.
5: И призовые хорошие, да.
4: Звания, призовые, смотр и отбор на Олимпийские игры. Ну и, наверное, еще что важно. Престиж. Раньше спартакиады не очень были престижные. Они возродились где-то 10 лет назад по поручению президента, развились, и вот это будет такой прямо апофеоз.
0: Будем следить, наблюдать, вернее. Вот на днях в Министерстве спорта прошел праздник, который обсуждают у нас в редакции. Это когда Михаил Владимирович Дегтярев собрал выпускников спортивных вузов. Это ваша инициатива, как я понял?
4: Второй год, прошлый год
0: в тестовом. Для чего это нужно? Что это дает?
4: Ну, это же признание для ребят. Они старались, они учились. Красный диплом. У нас всего 7 тысяч выпускников в этом году. Кто просто не знает. У нас 14 вузов. Вот от Якутского, Чурапчинская академия. Это далеко на севере, там на Дальнем Востоке, до Краснодара, Смоленска, Петербурга. В Петербурге университет Лесгофта, это подвет нашего Минспорта. То есть у нас 14 вузов. Вот мы собрали в Москве краснодипломников, отличников.
0: 118, что, всех собрали прям?
4: Да, 118. Все 118 дипломов вручил лично я. Плюс 5 было синедипломников, но как поощрение за очень высокие спортивные результаты. 123 вчера мной было вручено. Для ребят бал. Вечеринка, концерт, общение. Присутствовало, разумеется, все руководство министерства, по моему указанию, все директора.
0: Потому представители что они... комсомольской, правды?
4: Да, комсомолка была, все директора, чтобы они посмотрели, это же будущие работники.
5: Плюс чемпионы.
4: Еще, конечно, я благодарен нашим выпускникам прежних лет, олимпийским чемпионам. Был и Александр Большунов, и Алексей Немов, и Софья Великая была. Потом Катерина Боброва, да?
5: Да.
4: Была, кого, чтобы не обиделись-то, Максим Ополев.
5: Гребец.
4: Да, великий тоже гребец. Кого еще я забыл? Сальников, Владимир Сальников был. И Альберт Демченко, но он ректор. Мы его ректором назначили в прошлом году в Пермь, вот в Чайковскую академию. Но он тоже же призер. И чемпион.
5: Да.
4: Поэтому вот спасибо им, они просто замотивировали немножко студентов, вручали тоже вместе со мной подарки, цветы. Поэтому будем делать каждый год. В прошлом году попробовали в тестовом режиме, в этом уже более масштабно.
0: Мы фоточку опубликуем.
4: В следующем году вообще
5: само
4: сделаем.
5: Само собой, уже репортаж уже вышел на «Комсомольской правде».
0: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда». Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. С ним общаются и спорят, и беседуют журналисты радио «Комсомольская правда» Андрей Вдовин и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, не уходите далеко, будет интересно.
8: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Просто космос.
11: Всем привет, здесь «Просто космос», и я Баченина М. Недавно астрономы обнаружили звездную систему HD 110-067. Знаю, неинтересное название, но она оказалась удивительно похожа на нашу, солнечную. Шесть планет в ней движутся в идеальном ритме, словно шестеренки, напоминая компактную копию дома, в котором живем мы. И, конечно, сразу возникает главный вопрос. Если есть такая похожая система, сможем ли мы найти там аналог нашей Земли? Пока, ответ разочаровывает, система похожа на нашу по устройству, но не по условиям. Все найденные планеты расположены слишком близко к своей звезде. Это раскаленные миры размера между Землей и Нептуном. У них нет каменной поверхности и тем более жидкой воды. Так что искать вторую Землю там пока бессмысленно. Но сам факт открытия доказывает главное. Наш тип звездных систем не случайность, а распространенное явление в галактике. Следующее, о чем хочу рассказать вам, переносит нас в гораздо более грандиозные масштабы. Ученые наблюдают процесс, от которого захватывает дух. Ядро далекой галактики буквально выключается на глазах. Ну, представьте себе, огромный город, который внезапно погружается во тьму. Раньше этот объект принадлежал к классу активных галактик. Его центр ярко сиял из-за того, что сверхмассивная черная дыра жадно пожирала газ и пыль. Но аппетит дыры упал, топливо закончилось, и свечение угасло в десятки раз. Обычно такие процессы длятся миллионы лет. Но астрономам повезло поймать этот момент практически в реальном времени. Это уникальная возможность увидеть, как гигантский космический костер затухает на наших глазах, и понять, как рождаются и умирают активные ядра галактик.
12: Просто космос.
13: Реклама.
14: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
15: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
16: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
18: Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
19: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press.
22: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП.
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Еще раз всем привет. В студии Радио «Комсомольская правда». Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. И мы обсуждаем сегодня самые острые новости, причем не только спортивные, но и чисто жизненные. А с Михаилом Владимировичем работают журналисты радио «Комсомольская правда» Андрей Вдовин и Александр Гамов.
4: А что вы меня не спрашиваете, кто у меня на груди?
0: Ваш друг.
5: На самом деле, действительно, у нас сегодня министр спорта не в костюме, как мы обычно его привыкли видеть.
4: Иван Ярыгин.
0: Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, ведущим, кто у вас?
4: Великий русский борец. Иван Ярыгин. Просто мне понравилась она очень, я ее решил одеть.
5: То есть какой-то истории еще дополнительной нету к этой
4: футболке? Ну почему? Турниры памяти Ивана Ярыгина в Красноярске проходят каждый год при поддержке Минспорта и с семьей Ивана Сергеевича, здесь взаимодействуем с Федерацией борьбы. Поэтому, ну, я был в прошлом году, в этом по графику не получилось. Ну вот просто классный футболка. И класс. Великий
5: стильная.
4: Борец.
5: И стильная, и со смыслом.
0: А да. Почему вы не спрашиваете? А чего вы об этом не спросили? А почему вы меня не спросили, как я отметил 45-летие 10
4: июня? Потому что некорректно спрашивать это.
0: Хорошо, тогда я спрошу.
4: На рабочем месте я отметил с утра до вечера в Министерстве спорта.
0: Кто вас как поздравил? Удалось ли вам отбиться от всех поздравлений?
5: Александр Петрович, вы просто новостные ленты не видели в этот момент.
0: Почему я видел?
5: А потому что по всем новостным лентам всей Федерации.
4: Ладно.
0: Нет, а мне нужно
4: скромно отметил на работе, а потом в кругу семьи и с друзьями, с близкими.
0: Как вас поздравила ваша спортивная семья, ваши четверо ребятишек?
4: Ну как, подарки подарили.
0: А что?
4: Ну еще ж, я же сейчас расскажу. Фотоальбом с трогательными моментами семейными. А Иван Дегтярев стих прочитал папе.
0: Какой?
4: Сочинение дедушки.
0: Ух ты!
4: Хватит, все, я не люблю.
0: Нет, подождите.
4: Личные
0: а вот такие мы
4: вещи.
0: Знаем, что вы спорт развиваете не только в масштабах страны и всей планеты, но и в своей семье. А какие там у вас, ну, это такое официальное слово, подвижки, достижения, рекорды?
4: Да все идет по плану. Сын у меня чемпион Москвы по кота, да? Катает, когда вот эти приемы в
5: карате. А, да-да-да, понял, кота. Да. Бесконтактное единоборство.
4: Да, кандидат мастера спорта, старший. Ну, ага. Остальные потихонечку все занимаются. Все идет по плану, товарищ Гамов.
0: Супруга всё. Галина какие достижения имеет?
4: Ну, так она же ведет передачу ж по воскресеньям на одном из телеканалов семейные.
0: Что вам родители сказали на 45-летие? Папа, мама?
4: Ну, как что? Ну, поздравили,
0: нужны
4: здоровья
0: слова?
4: Пожелали, гордятся. Всегда приятно родителям за какие-то успехи детей. Это ж так.
0: Ну, обычно же они там, типа, сынок, не перетружайся там или еще что-то. Не было такого?
4: Нет.
0: И я знаю, что вы...
4: Че?
0: Что вы сейчас изучаете французский язык?
4: Ну, конечно, это же официальный язык МОК.
0: Так-то
4: я свободно на английском говорю.
0: А по-французски как...
4: Жерар Лазан, ля капитал дю Монспорт.
0: Бонжур, правильно?
4: Да.
0: Можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, вот какая команда у месье Дегтярева, когда он бывает в таких командировках, кого берет? Адвокатов, спортсменов?
4: Да сейчас прямо он расскажет.
0: Можете ответить?
4: Да сейчас.
0: На
4: прямо.
0: Французский.
4: Товарищ Ган, прекратите ваши провокации. Вся команда глубоко законспирирована. Кстати, вот по поводу поездок тоже, да? Сколько вот недоброжелатели писали всякой ерунды, что Дегтярев ездит куда-то там, Париж, Лозанна, там, Женева, что он там делает, Дубай там.
5: Ну, а как
4: что делает? Ну,
5: а
4: почти.
5: Как
4: ну, как не ездить, в том-то и дело. Встречи проводить надо, лицом к лицу спрашивать с них, я имею в виду с международных спортивных чиновников, откуда такие дискриминационные меры ставить на вид. Тот же вот, например, случай с нападением на Иран. Израильтяне и американцы. Почему они не дискриминируют? Одно дело, мы из телевизора это говорим. Другое дело, им говоришь это в глаза. В штаб-квартирах в Лозанне или, там, например, в Дубае на нейтральных площадках или где-то там еще.
5: Ну что, глаза-то они опускают?
4: Опускают. И не просто опускают. Вот результат-то уже налицо. Поэтому такая дипломатическая наступательная операция будет продолжаться. Но как это, расслабляться не будем. У нас много врагов. Я имею в виду в мире, а по врагам судят о самом человеке. Чем более, как это сказать, могущественные враги, тем человек более авторитетный. Так и с Россией. Но если вся Европа, там, все страны НАТО ополчились на нас, весь Запад так называемый, значит, мы большие и сильные, и нам завидуют. Так же и в спорте. Кстати, третий фейк – это вообще очень любимая история. Не надо никому платить России взносы в МОК, прекратить. МОК платит России, чтобы вы понимали. Вообще, Россия в МОК ничего не платит. МОК платит всем национальным олимпийским комитетам деньги за трансляции от спонсорских контрактов. МОК сейчас принял решение по 10 тысяч долларов всем абсолютно участникам Олимпийских игр, начиная с Милана, перечислять.
0: За какой период?
5: Это единовременно?
4: Единовременно, за участие. Каждый... Вот 10 тысяч долларов мог каждому нашему участнику. Сейчас мы как раз работаем над юридической частью. Они будут перечисляться в УКР, а УКР будет выплачивать всем участникам Миланской Олимпиады.
0: Ну что, классно.
4: Ну и дальше, соответственно, Лос-Анджелес. Поэтому, когда вот люди там пишут, они безграмотные чудаки. Слушайте «Комсомольскую правду», подписывайтесь на пулемет Дегтярева во всех соцсетях, на каналы Министерства спорта, на каналы Олимпийского комитета России. И тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение. Как делают те, кто говорят, что МОКу платить не надо. А
0: ура!
4: МОК платит нам,
0: ура!
4: Оказывается.
0: Ну и, наверное, завершающий вопрос, да, Андрей Иванович?
4: Да.
0: Вы обычно рассказываете, как вы себя поддерживаете в форме, что вы для этого делаете, какие-то комплекс упражнений.
4: Да сто раз говорил вам.
0: Может, что-то новое появилось или что-то убавилось?
4: Турник дома у меня 10 раз я подтягиваюсь спокойно.
0: А почему так мало?
4: А зачем больше-то? Надо, чтобы быть сильным, не количеством брать, а весом.
0: То есть?
4: Это же закон. На ноги. Дополнительный вес.
0: Вот, вы это ни разу не...
4: Рюкзачок.
0: Ни разу не говорили.
4: Книгами нагрузить. Энциклопедию большую советскую на спину.
0: А что лучше?
4: И 10 раз подтянитесь. Отжимания тоже всем советую. Уже много раз
0: говорил. И что-то на спину.
4: Планочку. Можно сына младшего взять.
0: На спину.
4: На руки не могу сказать. Руки-то заняты. Ты же подтягиваешься.
0: Ну, вот интересно. То есть, это и демографическая проблема решается, да, для того,
4: чтобы... Все решается. Всем подтягиваться, отжиматься советую, если есть возможность пробежечки. Дома планки, приседания. Ничего не надо, чтобы себя в форме держать, кроме пола. Пол на полу имеется в виду, плоскости.
0: Понятно.
4: И воли.
5: Ну, а мы, в свою очередь, можем засвидетельствовать перед радиослушателями, что у нас министр спорта в хорошей, замечательной спортивной форме.
0: И психологической. А вот оптимизм, как вы себе постоянно поддерживаете?
4: Да как? Работай, работай. Надо делать дело качественно, которое поручено. Президент поручил, мы делаем. И для нас это огромная ответственность и доверие. То, что Владимир Владимирович Путин нам дал возможность вот так... проявить себя и отстаивать интересы наших спортсменов и внутри, и за рубежом.
0: Я напоминаю, сегодня в студии радио «Комсомольская правда» был друг комсомолки, министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. И в ближайшее время вы сможете также почитать и посмотреть нашу беседу, наши споры, дискуссии, не только на спортивные темы, на сайте kp.ru и в ежедневном выпуске газеты «Комсомольская правда». Вели программу Александр Гамов и Андрей Вдовин. Любите спорт и физкультуру. Пока. Счастливо.
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Просто космос.
1: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу, и исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет.
11: Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
23: Просто космос.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
6: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: «Эпштейн. Империя монстра». Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна.

0: Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Президент Владимир Путин прибыл в Омск, где вместе с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым примет участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема форума в этом году – формирование глобальной логистической экосистемы, новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества. Участие в мероприятии примут 650 официальных лиц из федеральных и региональных органов власти двух стран. Перед пленарным заседанием форума Путин и Токаев проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
0: Об атаках.
1: Атака украинских беспилотников на базу отдыха в поселке Кирилловка Запорожской области была тщательно спланирована Киевом заранее. А момент для удара выбрали осознанно. Такое заявление ТАСС сделал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник, назвав произошедшее, цитирую, «совершенно преднамеренным, масштабным, тяжким военным преступлением». При атаке на турбазу в поселке Кирилловка погибли 8 человек, среди которых двое детей. Кроме того, пострадали 14 человек, в том числе трое детей. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
0: Об энергетике.
1: Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стала авария на высоковольтной линии электропередачи Эмирети. Это сообщил гендиректор Ингури ГЭС Леван Мебония телеканалу ТВ Первелли. Процесс восстановления еще продолжается, добавил он. Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло сегодня утром. Свет отсутствовал в Тбилиси и еще нескольких грузинских городах. Еще одно отключение электроэнергии случилось в Грузии в ночь на 24 июля.
0: Обо всем.
1: Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники торговли. Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. По данным Росстата, по состоянию на начало 2025 года в России было почти 900 тысяч торговых точек. В сфере торговли были заняты более 13 миллионов человек. Всего в России около 1,5 миллиона организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные 78 рублей 3 копейки, евро 88,89 и курс юаня от Центробанка 11 рублей 50 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Я веду эту программу вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мария.
4: У нас сегодня в гостях почвовед, член-корреспондент Российской академии наук, почетный член Международного общества почвоведов, доктор биологических наук, декан факультета почвоведения Московского университета Павел Красильников. Павел Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: И добро пожаловать.
6: Спасибо.
4: Скажите мне, пожалуйста, я когда готовилась к программе, задумалась, если вот расположить, знаете, как первое место, второе, третье, по поводу продовольствия в мире, или если нужно, в нашей стране отдельно, вот по безопасности, это первое место, второе, или так, третье, я не знаю, первое – это хорошо, второе – среднее, третье, ну, надо работать.
5: С учетом того, что страна страдает от ожирения. Как
4: вот сейчас,
5: вы,
4: вот сейчас обидно было.
6: Ну, как бы сказать, ну, начну с конца. То есть ожирение, на самом деле, это тоже огромная проблема, связанная с продовольственной безопасностью.
4: А с плохим, кстати, продовольствием это связано обычно?
6: Именно так. То есть толстеют, извините, не богатые.
4: Да, это правда.
6: Это джанк-фуд пресловутый, это мусорная еда, которая приводит к ожирению. И это одна из тех проблем, которые рассматриваются в рамках продовольственной безопасности. Если говорить об уровне продовольствия,

0: продовольственной безопасности в мире на сегодня, то я бы оценил его, вот, наверное, на троечку. У нас нету кризиса, по большому счету. То есть у нас в настоящее
1: безопасность
0: время...
1: Безопасность как отсутствие голода или безопасность как здоровый образ жизни, включая отсутствие ожирения?
0: Вот есть вполне официальное определение продовольственной безопасности, которое дается продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, которая говорит, что продовольственная безопасность – это ситуация, когда каждый человек имеет доступ к достаточной для нормального функционирования безопасной и здоровой пищи.
1: Здоровой пищи.
0: Да, то есть вот здоровая
1: то есть
0: пища
1: –
0: это
1: да.
0: один из блоков, который
1: отсутствие голода,
0: не означает...
1: пищи, но здоровой пищи.
0: Да, и там есть еще такие составляющие. С одной стороны, есть наличие продовольствия, то есть мы его произвели или нет. А есть еще доступность. Можем ли мы его довести до потребителя? И вот тут возникает вот Ормузский пролив и все подобные вещи, когда у нас, казалось бы, проторенные дороги, они оказываются перекрыты в результате каких-то социальных или там, экономических кризисов. И экономическая доступность, еще такой момент.
2: То есть дешевая или дорогая еда?
0: Насколько она доступна населению?
2: Ну, подождите, ну что значит насколько? Я просто хочу приблизить это к пониманию простого человека, не специалиста.
0: Да, да. Смотрите, вот, например...
2: Вот в 90-е у меня стоял на кухне мешок картошки. Ну, потому что я жила в Курске, и там вот палку воткни, картошка вырастет, если надо. Картошка, щелкнешь пальцами, может, кукуруза будет расти. Мяса не было. Его не было, даже если хотели купить.
0: Это отсутствие наличия.
2: Да, а могло не быть денег просто.
0: А доступность? Есть ли у вас деньги, чтобы это купить? Экономически.
1: Вот Маша, на базаре это было всегда в 90-е годы мясо. Правильно?
2: На базаре?
1: Да.
2: Да не знаю, школьница была, но какой бы не базар ты вообще. Базар у меня был в школе.
0: Может быть, в наличии дешевая еда в бедной стране, и у населения все равно не будет денег, чтобы купить.
2: Да,
0: это все очень завязано по каждому, по каждой локации. И по стране, и даже по региону. У нас самые благополучные страны – это не самые богатые, а там, где стоимость продуктов соответствует доходам населения.
2: Блестящая.
0: Ну, нет, ну, это на самом деле
2: сложно. А есть такие страны-то?
0: Ну, есть.
2: Ну, мне кажется, наша страна подходит под это.
0: Мы, кстати, не в первой, так сказать, десятке по продовольственной безопасности, потому что там рассматривается много вещей. У нас чисто физическая доступность продовольствия ограничена. У нас огромная территория, есть локации, куда доставка продуктов достаточно дорого обходится, она сложна.
2: Да.
0: И в результате не все граждане Российской Федерации имеют одинаковый доступ к здоровой пище. Вот где-нибудь на Чукотке, ну, свежая зелень, она на вес золота.
2: Все понятно,
0: да.
2: Так.
0: И у нас, кстати, как ни странно, очень слабая сеть железнодорожного и автомобильного транспорта. Она не очень густая. Она в разы ниже, например, в такой стране, как Индия. И в результате...
1: Ну, население больше рассредоточено, и когда
0: да,
1: мы говорим
0: да,
1: о...
0: Да, это неравномерно распределение населения, означает, конечно. Что часть населения находится в несколько ущемленном состоянии, они не могут, вот так сказать, клубнику просто получать с грядки. Ну, то это мы немножко
2: возвращаемся к троечке.
0: Отвлекли.
2: К троечке,
0: да. Но... Вот троечка именно, понимаете, есть еще одна составляющая, это стабильность.
2: Ага.
0: Это стабильность, а сейчас ситуация, к сожалению, нестабильна. Ну, она связана прежде всего вот с этими с боевыми действиями в Персидском заливе. Это же на самом деле ударило не столько даже по нефти, а нефть – это уже ГСМ для уборочной, для посевной и так далее, ударило и по удобрениям. Как ни странно, именно страны Персидского залива являются также важнейшими поставщиками удобрений.
2: От троечки один шаг сделаю, так скажем, вглубь, в данном случае истории. Вот я помню, как нас учили, что... После революции, после войны наша страна как-то там побеждала Европу, ехала пахать целину, как-то понимала, что голод надо перебороть и вот все такое. А сейчас, может, об этом просто не говорят, я не знаю, информированность. Вот что-то мне не хватает. Знаете, там, я слышу, мерзлота, там ничего не растет. Так давайте мы победим природу. Почему вот такого не происходит? Или происходит, а я просто не интересуюсь?
0: Побеждать природу себе дороже иногда оказывается. Ну, вот прекрасный пример. Вот Республика Саха, центральная Якутия. На самом деле, вполне пригодная для сельского хозяйства территория. Хоть и короткая, но достаточно теплое лето. То есть там в закрытом грунте, да, в открытом грунте выращиваются дыни летом, да?
2: Ух ты. Понимаете,
0: Якутия.
2: Круто, да.
0: А вы попробуйте распахать эту территорию. Вот пробуйте.
2: А в чем там проблема?
0: Жильный лед – это вечная мерзлота. Там, где жильный лед, начинаются мощные провалы, и у вас вместо ровного поля оказывается вот такая мозаика, по которой ни один трактор не пройдет.
2: Но у нас же есть ступенчатообразные рисовые поля. Может, что-то может тоже покумекать придумать?
0: Это немножко иначе. В ряде случаев... Да, действительно, не имеет смысла, потому что мерзлота, да, в других случаях не имеет смысла, потому что агроклиматические условия просто не позволяют там что-то выращивать, но слишком холодно, риск заморозков и так далее. У каждой территории есть свое предназначение. Где-то там нефть качать, где-то, значит, оленей пасти, где-то пшеницу
1: выращивать. Экономика диктует северный завоз, а не выращивание... на почвах Якутии?
0: По большому счету, да. Ну, в закрытом грунте никто не запрещает, собственно, какое-то закрывать.
1: Ну, вот, Павел Ильич, мы в последние годы слышим, да и видим, и чувствуем, что, в общем, наши аграрии на подъеме, что и экспорт растет, и, ну, может быть, чуть это выспрено, но, так сказать, прилавки там ломятся от продовольствия, да, и сейчас ведь ты приезжаешь даже в любой район, по крайней мере, в центральной части страны, и, пожалуйста, все это есть, и эти сетевые магазины. Казалось бы, в этом смысле все у нас хорошо. Ну, может быть, каких-то там иногда пикантности и излишеств не хватает, но для здорового образа жизни они, наверное, не принципиально нужны. То есть в этом смысле у нас, в общем-то, мы в плане продовольственной безопасности уверенно стоим и смотрим в будущее.
0: Да, в принципе, по большому счету, вот продовольственная безопасность России, она укрепляется, так скажем. И вообще сдвиги у нас очень позитивные в сельском хозяйстве, тут совершенно не надо спорить. Но не надо забывать о проблемах, которые существуют, проблемы, они есть, и сейчас, к сожалению, вот мировая ситуация, она влияет. Удобрения подорожали, они подорожали и на внутреннем рынке. Ну, достаточно сказать, но считается в среднем на 30%, а там, я не знаю, Амафос подорожал на 178%, понимаете? Это
2: как... А мы от кого-то тоже получаем удобрения? Я думала, мы, наоборот, их поставляем? Или тут, смотря какое удобрение?
0: Вы понимаете, что мировые цены, они мировые. Есть мировые цены. Это не важно, кто поставляет.
1: Очень интересный вопрос, то есть все нормально, развиваемся, а потенциал наших почв позволит нам дальше развиваться, или мы должны что-то более интенсивно, как там правильно больше удобрений правильных вносить, организовывать правильный уход за растениями. Так это, так сказать, экстенсивное развитие, оно не упрется в какой-то предел?
0: Ну, на самом деле, у нас давно уже не экстенсивное развитие, надо это понимать. Вот как, когда то пришел рынок,
1: то есть,
0: очень
1: то есть
0: быстренько...
1: почвы в основном распаханы, да?
0: Смотрите, у нас есть регионы с очень... высоким потенциальным, вот вообще исходным природным почвенным плодородием. Прежде всего, это лесостепная и степная зоны, то есть там, где у нас распространены черноземные почвы. И, конечно же, очень велик соблазн именно туда и вкладываться. Как только у нас пришел рынок вместо планового хозяйства, у нас практически северное земледелие, оно почти умерло. Даже внутри субъектов вот, федерации, то есть северные районы, они полностью, так сказать, были заброшены, а ближе к югу стали обрабатывать. Агроклиматический потенциал, естественно, он выше, и почвы плодороднее. То есть меньше в них надо вкладывать для того, чтобы поддержать их плодородие. Это очень большая опасность в этом есть, потому что плодородие падает. Падает оно не катастрофически, но неуклонно, и поэтому у тех людей, которые, собственно, зарабатывают на этом деньги, очень большой соблазн не вкладывать, не тратить деньги на восстановление почв, на охрану почв, ничего, пока земля родит, на наш век хватит, а
1: потом
0: это совершенно неправильно.
1: Потом поматросил и бросил.
0: Ну, примерно, да, так и выглядит.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир «Это время науки» на Радио КП.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
7: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Всем привет! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев. А в гостях у нас почвовед, член-корреспондент РАН Павел Красильников. Вот если представить, закрыть глаза и представить карту России. У нас есть черноземная полоса, есть Крым, есть житница России, Краснодарский край. Туда вправо вот мерзлота, налево и вверх тоже. Где у нас проблема, знаете, когда почва есть, но с ней надо возиться, вот как с проблемным ребенком, ну, вот которая раз засуха, раз застой воды, раз пыльная буря. Вот, вот такое. Ну, вот, вот. Есть варианты. Сейчас послушаем.
0: Вы будете смеяться, но как раз самая наша житница, она потенциально и представляет собой огромную проблему.
2: Пыльные бури, полагаю, там, да?
0: Ну, не только пыльные бури. Глобальные изменения климата происходят, и у нас на юге наблюдается вполне отчетливая аридизация климата. То есть он становится суше и жарче. В результате усиливается опасность засух, опасность, соответственно, потери урожаев. И вот как раз там у нас зона такая горячая. Угу. То есть это как раз Волгоградская область. Это отчасти, собственно, уже и Краснодарский край,
2: да
0: это
2: что?
0: Ставрополье и так далее. То есть это зоны уже, которые находятся в зоне опасности. Ростовская область, конечно, все это.
1: Да, будет похуже, скажем, в наших традиционных житницах, но, может быть, образуются какие-то у нас новые житницы посевернее. Изменение климата, по-видимому, антропогенное все-таки, да? Ну, давайте забудем об этом, потому что в истории Земли изменение климата
0: всякое
1: не обязательно,
0: бывало,
1: да, всякое бывало. Вот все-таки это в целом для нашей продовольственной безопасности как бы в плюс сыграет вот такое движение к северу?
0: Если отвлекаться от почвы, существуют вполне обоснованные, достаточно хорошо обыгранные, так сказать, и обеспеченные данными модели, которые показывают, что да, действительно, в ближайшие годы общая урожайность культур, если ее взять по территории Российской Федерации, она будет возрастать, но это прекратится лет через 20-30. Дальше она пойдет на спад, если продолжится потепление. Именно за счет того, что главные житницы, они начнут терять, собственно, продуктивность. Что касается экспансии на север. Да, действительно, но есть достаточно большие территории, которые вот использовали совсем недавно. То есть,
1: и сорта появляются новые, северные.
0: Да, да? И северные плохой, сорта, и так далее. Ну, вот тут у Минсельхоза есть серьезная программа, новая целина, то есть это введение как раз вот их заброшенных пахотных земель обратно в оборот сельскохозяйственный. Это нормально. Опять-таки, они уже освоены. То есть в то, чтобы их вернуть обратно в оборот, опять-таки, они еще немножко отдохнули под залежью. Это вообще очень перспективная тема. Росагрохимслужба этим занимается активно, они обследуют эти земли. Идет очень позитивный процесс в этом отношении. Но надо понимать, что все-таки потенциально вот северные почвы, они менее плодородны, они требуют известкования, потому что в основном они кислые, они требуют больших доз органических удобрений, и это вообще тоже большой вызов, то есть он требует определенных системных откликов от сельскохозяйственного сектора.
1: Плодородные регионы, они такими плодородными становились миллионы лет, из-за вот этого взаимодействия почвенный покров, растительный покров, и это же единая экосистема, в конце концов, да? Когда мы сейчас говорим, что вот мы продвигаем на север наше сельскохозяйственное производство, то почва-то там, она не имеет много времени для того, чтобы вот в этот вот новый плодородный баланс биологии войти,
0: на естественную эволюцию мы не можем полагаться.
1: Да.
0: Ну, кстати, я не говорил бы про миллионы лет. Вообще-то все-таки ноль момент для русской равнины, для почвообразования. Это все-таки уход ледника последнего, это 12 тысяч лет назад.
1: 12 тысяч лет. Вот, да. Ну вот все равно не десятилетия, а тысячелетия.
0: Не десятилетия, нет. Это все-таки, конечно, говорим про тысячи лет. Но человек все-таки умеет не только разрушать, к счастью, человек может и вкладываться в повышение почвенного плодородия тысячелетиями, и уже это отрабатывалось, сколько там неолитическая аграрная революция, то есть технологии все-таки худо-бедно за это время определенно освоены, то есть человек может повышать почвенное плодородие за счет внесения удобрений, мелиорации почв, за счет улучшения физических свойств, за счет правильной ее обработки.
2: Я, Павел Владимирович, хочу, знаете, переключить вектор нашей беседы, может быть, совсем в противоположную сторону. Просто слежу за временем и хочу успеть. Это в стиле, знаете, как журналисты любят шутить, интриги, скандалы, расследования. Если взять всю планету, можно ли привести такой пример, где, ну вот, есть, когда мы про океаны говорим, там, цунами, наводнение, ой, ужас. А с почвой было что-то такое, когда...
1: Катастрофическое.
2: О, да-да, вот катастрофа с почтой. Да, ну, кроме, землетрясение я, конечно, не беру в расчет, это совершенно другая наука. Но вот хочется узнать.
0: Почва, к сожалению, деградирует. Не только под действием человека, но человек чаще всего прикладывает к этому достаточно активно свою руку. Это разнообразные процессы деградации почвы, это и вторичное засоление, это, в общем-то, и загрязнение самыми разными полютантами, то есть это могут быть и тяжелые металлы, это могут быть, значит, нефтепродукты, ну, все что угодно. Но, конечно же, вот когда писали, это 10 лет назад было, писали доклад в продовольственно-сельскохозяйственной организации
1: ФАО,
0: да, писали доклад о состоянии почвенных ресурсов мира, вот первый доклад был выпущен, кстати, по нашей инициативе, там отметили, что главная проблема – это эрозия, это уничтожение почвенного покрова водными потоками и ветром. Вот, например, пыльная буря. Пыльная буря, она же страшна не только потому, что там просто в глаза там пыль попала и так далее.
2: А вот, кстати, она так и выглядит? Ты стоишь, слышишь, вдруг как вот как в пустыне, и пошло, ничего не видно,
0: низги. Да, да, да, да.
2: Извините, у меня всегда инсценировка.
0: Именно так. Она прежде всего, вот эта вот как бы пыльная буря, она страшна тем, что она уносит плодородный слой почвы. Почва теряет тот гумус, то органическое вещество, которое очень важно для почвенного плодородия, и в течение буквально вот этого одного катастрофического явления то, что накапливалось там десятилетиями, столетиями, уносится ветром неизвестно куда. И вот такие катастрофы, они в новой истории, они неоднократно, в новейшей истории неоднократно уже повторялись. Один пример яркий – это, конечно же, знаменитые пыльные бури Среднего Запада в Соединенных Штатах Америки, 30-е годы.
2: А чем они знамениты? Их было очень много, и они все там убили.
0: Они были очень страшные, то есть по последствиям. То есть вот как бы люди погибали, потому что, так сказать, не могли дойти от дома до дома.
1: Вот это связано с тем, что американские фермеры сами внесли какие-то, так сказать, изменения.
0: Да,
1: или с изменением климата.
0: Они распахивали
1: или
0: прерии.
1: Или совпало?
0: Ну, с одной стороны, это совпало просто с некими циклами климатическими. С другими они радостно осваивали почвы Среднего Запада, а это, по сути, аналог наших черноземов, да.
1: Ну, мы вот вообще они... целину осваивали тоже в таком же,
0: Мы на те же грабли наступили, я об этом тоже расскажу. Так. И вот распахали эти прерии, и в этот момент, причем у них как бы все хорошо, что шло хорошо еще, количество дождей увеличилось. Журналисты писали статьи радостные, что дождь идет за фермером. Вообще какая-то странная логика. Тем не менее, это быстро закончилось. Опять наступил более сухой, более ветреный период, и начались страшнейшие пыльные бури. У Стейнбека «Гроздья гнева» есть такой роман, там как раз это описано. Бежали фермеры из сельской местности. Знаменитые фотографии. Девочка, на которой поднимается за спиной огромная туча вот этой вот пыли.
2: Прям «Волшебник изумрудного города» тут вот, же на
0: девочка успела, кстати.
2: Она же в Канзасе,
0: Девочку успели, значит, родители втащить в подвал, и она осталась жива. А так вообще это бы смертельно было.
1: Но это пыльные бури, это не вот те торнадо, которые там
0: Нет, носятся. Это просто идет сильный ветер, который уносит верхний слой почвы. Вот, и был такой Хью Беннет, руководитель... отдела охраны почв вот, в Министерстве сельского хозяйства американском, который доказал конгрессменам, он уговорил их в выходные прийти вот на заседание, и как раз в этот момент впервые вот эта пыльная буря, она добила до Вашингтона, и он распахнул окно и сказал, вот к вам пришли эти пыльные бури, они стучатся уже к вам. Да, да. И в итоге, собственно, его бюро получило больше финансирования, чем Министерство войны. Вот. Потом мы тоже наступили на эти грабли. Мы тоже наступили, когда в 50-е годы осваивали целину. С одной стороны, не хочу обесценивать вот подвиг тех людей, которые действительно ввели эти территории громадные в рекордные сроки, в оборот сельскохозяйственный. Надо же понимать, тогда в стране был голод. Вот, откровенно.
2: А там какая почва? Ведь сейчас многие...
0: Черноземы.
2: Там нормально все с качеством.
0: Там прекрасно.
1: С исходным качеством,
0: да,
1: все нормально.
0: Это Южный Урал, это Северный Казахстан.
2: То есть надо было просто его освоить.
0: Да, но поскольку, так сказать, это делалось очень в спешке. Никто не думал об охране почв, собственно, от эрозии.
1: Не то, что не думали, просто не знали об этом. Да. Или хотя американский пример был.
0: Да, на самом деле почвоведы были там грамотные, они знали. Но просто поставлены партией и правительством были очень жесткие сроки.
1: Ну, аналогичная ситуация же была, вот Аральское море, нет его теперь, да?
0: Ну, нет.
1: Тоже задача поднять там хлопководство, обеспечить там страну одеждой и военные различные приложения. Ну, вот результат такой.
0: Ну, результат такой, правда, конечно, с Аральским морем – это тоже отчасти и вековые какие-то колебания.
1: То же самое, совпало.
0: Ну, извините, да? Каспийское море то поднимается, то опускается, то паника была, что уходит у нас Каспийское море, потом оно стало затапливать прибрежные территории, сейчас опять опускается.
2: Коллеги, я вас перебью, сейчас еще возьмем небольшую паузу, послушаем новости, а затем «Время науки» вернется в эфир. Кстати, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители, все подкасты «Время науки» вы можете найти на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию ищите на наших официальных страницах во ВКонтакте и на Рутубе.
3: «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сорсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Сорсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Сорсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленьий жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните. *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: О важном.
11: Никакой динамики в двусторонних отношениях России и США пока не наблюдается. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил «Известиям». Представитель Кремля также отметил, что Вашингтон по-прежнему продолжает индексировать взаимодействие с Москвой на урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Песков сказал, что атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум – это нападение Украины на Казахстан, Россию и США, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Пресс-секретарь не исключил, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев на встрече сегодня обсудят в том числе атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум. Переговоры проходят в эти минуты.
3: Об атаках.
11: Девочку подросткового возраста госпитализировали в тяжелом состоянии после атаки ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. Это сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балецкий заявил, что ВСУ в ночь на субботу ударили по базам отдыха в Кирилловке. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое дети. Есть погибшие. 8 человек, в их числе двое детей. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о теракте.
3: О нефти.
11: Страны ЕС, намеренные продавать конфискованную российскую нефть, не выплачивая компенсации ее владельцам. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС. Новый механизм позволит выводить из-под санкций конфискованную российскую нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах. Это сделает возможным продажу и транспортировку российских углеводородов после завершения процесса ее экспроприации. В документе также разрешается временное хранение украденной нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения.
3: Обо всем.
11: Никаких причин для исключения из русского алфавита буквы «ё» или планов делать ее обязательной для написания нет. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. Он подчеркнул, буква «ё» как была факультативной, так ею и остается. Значение буквы для русского языка Пахомов сравнил с 29 февраля для календаря. Этот день бывает не каждый год, но нужен календарю.
3: О валютах.
11: Официальный курс доллара в выходные 78 рублей 3 копейки, евро 88,89, курс юаня от Центробанка 11 рублей и 50 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Говорим сегодня о почвах. Но я никогда не думала, что это может быть столь интересно. В гостях у нас, соответственно, почвовед, член-корреспондент РАН, почетный член Международного общества почвоведов, доктор биологических наук, декан факультета почвоведения Московского университета Павел Красильников.
1: Есть какие-то такие противодействия этим самым пыльным бурям?
0: Ну вот, когда
1: там зарождается какой-то шторм в океане, да, там моряки открывают бочки с жиром, бросают туда и так далее.
2: Я думала, что-то с ромом начинают выпивать и перестают бояться. Это логика.
1: Чем-то можно, ну, не предупредить, а хотя бы замедлить, там, митигировать.
0: Не снижать скорость ветра. А ничего, кроме лесополос, не придумано. Правда, лесополосы тоже, ну, как бы сказать, это палка о двух концах. То есть оренбургские наши коллеги, вот они выступают в пользу скорее не полос, а каких-то куртин, которые останавливают.
2: Что такое куртины?
0: Ну, это такие маленькие островки растений.
2: А, такие оазисы.
1: Ну, это неприятно, потому что тут чистая физика. Вот что лучше, сплошную полосу или какие-то вот такие куртины?
0: Понимаете, что там получается? На сплошной полосе там у нее границы накапливается снег. Вот.
1: Если снегозадержание тоже иногда.
0: Нужно. И потом весь этот снег, и он тает конкретно в этом месте. Все поле остается свободным от снега, то есть оно недополучает влаги, а конкретно здесь получается избыток влаги.
2: То есть такими точными доты.
1: Интересно. Павлович, вот пыльные бури. Я хотел бы немножко такой пас дать. Мы знаем, что вы довольно долго работали за рубежом в Мексике.
0: Да, было.
1: Ну, Мексика там, понятно, что и Соединенные Штаты рядом. То есть, наверное, всю почвенную ситуацию вы прекрасно знаете на североамериканском континенте. Очень часто слышим, что вот Мексика как раз такая страна, где постоянно экологические катастрофы. То одно, то другое. Или это преувеличено, или действительно там и лесов не осталось, и почва вся деградировала.
0: Смотрите, с лесами там ситуация такая сложная. Есть регионы, в которых действительно подчистую вырубили. Это местные власти так вот поступили. Вот есть такой замечательный штат Охака. Я его очень люблю, и людей оттуда очень люблю. Но более бесхозяйственного, так сказать, отношения к природе я там не встречал. Сплошные рубки на огромных территориях.
2: Они торгуют, что ли, это древесины?
0: Да, конечно, рубят.
2: Там какие ценные породы? Чего они?
0: Ну, какие ценные?
2: Просто на дрова.
1: Дикий капитализм.
2: Ой, не говорите. Темные люди, дикие.
0: Причем даже как бы, ну, этих людей-то сильно бить по рукам жалко, потому что это бедные крестьяне.
2: Да, это я понимаю.
0: Это бедняки, они, вот. Но с другой стороны, на самом деле, вот мы представляем Мексику какой-то страной, вот там что-то типа полупустыня с кактусами, и люди в сомбреро скачут. Нет, это не совсем так. То есть равнинные территории, да, действительно, на севере Мексики выглядят как полупустыни, сухие вот такие степи с этой колючей растительностью, но горы, они покрыты лесами, в том числе хвойными.
1: Юг – это тропический. То есть высокогорье вполне, так сказать, терпимы по климату и по плодородию, да?
0: Ну, по плодородию нет. Всё-таки там очень каменистые почвы. Дело в том, что, опять-таки, мы считаем Мексику, вот там мощные тропические почвы, нету там мощных тропических почв, тектонически активная зона. То есть там скорость вот этих склоновых процессов, она выше, чем скорость почвообразования. Очень слабо развитые почвы, в большинстве своем, так скажем. Какой-нибудь полуостров Юкатан, где майя жили, это же вообще кошмар. Это просто известковая плита, на которой 10 сантиметров почвы. Там эти несчастные майя, они в лужах, так сказать, выращивали.
1: А какую кукурузу. Цивилизацию создали?
2: Вот
1: надо же, надо преодолевать сложности.
2: То есть голод – это полезно.
1: То, что Мексика перестала быть таким курортом, да? То есть вот это тоже связано вот
0: с... Да не перестала Мексика быть курортом. Это, так сказать, страшилки на самом деле. Другое дело, да, там есть нехорошие какие-то тенденции, то есть там есть и проблемы с нефтяным загрязнением, это вот побережье Мексиканского залива, конечно же. Отчасти это береговые процессы эрозионные, но нет, на самом деле вот... Большинство курортов живет себе, так сказать, вполне благополучно. То есть это и там Канкун, Плая дель Кармен на Юкатане, это, пожалуйста, и Тихоокеанское побережье. Все там нормально функционирует.
1: Павел Владимирович, а вот расскажите, мы с вами так перебрасывались, про этого замечательного, так сказать, недосаламандра зверька, аксолотля, да, который переместился из Мексики в наши аквариумы. Теперь основная популяция в аквариумах.
0: Да, так и есть.
1: Просто это очень интересный объект, мы его вот с Марией обсуждали, с биологами, потому что это действительно чудесное существо, в котором очень сильные такие процессы регенерации, ну, грубо говоря, напополам его разрезал, и с каждой половинки опять вырос. И вот эта вот биология развития очень интересная, и очень медленное, практически отсутствующее старение. Поэтому интереснейший объект биологический. Но и он как раз вот гнездился в Мексике, да? Что там с ним? Почему он у нас теперь в аквариумах?
0: Ну, это существо, на самом деле, не только полезное, но и очень симпатичное. Вот такое действительно земноводное с внешними...
1: Этими... Маш, есть у вас аксолотль? Нет?
2: Конечно.
0: С внешними, да, жабрами.
2: Аквариум. Надо уже расширяться.
0: Такой симпатяшка, да, красавчик, да. Он живет, да, в природных условиях, но его сейчас ареал очень ограничен практически. Это вот в Мехико есть вот такой национальный парк Сочмилка, и вот там он и живет в каналах, которые остались от тех озер, которые находились в центре вот как раз долины Мехико. То есть, ну, если вспомнить историю, то есть вот Теночитлан, собственно, столица государства ацтеков, или миштеков, точнее, вот оно находилось... на острове посреди огромного озера. Это озеро состояло из нескольких частей. Часть была пресная, часть была соленая. Когда пришли испанцы, они, соответственно, все это дело решили пресечь. Они спустили воду этого озера. Поскольку все-таки это 2000 метров над уровнем моря, они там, значит, по каналам все это слили куда-то в сторону, значит, Атлантического океана. И в итоге остались совершенно фрагментарные вот каналы какие-то, вот водоемы, которые в этом вот районе Мехико-Сочимилка остались. И вот там большей частью это, конечно, освоено, там засижено, там какие-то домики стоят, почва подвержена очень сильному засолению, но местами вот осталась растительность, и там живет еще вот этот вот замечательный, вот это замечательное существо, замечательное земноводное. Что касается того, что оставили дорогие, так сказать, испанские колонизаторы на месте города Мехико, вот есть бывшее озеро, самое большое озеро, это было озеро Тескоко, оно соленое, причем содового засоления. Сода, она дает щелочную реакцию, а это смертельно для большинства растений. То есть по-прежнему это практически вот абсолютно лишенная растительности территория, экс-лагу, вот так называемая, это Тескоко. Много с ним возятся, пытаются вносить, чего только не вносили. Там вносили и гипс, и вообще и серу, и серную кислоту лили для того, чтобы вот бороться с этой щелочной реакцией, засолением. Ну, особо ничего не помогает. В какой-то момент хотели там аэродром построить, но там даже, собственно, сам грунт такой, то есть озерное отложение на основе смектитовых глин, они настолько нестабильны, что там даже построить-то ничего толком нельзя.
1: Павел Ильич, а вот когда мы говорим о состоянии почв, почвенный покров, да, понятно, что он как бы не существует отдельно от растительного покрова, и это единая такая экосистема, вот этот биогеоценоз, то, что называется. Вот эта деградация почв, она всегда связана с тем, что мы, ну, начинаем каким-то образом на вот этот вот растительный мир воздействовать, какие-то там, или животный мир, какие-то неудачные, может быть, цель благая, да, а вот не продумали, последствия не учли. То есть вот этот единый биогеоценоз, его катастрофы, они стартуют именно с растительного покрова?
0: Ну, как бы сказать, ну, если изменение растительного покрова включать сюда, собственно, то, что мы все сожгли или все вырубили, то, наверное, да. То есть, конечно, самые серьезные изменения с почвой, они, в общем-то, начинаются с того, что мы удаляем растительный покров. И вместо этого, ну, либо, так сказать, сажаем что-то, что нам приспичило, либо, собственно, все это закатываем в асфальт, бетон, цемент. Вот такие вот варианты. Надо понимать, что изменения ценоза, они не всегда сразу сказываются на почве. Они просто живут немножко в разных характерных временах.
1: Да, да. Да. То есть растительные быстрее,
0: да,
1: изменения и восстановление.
0: Да, все эти биологические круговороты, он происходит
1: быстро.
0: Почва
1: более,
0: да,
1: консервативна, конечно.
0: Она,
1: да,
0: более консервативна, то есть ее органическая часть, значит, она реагирует быстрее, чем минеральная. Вот. А если все это продолжается сотни, там, в общем, как бы тысяч лет, или даже уже в первые миллионы, мы получаем уже совсем, так сказать, другие субстраты, ну, как тропические мощные вот эти вот ферролитные почвы. Да, конечно, изменения растительного покрова, они на почве сказываются. Это однозначно. То есть вот есть даже такая формулировка. Одно из типов деградации земель, то есть не почв, а земель, то есть земля – это скорее ландшафт, вот, это land use change, изменение землепользования. То есть, если мы срубаем лес, сажаем, там, так сказать, делаем пастбище, это изменение. Если мы пастбище распахиваем, это тоже изменение. Это уже деградация, это рассматривается как деградация. Другое функционирование.
2: Еще одна пауза, и мы снова в эфире. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Реклама. Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
13: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
14: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас декан факультета почвоведения Московского университета Павел Красильников.
1: Павел Владимирович, вот если смотреть на мир цивилизованный, да, то понятно, что в разных странах существуют разные законодательства, которые как раз контролируют, оберегают и так далее. Тот уровень законодательного регулирования в нашей стране, который есть, ну и который, с одной стороны, позволяет как бы нашу продовольственную безопасность обеспечить, а с другой стороны, как вы говорите, все-таки плодородие падает, и в условиях меняющегося климата, ну, нужно еще, так сказать, понять, как это выстрелит. А вот есть, по вашему мнению, какие-то примеры таких вот законодательств в каких-то странах, которые действительно, ну, оберегают почву максимально эффективно на сегодняшний день?
0: На самом деле мы не в отстающих с точки зрения законодательства. У нас есть большие, так сказать, дырки. То есть, ну, у нас, например, нет отдельного закона об охране почв, но так или иначе, так сказать, он в других законодательных актах он отражен. Хорошее, действительно, очень, так сказать, внятное законодательство в Соединенных Штатах Америки. Сейчас вот Евросоюз тоже.
1: Ну, как окно открыл и показал на пыльную бурю, тут, наверное, все эти акты были приняты.
0: Ну, не только. Вообще там ведется достаточно системная работа, там мощная почвенная служба, вкладываются большие средства. У них есть вообще такая программа по здоровью почв. То есть она это именно вот принятый в Соединенных Штатах термин «здоровье почвы». Значит, достаточно хорошо, в принципе, сейчас позитивные процессы идут в Евросоюзе, но не надо думать, что там все хорошо. То есть то, что хорошие законы, они не гарантируют их стопроцентного исполнения. Не надо думать, что наши соседи настолько дисциплинированы. Они очень умеют хорошо, красиво докладывать. А тем не менее, даже вот в самых, так сказать, развитых странах, то есть в Германии, в Австрии, там наблюдаются очень серьезные процессы деградации почвы. Не потому, что законодательство не соблюдается, а потому что, ну, вот есть там какие-то, ну, такие пробелы, которые позволяют существовать и достаточно деградированным почвам.
1: А вот вы сказали, у нас в стране нет закона об охране почв.
0: Да.
1: А он, по-вашему, должен быть? Как отдельный такой закон, акт?
0: Знаете, это вы мне сложный вопрос задаете, потому что...
1: Ну, а кому же, как не вам задавать? Вы декан факультета почвоведения.
0: Я еще президент общества почвоведов, вы понимаете, да. И, конечно, мои коллеги, многие, они считают, что вообще это их как бы вот святая обязанность, вот долг. Еще в течение многих лет они добиваются того, чтобы этот закон был принят, но он еще ни разу не прошел даже вот первого чтения. Ну, потому что согласование не проходит там в разных министерствах, так сказать, в администрации президента.
1: То есть законодательная инициатива есть.
0: А она, да.
1: Дальше все.
0: И, в принципе, я понимаю даже почему, потому что в значительной степени то, что предлагается, это уже существует как блоки других
2: есть
0: имеющихся
2: какие-то...
0: законов, подзаконных актов.
2: Павел Владимирович, да. А есть какие-то научные... Ну, самые, что ни на есть, передовые, инновационные, какие-то, просто, вот если сказать просто человеку, для него это фантастика будет, разработки по поводу того, как дальше работать с теми или иными почвами, сохранять их. Я имею в виду, ну, знаете, как... Вот мы с вами обсуждали, да, я сейчас не про гидропонику, а вот, ну, что-то такое кто-то придумал, и это совершило революцию. Такое вообще можно ожидать в почвоведении? Или это не про эту науку? Это,
0: нет, почему же... Тихие, так сказать, революционные процессы идут, просто они мало отражаются. Ага. На самом деле вот сейчас прорыв, который происходит в современном почвоведении, это, конечно же, поворот к микробиологии и биохимии.
2: Так, а расскажите, объясните, пожалуйста.
0: Попытка управлять... Ну, на самом деле, вы понимаете, что такое почва? Это, на самом деле, минеральный какой-то субстрат, который преобразован живыми организмами, да, то есть и поэтому... Обращаться,
1: ну, в котором это жизнь и живет, они
0: да.
1: там существуют.
0: Они продолжают преобразовывать.
1: Насколько мы слышали, что да. Биомасса микроорганизмов в почве, она, так сказать, превосходит там существенным образом биомассу на, именно микроорганизмов на поверхности Земли. То есть там
0: это
1: очень
0: да.
1: много.
0: Ну, а по биологическому разнообразию, конечно же, почва не имеет вообще аналогов. То есть ну, большинство организмов, которые живут на нашей планете, они живут в почве. То есть это вот как бы бесспорно. Это даже тут вот плотность вот, разнообразия видов
1: и поэтому
0: в океане,
1: нужно,
0: она даже
1: да, и поэтому им нужно обеспечить, прежде всего, им обеспечить вот такую правильную, да. плодотворную жизнь, и тогда они как раз состояние почвы будут поддерживать.
0: Вот, поэтому вот... Сейчас, конечно, огромный вот вообще интерес, поворот к изучению метагенома почвы, метапротеома почвы и понимание, как мы можем этим управлять. То есть, с одной стороны, конечно, вот казалось, что это все очень просто. Вот взяли каких-то правильных микробов, значит, и взяли, и закинули их в почву, и они начинают вот делать то, что нам нужно. Не получается, к сожалению, да.
2: Что, их выгоняют местные?
0: Местные выгоняют, потому что местных, знаете сколько? Вот хороший образ придуман, значит, глобальным почвенным партнерством. Вот вы берете столовую ложку плодородного горизонта чернозема, и вот там будет больше микроорганизмов, чем людей на Земле. То есть это миллиард.
2: Да, да, я
0: понимаю. То есть порядка 1,5–2 миллиардов микроорганизмов в кубическом сантиметре.
1: Ну, то есть вот этот микробиом, если, да. так сказать, на языке такого человеческого микробиома говорить, он достаточно стабилен, и мы понимаем, что ему нужно обеспечить жизнь правильную,
0: да.
1: но просто так туда добавить чего-то, ну, грубо говоря, какого-нибудь био-йогуртика попить, то, так сказать, те, которые у нас там в кишечнике, они Ну, да, сначала будет полегче, но они его так не воспримут, как компонент этого микробиома.
0: Ну, на самом деле, то есть, есть такое правило, обрати вред в пользу. То есть, в данном случае мы действительно можем запустить какую-то популяцию, которая выполняет свои функции, а после этого ее безболезненно растворяют в себе местные. То есть, не будет никакой экологической катастрофы из-за того, что мы подменили разнообразное почвенное сообщество каким-то чуждым элементом, значит, с доминированием вандового вида. Но это, на самом деле, я очень поверхностно говорю, потому что я сам не являюсь специалистом в области микробиологии, но я вижу, насколько много сейчас публикаций идет по этому поводу, насколько интересные, перспективные работы ведутся в этом направлении.
2: Ну, дай бог. Значит, соберемся еще раз и разберемся с метагеномом, метапротогеномом.
0: Протеомом.
2: Протеомом, да. Ну, я свой почерк не понимаю, что вы от меня хотите.
1: Это биогеоценозия. Это не просто так где-то, а именно...
2: Мы завершили красиво, да? Друзья мои, спасибо огромное. Знаете, никогда не ожидала, даже не могла подумать, что программа о почве будет такой веселой и задорной. Но я к этому отношусь исключительно положительно и при этом серьезно. Почему? Ну, потому что когда это интересно, это одновременно и серьезно, и задорно, и весело, и интересно.
1: Маша, а вы знаете, у меня вот не покидает вот эта вот история про австралийских кроликов, ведь это то же самое, вот небольшое какое-то
2: изменение. Сейчас никто не понял, при чем тут австралийские кролики?
1: Так это катастрофа, это одна из катастроф.
2: Александр Михайлович резко вдруг вспомнил про кроликов. Мы же никто не понимаем, о чем речь.
1: Нет, но... Рассказывайте. Это действительно история, она, по-моему, где-то с середины 19 века, когда в Австралию были завезены кролики, просто из соображений, что кролики быстро размножаются, и можно для охотничьих вот таких удовольствий быстренько такую колонию кроликов создать. Но это быстрое размножение, плюс еще, по-видимому, и соответствующий климат там теплый, то есть они стали там размножаться круглогодично, в отличие от тех мест, откуда их привезли. И это все привело к тому, вот эта цифра у меня в голове, что где-то к 20-м годам прошлого века там было больше кроликов, по-моему, на уровне 10 миллиардов, чем популяция людей вот сейчас у нас на Земле. 10 миллиардов. И в результате это же не просто так, что вот их много было, они категорически изменили там все, они изменили все, так сказать, ландшафты, всю почву. То, что там земледелие пропало, это во-первых. Во-вторых, туда пришли какие-то хищники, которые, ясно, что это уже система такая вот животная, там лисы появились, еще кто-то. В результате очень небольшой вброс, там несколько десятков кроликов, и половина Австралии была приведена в негодное состояние.
0: Это известная история. Я рекомендую, знаете, кого пригласить? Дгебуадзе пригласить. Вот. Он по инвазии. Он такие вообще интересные вещи рассказывает. И про борщевик вам расскажет. И, значит, про то, что мискантус нельзя сажать. И про этот самый клен вот этот американский расскажет. Ой, у него очень интересно получается.
2: Мы договорились. Мне очень интересно. Борщевик и американский клен — это мое все. Они, по-моему, все заполонили. Павел Владимирович, огромное вам спасибо. От всей души хочу поблагодарить сегодняшнего гостя, почвовед, член-корреспондент Российской академии наук, почетный член Международного общества почвоведов, доктор биологических наук, декан факультета почвоведения Московского университета Павел Карасильников. Спасибо большое.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
20: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный корреспондент Александр Сладков о воздействии на противника новостей о продвижении России на фронте.
23: Я считаю, что это очень действенная воспитательная мера. Это очень больной удар по самолюбию. Простите за такой баден-баден самолюбивых украинцев. Ведь вы представляете, когда вы включаете радиоприемник, ну, я образно говорю, на кухне там, на Институтской улице проживая, и вдруг слышите, сегодня очередной населенный пункт перешел под контроль Российской Федерации. Сегодня 2 населенных пункта, сегодня 3. Ну, ладно, это не приемники, может, они могут...

0: Такаев высказал мнение, что для урегулирования конфликта можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Он также подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией. Президенты прибыли сегодня в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества. Перед пленарным заседанием главы государств провели двусторонние переговоры.
1: О топливе.
0: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилось за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Это сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Он подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Работа ведется стабильно. При этом, отметил вице-премьер, в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Он заверил, что сложившаяся ситуация носит временный характер и подчеркнул, что российское правительство делает все для восстановления внутреннего рынка.
1: О расследованиях.
0: Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже после того, как 24 и 25 июля по всей стране возникали сбои в электроснабжении. Это сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье 318 УК Грузии. Она подразумевает воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение, уничтожение госпредприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам страны. В СГБ пообещали поэтапно информировать о расследовании дела.
1: Об авиации.
0: Turkish Airlines предупредили о задержке рейсов между Москвой и турецкими курортами. Причина – резкое ухудшение погодных условий. В ряде регионов начались ливни, которые сопровождаются сильным ветром. Ранее телеграм-каналы сообщали, что из-за массовых задержек рейсов Turkish Airlines более тысячи наших соотечественников не могут вовремя вылететь на отдых в Турцию или вернуться в Россию.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара в выходные 78 рублей 3 копейки, евро 88,89, курс юаня от Центробанка 11 рублей и 50 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Наша компания занимается производством приборов для водоподготовки, и не только. У нас целая экосистема для здоровья человека. Подписывайтесь на наш Макс, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ионизаторы Aqualife, он называется везде. И там вы прочитаете о других наших продуктах. Но сегодня мы будем говорить о воде, потому что это фундамент и основа нашего здоровья. Без воды невозможно ничего исправить. Сегодня в эфире я буду читать письмо врача, отзывы врачей, отзывы наших клиентов. Ну и, конечно, как всегда, все подкреплю научными данными, которые я специально собираю для вас, буквально, что называется, по капельке. Итак, давайте начинать. Так вот, врач Ольга Сергеевна Ковалева пишет нам следующее. Вы попали в самое сердце проблемы современной медицины. Мы боремся со следствиями, игнорируя причины. Мои пациенты годами ходили по врачам, глотали таблетки от давления, ферменты для желудка, мази для суставов. А истина оказалась проста и ужасна одновременно. Их организм задыхался в собственной кислой среде, которую они сами поддерживали годами. И как врач я была в бессилии, пока я не открыла для себя воду. И речь не о водопроводной воде или из пластиковых бутылок, речь об ионизированной воде Aqualife. Она перевернула мою врачебную практику. Можно ли назвать панацеей воду, которая, ну, по сути, там получается, просто лечит? Речь о воде, которая не просто утоляет жажду, но и восстанавливает вашу внутреннюю среду, вашу кровь, ваши клетки. Давайте разбираться. Щелочная вода с pH от 8,0 до 9,4 – это живая вода для вашего здоровья. И как говорит мой коллега, доктор Игорь Кауфман, Игорь Зинович Кауфман, ведущий паразитолог и натуропат, он постоянно подчеркивает, что щелочная

0: среда губительна для паразитов и является залогом здоровья кишечника. Это мощный антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы главных виновников нашего старения и болезней. Кстати, тут маленькая ремарка от меня будет. Вы когда сдаете анализ кала, там первой графой всегда в результатах будет pH, pH кала. Если он ниже 6,5, по-моему, и если он выше 8 с чем-то, то это всегда какие-то заболевания. СРК, дисбиоз, в общем, все, что связано с кишечником, какие есть заболевания, отклонение pH туда или сюда, это болезнь. Это вот нарушилась среда. pH – это та среда, которая должна быть в кишечнике. Вот Игорь Зинович так и говорит, что среда должна быть там щелочная. Вы можете это погуглить, прочитать, в Яндексе проверить. Там везде написано, какой pH кишечника в норме. И вот когда он нарушается, и начинаются заболевания. Так вот, ионизированная вода – это мощнейший антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы главных виновников нашего старения и болезней. Кислотная вода с pH 2,5, 6,5, мертвая вода для бытовой магии, как пишет Ольга Сергеевна. Это идеальный натуральный антисептик, который работает не хуже мощной бытовой химии. Она убивает бактерии, вирусы и грибки, устраняет неприятные запахи и отлично подходит для дезинфекции любых поверхностей, а также для лечения кожных проблем. Ученые подтверждают, что кислотная ионизированная вода обладает мощными противомикробными свойствами, и я это подтвердила уже в своей практике. Я назначаю пациентам кислотную воду в случае псориаза, в случае экземы, в случае грибковых поражений ногтевых пластин. Водородная вода – это вода жизни на клеточном уровне. Это не просто антиоксидант, это селективный убийца самых опасных свободных радикалов. Миллионы людей во всем мире уже переходят с таблеток на водород. Это мощная поддержка для мозга, сердца, иммунитета и восстановления после любых нагрузок. Из врачебной практики. Ольга Сергеевна приводит, она даже назвала этот абзац «Правда из первых уст. Случай из практики». Однажды ко мне пришла пациентка, назовем ее Еленой. Ей было 45, и она чувствовала себя на 70. Скачки давления до 150, до 150 на 100. Головные боли, постоянная тяжесть в животе. Она принимала 3 препарата постоянно, и все равно ее состояние оставляло желать лучшего. Я назначила ей не новый дорогостоящий препарат, а простой курс. Месяц пить щелочную ионизированную воду, готовить на ней еду и умываться кислотной водой. Уже через 3 недели Елена скинула 4 килограмма. За 3 недели 4 килограмма. Но это ушли отеки. Вот Ольга Сергеевна так и пишет, ушедшие отечные жидкости. Ее давление нормализовалось до 120 на 80 без увеличения дозы таблеток. Она рассказывала, что ее волосы перестали выпадать, и кожа стала гораздо лучше. Это не чудеса, это биохимия. Организм получил щелочную буферную емкость, которая позволила ему выдохнуть и начать самоисцеление, самовосстановление. После этого я начала рекомендовать Аквалайф своим пациентам с гипертонией, диабетом, ожирением и проблемами с ЖКТ. Знаете что? Результаты были ошеломляющими. Сахар крови снижался до целевых значений, проходили отеки, и пациенты начинали смотреть на жизнь с радостью. А недавние исследования доказали, что потребление щелочной воды способствует снижению высокого кровяного давления. Она просто помогает организму вымыть излишки натрия и облегчить работу сердца, что часто более эффективно, чем очередное назначение мочегонного препарата. Многие мои коллеги-консерваторы до сих пор скептически качают головой. Но у меня есть железный аргумент. Наука не стоит на месте. Мы уже не в каменном веке, чтобы отрицать очевидное. Восстановление кишечника и нервов. Недавнее исследование 2024 года подтвердило, что ионизированная вода является эффективным дополнительным методом в лечении хронического воспаления. Водородная вода, благодаря своим антиоксидантным свойствам, улучшает микробиоту кишечника и даже помогает при таких тяжелых заболеваниях, как синдром хронической усталости. Борьба с раком и старением – это все письмо врача. Я вот читаю вам ее письмо. Исследования на животных показали, что щелочная ионизированная вода рекомендуется для предупреждения патологического старения. Свободные радикалы – это главный убийца наших клеток, способствующий развитию рака. И ионизированная щелочная вода – это мощнейший антиоксидант. Поддержка активного долголетия. Исследование, опубликованное в 2024 году на PubMed, показало, что восьмидневный прием водородной воды значительно улучшает выносливость мышц при силовых тренировках, помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок. Для любого, кто следит за своей формой, это настоящий прорыв. Отсрочка или решение, спрашивает Ольга Сергеевна у своих пациентов. Давайте посмотрим правде в глаза. Вы можете годами финансировать фармацевтические корпорации, глотая таблетки, которые лишь маскируют симптомы. Вы можете мириться с утренней отечностью, хронической усталостью и вечной тяжестью в животе, думая, что это нормально для вашего возраста. А можете один раз купить ионизатор Аквалайф и превратить свою обычную водопроводную воду в мощнейший инструмент для профилактики и восстановления. Это не просто вода. Это инвестиция в ваше здоровье, которое окупится сполна уже через пару месяцев. Каждый пропущенный день, когда вы пьете мертвую, обезличенную, бутилированную или из-под крана, или кипяченую воду, приближает вас к инфаркту и болезни Альцгеймера. Но каждый день, когда вы пьете живую воду, вы продлеваете свою жизнь. Ионизатор Аквалайф – это не просто прибор. Это, по сути, ваш личный врач, который всегда под рукой. Вы будете точно знать, что пьете, и видеть результат на своем самочувствии. Не просто чувствовать себя лучше, а видеть, как уходят болезни. И вот главный вопрос. Сколько стоит ваше здоровье и годы полноценной жизни без таблеток? Сравните цену с ценой ионизатора. Я настолько рекомендую каждому моему пациенту, который устал болеть, задуматься о покупке ионизатора Аквалайф. Это не волшебная таблетка. Но это самый мощный и безопасный фундамент для вашего здоровья, который я знаю за 30 лет практики. Не ждите сигнал от организма в виде хронической болезни. Начните профилактику сегодня. Вот здесь я хочу сказать огромное спасибо Ольге Сергеевне за это письмо, такое максимально подробное. И могу дополнить только от себя. Ведь у нас есть тестовый период, за счет которого вы можете попробовать. Смотрите, там 8 дней пили воду, за 30 дней получают результат. А у нас тестовый период длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пьете водородную воду и наблюдаете за своим самочувствием. И в течение этих 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, все до копеечки, сколько вы за него заплатили. Сегодня, кстати, уникальное предложение, впрочем, как и всегда для радиослушателей «Комсомольской правды», на один единственный день 29 900 ионизатор воды «Аквалайф». Успейте. Один день. Только сегодня вернулась. Это цена даже позапрошлого года. 29 900 к оплате при получении. Сейчас вы ничего не оплачиваете. Звонок на наш номер телефона для заказа 8 800 505 0855 бесплатный для вас из мобильного и из городского. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Не ждите. Цена только сегодня. 8 800 505 0855 при получении к оплате 29 900 и 90 дней тестовый период. То есть в течение 90 дней можете вернуть нам ионизатора, мы вернем вам все деньги. Звоните.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
3: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
4: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Продолжаем разговор о правильной воде. И для начала позвольте напомнить вам про предложение, которое сегодня делает компания «Аквалайф» всем радиослушателям «Комсомольской правды», в эфире которой мы уже более 10 лет любим, ценим ваше внимание.
7: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую дочь американский рэпер Канье Уэст назвал Норт. И теперь она представляется как Норт-Уэст, то есть Северо-Запад. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
3: Вещь. Вот она как под копирку звучит от очень многих наших клиентов, что я жалею только об одном. Почему я не купил его раньше? Я бы раньше стал более здоровым человеком, и я бы сэкономил больше денег. Потому что, ну, 5 лет, слушайте, купить через 5 лет, за 5 лет цена однозначно поднимается. Инфляция и все остальное, все прочие составляющие. Поэтому, ребята, давайте хотим, делаем. Не откладываем свою жизнь на потом. Знаете про такой эффект отложенной жизни? До добра не доводит. Вот просто... Давайте разговаривать с вами дальше о том, что ионизированная вода все-таки это не какая-то живая вода из сказок. Это вода, которая проходит процесс электролиза, и он меняет ее структуру, наполняет ее молекулярным водородом и отделяет щелочь от кислоты. То есть мы получаем с вами, если готовим щелочную воду одновременно, и щелочную воду, и кислотную. И такая вода, ионизированная, щелочная или водородная, это мощнейший антиоксидант, который и помогает бороться вашему организму с хроническим закислением, главной причиной возрастных болезней. То есть главная причина 90% всех заболеваний – это оксидативный стресс. Надо бороться с первопричиной. Если у вас букет какой-то заболеваний, вы пьете там 25 лекарственных препаратов и ничего не помогает, возможно, дело как раз-таки в среде, в оксидативном стрессе. Надо бороться с оксидативным стрессом. И для этого и нужны антиоксиданты. А самый лучший антиоксидант, признанный всем научным миром в мире, да, более 3000 исследований уже прошло, они доказывают, что молекулярный водород – самый эффективный антиоксидант. А молекулярный водород, он присутствует в ионизированной щелочной воде, присутствует в водородной воде, ионизатор вам готовит и ту, и другую, и третью. В Японии, кстати, ионизаторы, они официально признаны медицинскими устройствами. Давайте пойдем с вами по исследованиям. Холестерин, аппетит и сон. В журнале «Медицина» в 2025 году опубликовано слепое, двойное, плацебо-контролируемое исследование. То есть это золотой стандарт такой. Участники пили водородную 8 недель, водородную воду 8 недель. За эти 8 недель общий холестерин снизился, плохой холестерин снизился, тяга к сладкому снизилась, качество сна улучшилось. Я, кстати, вчера опубликовала отзыв в Максе и в Телеграм-канале нашей клиентки, которая написала, что у нее снизилась тяга к сладкому, вообще аппетит стабилизировался, она теперь не заедает, не переедает. Что это значит для вас? Вы начинаете меньше хотеть булочек, конфет, лучше спите, а ваши сосуды очищаются от холестериновых бляшек. Это самая лучшая профилактика инсульта и инфаркта. А если вам уже есть 50, то вот прям надо задуматься над такой профилактикой. Дальше исследование. Кровь, давление и сахар. Очень важное клиническое исследование. Оно началось в 2025 году. Было направлено на людей с метаболическим синдромом. Это люди, у которых высокое давление, высокий сахар и лишний вес. Что показали промежуточные итоги? Вода улучшала состав тела и метаболические маркеры у взрослых. Что это значит для вас? Это значит, что ионизированная вода помогает клеткам вашего тела снова слышать инсулин, убирает жировые отложения с внутренних органов и мягко снижает давление без лишней химии. Подумайте об этом. Вы просто добавляете в свой рацион правильную воду. Исследование дальше. Противовоспалительное действие. В 2025 году Science Direct опубликовал большой систематический обзор всех исследований на тему противовоспалительных свойств водорода в воде. Что это значит для вас конкретно? Хроническое вялотекущее воспаление – это основа ваших болей в суставах, тяжести в ногах, частых простуд и даже атеросклероза. Ионизированная вода подавляет эти процессы, заставляя вашу иммунную систему работать моложе и быстрее. Ну, по сути, вы омолаживаете себя на клеточном уровне. Исследование номер 4. Выносливость и ноги. Японские ученые провели 6-месячное наблюдение за пожилыми людьми. Люди в возрасте 78. Группа, которая пила ионизированную воду, увеличила свою силу ног и скорость ходьбы. Тогда как группа, в которой пили воду простую, ослабла. Что это значит для вас? Это прямая профилактика падений, переломов шейки бедра и потери подвижности в пожилом возрасте. Водород, который присутствует в ионизированной щелочной воде, в водородной воде, и все это готовит один единственный ионизатор, восстанавливает ваши митохондрии, энергостанции клеток, давая вам силы для активной жизни. Подумайте об этом. Дальше. Защита от диабета. Метаанализ, кстати, он объединил 5 клинических испытаний. Показал, что у пациентов с диабетом второго типа после 12 недель приема ионизированной воды уровень сахара натощак снизился на 12,3%. Гликированный гемоглобин, показатель сахара за 3 месяца, упал на 0,8%. Инсулинорезистентность улучшилась на 8,6%. Что это значит для вас? Если у вас преддиабет или диабет, ионизированная вода, она не заменит лекарства, но она работает как мощный помощник, защищая ваши сосуды и почки от разрушительного действия высокого сахара. Более того, она выступает главным триггером и основой, и фундаментом здесь. Можно пить таблетки и не получать результат. Можно пить те же таблетки, добавить ионизированную воду и получить результат. И в итоге врачи снижают давление. Ну вот что говорят врачи. Елена, кардиолог. Моя пациентка Людмила, 67 лет, пила ионизированную воду 3 месяца. Ее давление пришло в норму с отметок 170 на 100. Отеки ног ушли. Она перестала постоянно хвататься за таблетки от головной боли. Сергей, доктор медицинских наук, кстати, Сергей Олегович. Мы на практике убеждаемся, что водород в воде – это уникальный селективный антиоксидант. Он убирает только агрессивные свободные радикалы, не трогая полезные, необходимые для иммунитета. Это революция в профилактике. А вот врач-геронтолог, в 40-летней практике я не встречал вещества с таким широким спектром действия при полной безопасности. Водород проникает в мозг, защищает деменции, помогает печени очищать кровь. Это фундамент долголетия. Мы не можем остановить с вами время, но мы можем изменить качество своей жизни, изменив качество воды, которую пьем каждый день. Наука современная доказывает, что ионизированная вода – это не маркетинг, это реальный инструмент для снижения холестерина, сахара, давления, для восстановления сил и ясности ума. И сегодня ионизатор воды Aqualife 29 900. Только сегодня. Только для радиослушателей «Комсомольской правды». Не ждите. Завтра может быть поздно. Понимаете, что это ваш инструмент для вас? Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. В процессе окажется, что не ваш инструмент. В течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня это 29 900. Успейте, потому что цена только сегодня. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а оплата при получении. Успейте. 8 800 505 0855. Звоните и не переключайтесь, мы продолжим с вами в следующей части.
2: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, в поликлинике игнорируют ваши жалобы, и у вас есть основания полагать, что вам не дают направление на нужное обследование. Это может привести к неверному диагнозу, лечению и осложнениям заболевания. Что же делать? Вспомнить, кто всегда на вашей стороне. Ваша страховая медицинская компания. Да-да, та самая, которая выдала полис ОМС. Обратиться туда за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Спросите врача прямо, почему нет направления на то или иное обследование. Попросите объяснить. Шаг второй. Если вы не удовлетворены, обратитесь в свою страховую медицинскую компанию по почте или на электронный адрес. В обращении укажите, в каком именно обследовании отказывает врач, почему вы недовольны назначенным лечением, например, оно не приносит облегчения. Шаг третий. Страховая организует экспертизу качества медпомощи. Если эксперты установят, что диагностика была проведена не в полном объеме, а диагноз неверный, это будет отражено в заключении. На его основе медицинская организация будет обязана назначить вам недостающие исследования, а страховая компания проверит, устранены ли нарушения. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В ходе пленарного заседания Госдумы приняли ряд законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Козловский на своей странице ВКонтакте. Одна из инициатив расширяет круг лиц, которым будет предоставляться статус ветерана боевых действий. Также урегулировали отдельные вопросы предоставления жилых помещений по договору социального найма семьям участников СВО. Кроме того, приняли изменения в сторону упрощения, в частности, организации персонифицированного учета медпомощи, оказываемого ветеранам боевых действий и членам их семей. Александр Козловский отметил, что к настоящему времени приняты 183 закона в поддержку участников СВО и членов их семей. В Великих Луках капитально отремонтируют еще два детских садика номер 20 и 21 в северной части города. Работы находятся в активной фазе, подрядчики работают в графике. В плане ремонта замена оконных блоков, ремонт пищеблоков, косметический ремонт групповых помещений и коммуникаций. Накануне ход работ проверила депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина совместно с начальником управления образования Викторией Крюковой. 16 июля в Витебске прошел 7-й международный фестиваль-конкурс мажореток и барабанщиц «Виват». В нем принял участие образцовый хореографический коллектив мажореток Великих Лук. По итогам фестиваля коллектив удостоен следующих наград. 2 диплома лауреата второй степени, 1 диплом лауреата третьей степени и специальный диплом за развитие и популяризацию мажоретного танца.
5: О валютах.
4: Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 88 рублей 38 копеек, юань 11,58.
5: О погоде.
4: В Великих Луках переменная облачность, температура воздуха до плюс 22, до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите, это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: Продолжаем говорить о самом главном фундаменте здоровья. Это вода, правильная вода. Именно она помогает улучшать здоровье. И вы можете это, кстати, просто протестировать на протяжении 90 дней, заказать ионизатор, получить его, и с момента получения у вас есть 90 дней на тест. То есть вы готовите воду в этом ионизаторе, вы пьете эту воду и наблюдаете за своим самочувствием, а дальше принимаете решение, оставляете или нет. Если не оставляете, возвращаете нам, а мы возвращаем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня это 29 900. Это цена еще аж позапрошлого года. Супер предложение на самом деле. И я, конечно, рекомендую всем успеть на него, ибо, ну, цены могут у нас только расти, как вы знаете. Но мы стараемся всегда радовать радиослушателей «Комсомольской правды», потому что мы здесь в прямых эфирах уже более 10 лет. Нам доверяют, мы очень благодарны за это. Ну а теперь давайте поговорим с вами об отзывах. Об отзывах и, как всегда, подкреплю их научными данными. Ольга, 68 лет, у нее был диагноз синдром диабетической стопы, нейропатия. У нее диабет 20 лет. Как она пишет, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, а хирург говорил уже о риске ампутации. И пальцы вот буквально уже что не двигались, называется. Врачи назначили пить ионизированную воду. И через несколько месяцев приема воды впервые за 10 лет надела обычные туфли и прошла 2 километра без боли. Кстати, она потом дополняла свой отзыв, присылала еще, что помимо того, что она пила водородную воду, она делала примочки кислотной водой. Вы когда готовите в ионизаторе воды из обыкновенной простой воды, которая у вас есть дома, которую вы привыкли пить, просто теперь вы ее будете подготавливать. Это занимает несколько минут. Вы готовите щелочную воду, вы получаете одновременно и кислотную. Вот кислотной водой примочки, псориаз, экземы, грибок ногтей, диабетическая стопа, все это примочки кислотной водой, а внутрь щелочную. Результаты просто ошеломительные. Так вот, научное обоснование, исследование в журнале «Диабет» в 22 году было опубликовано, и это исследование показало, что молекулярный водород, он присутствует в ионизированной щелочной воде и в водородной воде, стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Смотрите, отзыв и тут же научное обоснование, почему человек получил такой результат. Чем вы отличаетесь? Причем я хочу сейчас сказать очень важную мысль, чтобы услышали все и поняли все, без исключения. Неважно, как называется ваша болезнь, даже если вы абсолютно здоровы. Очень важно, чтобы в вашей жизни была правильная вода. Если вы здоровы, вы будете оставаться здоровы. Если вы больны, то поймите, у 90% всех заболеваний первопричина одна – это оксидативный стресс. Бороться с оксидативным стрессом надо при помощи антиоксидантов. А самый эффективный антиоксидант в мире – это молекулярный водород. Он появляется в воде во время ионизации. Он присутствует в ионизированной щелочной воде. В большем количестве он присутствует в водородной воде. Наш ионизатор готовит и то, и то. Пожалуйста. Еще один отзыв. Мужчина, 54 года, у него диагноз резистентная гипертония. Это состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум 3 антигипертензивными препаратами, один из которых обязательно должен быть диуретиком. И очень опасно это заболевание, так как повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности, аневризма аорты и так далее, и так далее. Так вот, у него был такой диагноз – резистентная гипертония. Давление за 180 на 110 скакало и не снижалось даже на трех препаратах. Головные боли, мушки в глазах. И анализы показали, что у него невероятно густая кровь, очень плохие капилляры. И кардиолог принял такое, что называется, волевое решение. Он не стал назначать новые таблетки или менять те старые на новые, которые он принимал. Он добавил к терапии ионизированную воду. Через 2 недели давление стабилизировалось. Через 2 недели, через месяц. Приблизилось там 130 на 85. И анализ показал, что кровь стала более текучая. И врач даже сказал, что, слушайте, ну, могу вас заверить, вы избежали инсульта. Вы просто восстановили текучесть крови, стабилизировали тем самым артериальное давление. Это прекрасная профилактика. Теперь не останавливайтесь, пейте ионизированную воду всегда. Пожалуйста, давайте научное обоснование. Метаанализ. Метаанализ – это когда берут несколько исследований на одну и те же тему и исследуют их все, выводят общее. Так вот, метаанализ подтвердил, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Пожалуйста. Вы можете попробовать, именно попробовать. Тестовый период длится 90 дней. Начинается тестовый период с момента, как вы получили ионизатор. И оплачиваете вы его, когда получаете. То есть вы получили, оплатили, и с этого момента у вас начинается отчет 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь этим ионизатором. Вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду и наблюдаете за своим самочувствием. Если в какой-то момент вы решаете, что на вас это никак не влияет, это не ваш способ быть здоровым, мы не спрашиваем, почему. Вы просто вновь звоните 8 800 505 08 55, возвращаете ионизатор нам, а мы возвращаем все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня это 29 900. Звоните, цена только на сегодня вернулась. Успевайте. 8 800 505 0855. Оплата при получении. Тестовый период 90 дней. Успевайте. 8 800 505 0855. Ну а мы с вами продолжим читать отзывы и научные обоснования. Так вот, девушка 41 год, у нее диагноз длительный постковидный синдром. Как она говорит, после ковида я превратилась в тень. Постоянный туман в голове, постоянная слабость, я не могла работать. И невролог направил ее на капилляроскопию, оказалось, что у меня скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. И мне назначили пить ионизированную воду. После месяца в голове рассеялся туман, вернулась энергия. Контрольное исследование показало увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet в 2024 году, который связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. И здесь, как установили ученые, водород, который присутствует в ионизированной воде, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические симптомы. Ну, еще очень кратко про псориаз и псориатический артрит. Мужчина 50 лет, отзыв, что у него кожа как броня, он говорит, суставы опухшие и невыносимые боли. Дерматолог объяснил, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. Ему назначили пить ионизированную щелочную, водородную воду, чередовать, делать примочки кислотной водой. И он говорит, что через месяц кожа очистилась на 50%, ушла скованность в суставах, а под микроскопом капилляры успокоились, вернули свою красивую шпилечную форму. Также исследование продемонстрировало, что молекулярный водород подавляет активность ядерный фактор КПБ. Вот что бы это ни значило, умные, конечно, слова, но представьте, что это главный переключатель воспалительных процессов. Что это приводит к снижению выработки противовоспалительных цитокинов, разрушающих микрососуды. А ионизированная вода помогает это восстановить, то есть снимает воспаление. Вот совсем просто, кратко, снимает воспаление. Хотите, проверьте на своем собственном опыте. Закажите ионизатор прямо сейчас. Сегодня он стоит 29 900. Оплачиваете вы его при получении. А в течение 90 дней вы можете его вернуть нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все-все-все до копеечки. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Тестовый период 90 дней. Цена 29 900 действует только сегодня. Наш колл-центр работает до 19:00. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Не откладывайте свою жизнь на потом. Будьте здоровы уже сегодня. Попробуйте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении.
8: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
12: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
16: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
4: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я ее ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в самое сердце Кубани, в город, который является географическим центром Краснодарского края. Сюда едут за вкусом, за историей и за тишиной, и за сказкой. Знакомьтесь, это Кореновск. Этот уютный город расположен на равнинной части Кубанской Приазовской низменности на берегах реки Бессужик-Левый. Лучшее время для семейного визита с мая по октябрь. Весна здесь ранняя и теплая, все цветет. цветет и благоухает. Летом солнечно и сухо, но благодаря равнинному рельефу и близости рек нет изнуряющей духоты. Осень – настоящее золото. Бабье лето часто длится до середины октября. Экология – сильная сторона Кореновска. Чистый воздух, зеленые зоны, близость к реке. В городе поддерживается порядок и чистота. История Кореновска началась в 1794 году. Тогда на сборе черноморских казаков состоялась жеребьевка, и одному из куреней военно-административных единиц Запорожской сечи досталось место на берегу реки Левый Бессужик. Переселенцы заложили здесь свое новое поселение и назвали его Кореновским куренем. Откуда взялось название? Долгое время считалось, что Кореновск произошло от казачьего слова «курень». Но архивариусы настаивают на другой версии. Кореневский курень получил название от населенного пункта Кореневка в Житомирской области. Впрочем, точных доказательств нет, и в этом есть своя прелесть. Город хранит тайну своего имени. В 1888 году через станицу прошла железнодорожная линия. Это изменило все. Хлынул поток переселенцев, станица начала расти и богатеть. В 1961 году станицу Кореновскую преобразовали в город. Что, уже интересно? Тогда давайте продолжим знакомство с главной жемчужиной Кореновска – парка «Сад грез». Он расположен прямо на въезде в город. Создатели парка Лидия Шарапова и Анатолий Гринев приехали сюда из сурового Ханты-Мансийского округа. Они увидели в этих плодородных землях возможность создать нечто особенное. И в 2011 году парк открыл свои двери. «Сад грез» — это настоящий сказочный уголок. Здесь есть свой собственный замок в средневековом стиле, увитый плющом, словно сошедший со страниц старинных легенд. А у входа его охраняют рыцари, реалистичные статуи, которые добавляют месту атмосферу таинственности. Туристы, случайно замечающие этот замок с дороги, часто делают остановку, чтобы сфотографироваться. В парке можно встретить павлинов и других редких птиц. Для гостей оборудованы уютные беседки и столики, где приятно отдохнуть, наслаждаясь тишиной и красотой. А еще здесь разбиты благоухающие фруктовые сады. После сада грез отправляйтесь на набережную реки Левый Бессужик. Это самое посещаемое место в городе. Здесь всегда кипит жизнь. Семьи с детьми, влюбленные пары и компании друзей с удовольствием проводят время, наслаждаясь живописными видами. А вот что о Кореновске говорит Ксения Терещенко.
17: Мы с сыном обожаем нашу набережную. Летом здесь прохладно, дует ветерок с реки. Дети бегают по дорожкам. Я сижу на скамейке с книжкой. И время летит незаметно. А вечером включаются фонари, и набережная становится совсем волшебной. Для нас это любимое место для прогулок и отдыха.
4: Спасибо, Ксения, но, насколько я знаю, в Кореновске есть и другие зеленые зоны. Парк культуры и отдыха. Здесь летом и осенью проходят ярмарки, фестивали и концерты под открытым небом. А на Аллее Славы, основанной в 1995 году, установлены 6 бюстов героев Советского Союза, прославленных жителей Кореновска и храбрых защитников Родины. Еще одна сторона города – мистическая. Кореновский район хранит множество тайн. Как я уже рассказывала, в 1888 году через станицу шла железная дорога. Рассказывают, что однажды поезд, который следовал на станцию, внезапно исчез вместе с пассажирами. Говорят, если пройти вдоль путей в лунную полночь, можно услышать стук колес и шум паровоза, который приближается, но никогда не появляется. А если подойти слишком близко к рельсам, можно почувствовать холодный ветер, будто поезд пролетел мимо, оставляя за собой стремительное дуновение паники. Еще в Кореновском районе есть несколько исчезнувших населенных пунктов, ликвидированных хуторов и поселков. В общем, если вы любите пощекотать себе нервы, можете отправиться по окрестностям Кореновска на ночную экскурсию. Но днем это место, несомненно, не пугает, а радует своими удивительными пейзажами и историями. Есть в Кореновске достопримечательность с интересным названием – Баронный, Барончиков или даже Баронный мост. Возведен он давно, еще до революции, 1917 года. Краеведы выяснили, что мост построил купец Макар Баронов, происходивший из черкесских армян. Не факт, что он жил в Кореновске, но он сюда регулярно наведывался. Именно для удобства поставщиков зерна купец возвел этот добротный мост. Кстати, на Баронном мосту есть одна странная деталь. Местные старожилы показывают на перилах отпечаток, который называют чертовой правой лапой. Говорят, нечистая сила оставила свой след, когда мост строили. К тому же Кореновск – город с богатой духовной историей. Узнать больше вы можете в Кореновском историко-краеведческом музее. Он расположен в старинном здании 1910 года. Его история началась еще до революции благодаря зажиточному купцу Арутюнову. В музее три зала. Первый – диорама, который дает представление о том, как выглядело казачье подворье более 200 лет назад. Можно увидеть малую и великую хату казаков и познакомиться со старинными предметами быта. Еще один духовный оплот – это храм святого равноапостольного князя Владимира, открытый в 2005 году. Поражает скоростью строительства. Оно длилось всего 2 года. Есть в Кореновске и церковь святых новомучеников и исповедников кубанских. Величественный белокаменный пятиглавый храм, который выполнен в старорусском стиле. Он построен и освящен в 2011 году. Но чаще всего туристов сюда привлекает женский Свято-Успенский епархиальный монастырь 1911 года. В 1992 году он был возрожден, и сегодня это одна из главных духовных точек притяжения. Он открыт для посетителей и находится близко к центру города. А теперь давайте послушаем коренного жителя Руслана.
18: Я всю жизнь как бы живу в Кореновске, и можно сказать, что данный город всегда можно открыть для себя как-то по-новому, узнать что-то новое. К примеру, взять те же самые храмы, которые расположены у нас в городе. Это, можно сказать, не просто красивые здания, а если поспрашивать у местных зодчих, так скажем, у стариков, за каждым храмом всегда стоит какая-то своя отдельная история, вера и люди. Также помимо этого, у нас имеется такая достопримечательность, как краеведческий музей Кореновский. Туда уже не раз водил племянников, крестниц, крестных. Вот. Потому что в данном заведении, допустим, можно узнать ту же самую историю города, которую, ну, к сожалению, не захватывает наша школьная программа. И очень много старинных вещей в нем хранится, довольно интересные и познавательные описания к ним проводятся. И дети всегда заинтересованы, приходят с желанием, с интересами, смотрят, изучают историю собственного города. Поэтому можно сказать, что для нас, жителей Кореновска, это как бы не просто достопримечательности, а можно назвать в своем роде душой.
4: Спасибо, Руслан. Да, кореновцы – люди с большой душой. Этот небольшой город подарил стране немало талантов. Возьмем, к примеру, Александра Маршала. Настоящая фамилия – Меньков. Рок-музыкант, бас-гитарист, певец, композитор, заслуженный артист Российской Федерации. Он родился в Кореновске в 1957 году в семье летчика-инструктора. Известен как участник группы «Парк Горького». Или Виктор Гаврилович Захарченко, руководитель кубанского казачьего хора. Его именем названа детская школа искусств в Кореновске. На здании школы установлен памятный барельеф, а его коллектив известен по всему миру. Еще один местный житель – Герасим Кучерявый, герой Советского Союза. Также Кореновск упоминается в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон». Главный герой Григорий Мелехов находился в станице во время эвакуации в начале 1920 года, где по сюжету заболел тифом. Кстати, для любителей истории в Кореновском районе разработали специальный туристический маршрут. Его автор – член Русского географического общества Анна Соколова. Этот маршрут начинается с обзорной экскурсии по Кореновску, включает посещение памятников, этнокомплексов и музеев. В Краснодарском крае вообще разработано больше десятка туристических маршрутов по местам воинской славы. Для любителей активного отдыха, прогулки по лугам, выезды в степную зону с наблюдением за птицами и дикой природой. На велосипеде или пешком можно отправиться к живописным водоемам и заповедным зонам. Вокруг города бескрайняя кубанская степь с холмистыми просторами. И, конечно, Кореновск прекрасно подходит для спокойного отдыха с детьми. В парке культуры есть специальная зона для купания и игровая площадка с горками и качелями под навесом. Вход в воду пологий. Это безопасно даже для малышей. А рядом с парком место для активного отдыха с теннисным кортом, баскетбольной площадкой, уличными тренажерами и игровой зоной для детей. И не забудьте про местный десерт. Кореновск – столица кубанского пломбира. Мороженое здесь производится производят по старинным рецептам. И это визитная карточка города. Теперь рассказываю, как добраться в этот пломбирный рай. Кореновск расположен в 64 километрах от Краснодара на федеральной автомагистрали. Можно доехать сюда на поезде. Через город проходит железнодорожная линия. На автомобиле по трассе М4. Прямо на въезде в город вы увидите парк «Сад грез». На автобусе рейсы из Краснодара и других городов края. Кореновск – это не просто точка на карте. Это город, где казачья история встречается с современностью, где сказочный замок соседствует с мистическими легендами, а целебный воздух степей и тишина набережной лечат уставшую душу. Сюда приезжают за вкусом знаменитого пломбира, за историей купеческих особняков и казачьих куреней, за тайнами призрачного поезда и загадочных рун, и за простым семейным счастьем, когда можно никуда не спешить, гулять по набережной, кормить павлинов и смотреть на закат над рекой, а еще за отличной рыбалкой. Но это тема для отдельной программы. Просто знайте, что взять с собой в Кореновск удочку будет отличной идеей. Обо всем остальном вам радушно поведают местные. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь всегда есть чем заняться.
19: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
20: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах.
22: Реклама 18+.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
26: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
27: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
28: Новости на радио «Комсомольская правда».
29: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
30: Об атаках.
29: По уточненным данным, количество погибших после атаки ВСУ на турбазу в Приморской Кирилловке возросло до 11. Среди них четверо детей.

0: инструментом для удаленного доступа к смартфону и банковским счетам. Схема рассчитана на доверчивых водителей, желающих сэкономить время. В итоге аферисты могут не только списывать деньги со счетов, но и оформлять кредиты от имени пострадавшего.
1: О сотрудничестве.
0: Россия намерена продолжить сотрудничество с космодромом Байконур, находящимся в Казахстане. У Москвы на космодром большие планы, поэтому аренда будет продлеваться до тех пор, пока в ней будет необходимость, заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Байконур – город в Казахстане, где расположен одноименный космодром. Этот комплекс включает в себя как жилые, так и административные объекты. Россия арендует данный комплекс у Казахстана до 2050 года.
1: Обо всем.
0: В аэропорту Нью-Йорка на туристов с потолка упал енот. Полосатый поднял панику среди пассажиров. Люди подумали, что он бешеный, бросились в рассыпную. Енот сделал то же самое. По словам представителей аэропорта, хищник проник через технические коммуникации с улицы. Сейчас на пушистого нарушителя объявлена охота. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
1: Что будет?
2: После коротенькой встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио, это госсекретарь США, ну, аналог министра иностранных дел как раз. И вот они же вчера пообщались в Маниле на саммите государств Юго-Восточной Азии как раз. Там короткая встреча, буквально посидели, друг на друга посмотрели, 35 минут она длилась, и по итогам было сделано, в принципе, несколько заявлений. И вообще, вот что они друг другу наговорили, тезисы появились. Я не знаю, как они за 35 минут уложились, потому что если пробежаться по тезисам, то их довольно много. Как это они так вот пулеметом это все отстреляли? Значит, Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Только вот это можно, по-моему, 35 минут делать смело. Далее наш министр подтвердил готовность России к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Украине и подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение. Ну и потом они еще умудрились каким-то загадочным для меня образом обсудить обстановку в Персидском заливе. Также стороны обсудили вопрос нормализации условий работы дипломатических миссий России и США. Представляете, там еще тезисы есть, как они уложились. А потом Рубио тоже, вот от Рубио появились тезисы, и там тоже много чего интересного. Что сказал американский госсекретарь? Разговор с Лавровым получился хорошим и откровенным. За полчаса на Филиппинах урегулировать конфликт на Украине не получится. Ну, имеется в виду, на Филиппинах там встречу проходил. Да, за полчаса, за 35 минут урегулировать конфликт на Украине не получится. Вот что сказал Рубин. И еще предложения в Анкоридже провалились из-за несогласия Украины. То есть, по сути, прямо обвиняет Украину. И любопытный момент. Вот цитата. Предложения, о которых сообщалось, они называют это 3+2, раздел территории. Эти попытки провалились, ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него, а украинцы на это не согласились. Вот почему эти усилия не дали результата. Мы тут рассуждали, почему же вот эти все истории, связанные со встречей в Анкоридже, не работают. Вот, пожалуйста, Рубио все дело объяснил. И еще вот эту цитату уже потом форсили лучшие телеграм-дома, она звучит следующим образом. Нам придется искать новые предложения, новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее, новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представятся возможности, будут подходящие условия, сказал Рубио журналистам, говоря об урегулировании украинского конфликта. Ну, то есть, пожалуйста, вам Анкоридж... Ну, я не буду это говорить, что Анкоридж все-таки его дух, вернее, он скорее мертв, чем жив, потому что я уверен, что мы еще к этому не раз вернемся. Дух Анкориджа жив, дух Анкориджа мертв. Будем неоднократно еще слышать в новостях,

0: Поэтому сейчас не об этом немножко, а о том, что, в принципе, ну, США продолжают какие-то миротворческие усилия по части урегулирования конфликта на Украине. Все-таки продолжают. Много критики по этому поводу звучит в адрес нашего руководства с посылом, ну, все понятно, с этими американцами, и далее, и далее, и далее. Сегодня мы, конечно, об этом немножечко поговорим. Можно не ориентироваться на США, можно ориентироваться на США. Дело даже не в этом. Дело в том, что нам объявлена тотальная война. Если вы откроете сейчас, ну, новостную ленту, посмотрите, что в Питере творилось, там удары по складам, то и, в принципе, вот если проанализировать события нескольких дней, то можно уже делать как раз именно такой вывод. Нам объявлена тотальная война, и, как я вам неоднократно уже говорил, то ли еще будет, вот то ли еще будет, это самое то ли еще будет наступает. И то ли еще будет после этого, дорогие друзья. Соответственно, на Украине ночуют в метро и ждут наших ответных ударов. Вот они бьют, мы бьем. Как говорил Владимир Владимирович Путин, мы будем отвечать зеркально, но в 10 раз мощнее. Да, мы будем отвечать зеркально и в 10 раз мощнее. Но сколько это все может продолжаться? Долго. И, конечно, сама эскалация будет нарастать. Это уже я вам со слов компетентных людей, с которыми я иногда взаимодействую, сообщаю вполне ответственно. То есть картинка, которую мы видим, она будет еще жестче. Просто привыкните к этой мысли и живите с ней дальше. И относитесь к этому попроще, помимо прочего, потому что нужно все-таки думать о своей жизни. Вот поменьше думайте о тех новостях, которые сейчас есть и которые еще, поверьте, будут. Они еще вас не раз удивят, а может быть и не только удивят. Соответственно, вот сконцентрируйтесь на своих замечательных судьбах. Далее еще по новостям. Это просто, чтобы нервишки не шалили у вас лишний раз, потому что я понимаю, что, да, мир лихорадит, и нас с вами тоже. Далее вот из заявлений. Есть заявление Пескова. Россия остается открытой для переговоров по Украине. Это уже сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику. В этот раз Дмитрий Сергеевич сказал специальную военную операцию, а ведь не так давно он же все-таки четко сформулировал, особенно в контексте разговоров про участие европейских стран, он назвал специальную военную операцию войной. Зачем он сейчас сказал СВО, непонятно. Надо, наверное, уже говорить вполне открыто. Война, война. Потому что, как я сказал чуть-чуть ранее, да, действительно, нам объявлена тотальная война. И мы должны тотальную войну объявить и устроить в ответ. Другие заявления Пескова. Контакты по украинскому регулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса пока не получается. В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить общее общение по урегулированию на Украине. Вот это самое в Кремле рассчитывают, это как раз к тому самому, что я сказал совсем недавно, про то, что дух Анкориджа скорее жив, безусловно, чем мертв. Мы неоднократно к этому еще вернемся. В это время на Украине Зеленский говорит, что у США есть несколько новых планов и предложений по урегулированию конфликта на Украине. Ведь эти самые переговорщики только что были у него, Уитков и Кушнер. Я не знаю, есть ли смысл напоминать про них. По-моему, они нам уже как братья, дорогие гости. Это самый Уитков, который вообще занимается Ближним Востоком, но и урегулированием конфликта на Украине. Вот в этом процессе он тоже задействован. Спецпосланник Трампа, но и Кушнер – это зять Трампа. Вот эти два замечательных парня, они, видите, катаются по миру и занимаются как раз вопросами урегулирований. Вот на Украине они сейчас встретили Зеленским. Наверное, совсем скоро прилетят и к нам, безусловно. И еще новый главком ВСУ Михаил Дропатый сделал ужасное заявление, не хотелось даже его верстать и транслировать, но, видимо, лучше это сделать, чтобы мы в очередной раз все-таки поймали себя на мысли, поняли, с кем имеем дело, с кем воюем. Вот цитата этого самого нового главкома ВСУ. «Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которое не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении. Ну и также Дропатый заявил, что многие жители Донбасса – это несознательное население, которое хочет халявы и не хочет работать. По словам Дропатова, население должно считать себя украинцами, а не быть отрыжкой Советского Союза. Вот, все. Я не буду там далее расшифровывать то, что он сказал. Там довольно много наговорил. Можете сами залезть и посмотреть в интернете. Это уже все есть. Я понимаю, что вообще, ну, это в первую очередь человек военный, безусловно, и у него может быть неплохое военное образование, но в целом умным он быть не обязан, вернее, образованным он быть не обязан, и поэтому вот эти все заявления про тысячелетие, это, конечно, бред сивой кобылы, но человек дурак, что с него взять? Посмотрим, какой он главком, вряд ли лучше предыдущих, я имею в виду Сырского или Залужного того же. Поэтому, ну, чего от них ждать? И тот, и другой предшественники тоже говорили много всякого ужасного, глупого и совершенно идиотского. Ну и что ж теперь делать? Тот же Залужный в конце 21 года, в сентябре 21 года вообще собирался на танках проехаться по Красной площади и по Арбату. Как мы видим, без танка он катается сейчас разве что по Лондону. Посмотрим, сможет ли он покататься по Киеву, если вдруг вернется в качестве кандидата в президенты, если, конечно, выборы все-таки состоятся на Украине. Ну и вот в завершении первого блока можно сказать, это уже в качестве ответов на украинские удары, в украинские порты перестали заходить сюда по решению владельцев. Как раз они перестали это делать, об этом заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий. Еще, говорит, вчера заходили 4-5 судов, немного движения было. По состоянию на сегодня заход приостановился. Государство со своей стороны ничего не ограничивало. Через морские терминалы вообще идет 80% всего украинского экспорта. И сейчас он весь остановлен. Это все результаты наших уже ударов. Все, перерыв, друзья, скоро вернемся и продолжим. Далее разговор с экспертами, много вопросов впереди, никуда не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: Сказано реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
4: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: К нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, здрасте. Госдума расширила перечень оснований для выдворения мигрантов. Это первое. И туда же, чтобы 2 раза не вставать, мигрантам с судимостью запретили жить в России. Шел, хочется сказать, 5-й год СВО, но тут, наверное, не это надо добавить, а в принципе, да, сколько живем, и вот только сейчас мигрантам с судимостью запретили жить в России, да?
5: Ну, на самом деле, это факт. Дело в том, что эти поправки были подготовлены давно, предложения были подготовлены давно, но они очень долго реализовывались благодаря так называемому мигрантскому лобби. У нас же до сих пор, лобби до сих пор не пускает в ряд регионов форт-набор, да, и поэтому у нас есть люди, которые заинтересованы в массовом бесконтрольном завозе. И это не только бизнесмены, но и чиновники, которые поддерживают эту историю. Это идеология, поэтому здесь ничего не удивляться. Это идеология народозамещения, которая продолжает присутствовать в головах и делах определенных должностных лиц. Это идеология роста количества, не качества именно, а количества потребителей. Да, это их интересует только это. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Но, возвращаясь к самим инициативам, они правильные. Во-первых, по поводу расширения составов административных правонарушений, их практически 2 раза увеличили, с 23 до 45. Да, туда вошли основные, которые как принято помнить, говорят, правила пишутся кровью. На самом деле мы говорим о той практике, которая есть. Там вошли мелкое хулиганство, раз, вошло неподчинение сотрудникам полиции и военнослужащим и сотрудникам ФСБ. А туда вошло стрельба на улицах, перекрытие дорог. Но мы сейчас скажем, да, почему? Ну, потому что помните, эти все вечные свадьбы со стрельбой, с азербайджанскими флагами, да, там, которые устраиваются, перекрытие дорог, да, вот это вот с лезгинками на кольцевой дороге и возле Кремля. Это же все факты. А дальше вошли туда оскорбления по национальным признакам, разжигание. То есть теперь, в принципе, провели свадьбу, проехали стрельбой мимо Кремля, поорали, перекрыли дорогу кольцевую, всех собрали, всем до свидания. Значит, устроили драку, мелкое хулиганство. Мы очень долго с МВД по этому поводу вступали в конфликт и говорили, слушайте, какое мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство, до свидания. Собрали все эти ценных специалистов в количестве 100-150 человек. И отправили их на родину с пожизненным запретом. Послали сотрудников полиции. До свидания. Не вышли из машины по требованию пограничника. До свидания. Оскорбили какую-нибудь бабушку-контролера или простого русского человека. До свидания. Да, вот в принципе, к этому мы шли давно, но... Вопрос в том, что вы правильно сказали, мы очень-очень-очень медленно, очень неповоротливо перед теми угрозами, которые сегодня существуют. Мы, это и имеется в виду, относясь к государству. Не мы с вами, а вот само принятие решений. Потому что вызовы, они идут, угрозы увеличиваются. А у нас пока пройдет до решения, произойдет очень много трагедий, очень много тяжелых последствий. И самое главное, ну вот посмотрите, мы хорошо, мы приняли всю эту историю, а теперь надо решить два вопроса. Что очень важно еще в этих поправках, посмотрите, у нас теперь не является основанием для отмены решения водворения социальное положение, семейное положение. Да, вот это очень важно, потому что раньше в судах, ну, до сегодняшнего дня, во всяком случае, когда еще принималось решение водворения, там говорили, у него много детей, ему кормить надо, он хороший работник, да, а еще хорошо готовит. Так вот вопрос в том, что тут же решало, приходили с диаспоры, и на основании этих заявлений наши суды вставали в сверхгуманную позицию и отпускали всех, кого выловили. Наверное, из-за любви к человечеству, либо еще к чему-то, какой-то другой любви, да? Но самое интересное, что вот эта вот история теперь у нас будет МВД принимать решение. МВД у нас может без суда, без суда и следствия, давно мы читали. Без всяких судебных процессов, проволочек, потому что вы, правда, не справлялись, оно принимает решение о выдворении. Это очень важно. Теперь самое главное, что была возможность выдворить, техническая возможность. А на это были средства и люди. Вот это уже другой вопрос. Мы помним заявление министра, когда у него была большая коллегия, он говорил, недавнее заявление относительно министра внутренних дел, Владимир Александрович Колокольцев, когда он сказал, что, слушайте, мы выдворили 70 тысяч из 700, да, ну там чуть больше 700. Потому что у нас не хватает человеческого ресурса и средств. Вот как бы, чтобы этого не получилось, да, это очень-очень важно. А тут-то все на бумаге хорошо, все, мы с шашкой сейчас помашем. А самое главное, потом выйдет так, что вот патроны есть, бойцы побиты, да. Вот как бы этого не произошло. И по поводу уголовной ответственности. На самом деле у нас была уже норма о ограничении получения гражданства, уголовной ответственности, но в таком охвате ее сейчас нет, не погашенная теперь у нас. Хорошо, а с погашенной судимостью у нас что? У нас теперь можно будет приезжать? Это раз. И есть вторая проблема. Это проблема, связанная с теми нашими истинными соотечественниками, которые получили судимость за пророссийскую позицию. А мы знаем, что в Прибалтике, даже в Средней Азии, люди получают судимости, причем по тяжелым статьям, терроризм, разжигание, экстремизм. Да, вот понятно, что по ним есть указ, но не по всем. Я сталкивался, кстати, мы с вами тоже сталкивались с такими примерами, когда люди совершенно нормальные, патриоты России, имея подобные истории, они не могут, участники СВО, они не могут нормально получить гражданство Российской Федерации, потому что встречаются с этим бюрократической машиной, которую очень сложно перенастроить, только приходится подключать начальников и работать в ручном режиме. Поэтому здесь я сразу скажу, что вот эту проблему надо на берегу поднимать. Мы ее с коллегами в СПЧ поднимали, еще покойный Кирилл Вышинский на эту тему постоянно говорил, что нам нужно учитывать, что у нас огромное количество людей, начиная с Украины, да, которые были осуждены местными режимами, и которые должны проходить, наоборот, не очереди, да, под аплодисменты, но вместо этого они сталкиваются, как правило, с историей, когда наша бюрократия по формальному признаку отказывается нашим истинным патриотам. Вот с этим надо проблему решать. Поэтому в направлении правильном идем, как говорится, правильной дорогой идете, товарищи, но теперь вопрос, самое главное, чтобы это было правильное исполнение. То есть не только дорога, но и само путешествие было с правильными результатами.
4: Уточнение небольшое. Вы сказали, если проехались свадьбы, постреляли где-нибудь. Но ведь это не представители Средней Азии ездят и стреляют, и свадьбы тут закатывают. Правда ведь? Кавказ за Кавказье. Ну, за Кавказье
5: трогать. Нет, за Кавказье это да. Я могу сказать, что у нас Вот последняя история, когда возле Кремля была стрельба, и когда на кольцевой дороге была стрельба, это у нас были почти 90% граждане Азербайджана.
4: Да.
5: Вот. Значит, да. Ну, иностранные граждане. Это иностранные граждане.
4: Ну, поэтому, скорее всего, двойное гражданство у многих, и гражданство России, и паспорта российские.
5: Вопрос такой, что если двойное гражданство, конечно, сложнее. А я говорю, что не граждане. А, ну, там были те, кто, у кого не было двойного гражданства. Сейчас, кстати, что было тоже интересно, у нас, например, поток заявлений со стороны граждан Азербайджана снизился на получение гражданства. Поскольку, я так понимаю, всех пугает постановка на воинский учет и прочее, да, они как-то меньше активность. Что, конечно, хорошо, да, вот. Но, в принципе, я еще раз говорю, вот все эти нормы написаны были из той практики, которая негативная практика, которая еще существует. А то, что касается наших граждан, ну, тут, конечно, я вообще считаю, что вот эта вот публичная стрельба, она должна привлекаться должны к уголовной ответственности за хулиганство, а не за мелкое хулиганство. Мы слишком гуманно закрываем глаза на проявление хамства и правильное хулиганство. Говорят, у нас традиции такие. Ну, пожалуйста, в горах эти традиции, это горские традиции. Они говорят, горские традиции. Ну, в горах вы стреляете.
4: Они на Воробьёвы горы поедут и там будут стрелять.
5: Ну там на Воробьёвы горы, да, контекстный для этого все и сделано.
4: Спасибо, да, спасибо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Благодарим за выход.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Реклама.
0: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Сергей Станкевич о политической интриге в Германии.
7: Там дышит на ладан. Мерц, КДС, ХСС, правящий блок, намерен провести ту же смену, что прошла в Великобритании, то есть поменять партийного лидера и тем самым канцлера без выборов. Скорее всего, им это удастся, и там эффект будет гораздо больше, чем в Британии от этой перемены. Но вряд ли удастся серьезно политику поменять, и Германия будет дрейфовать в сторону досрочных выборов. А досрочные выборы – это неизбежное усиление альтернативы для Германии. Она самая популярная сейчас партия, и она или подберет под себя ряд земельных правительств, а может быть и будет претендовать на участие в федеральном правительстве. В любом случае ее влияние внутреннее очень возрастет.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: О важном.
8: Товарооборот между Россией и Казахстаном за 5 месяцев этого года прибавил свыше 4%. В прошлом году он составил 28 миллиардов долларов. Это сообщил президент России Владимир Путин. Он также заявил, что у стран имеются большие перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики. В субботу Путин прилетел в Омск перед участием в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Путин провел двустороннюю встречу с президентом страны Касым Жомартом Токаевым. На встрече российский лидер отметил, что отношения Москвы и Астаны носят стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота.
9: О кредитах.
8: Российские банки в июне выдали потребительских кредитов на максимальную за два года сумму 450 миллиардов 700 миллионов рублей. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные БКИ Скоринг-бюро. Сумма оказалась в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Количество выдач в начале лета выросло в годовом выражении на 40%. Рост объемов кредитования отмечается, начиная с февраля этого года. Объясняется это постепенным снижением ключевой ставки Центробанком, вслед за которым финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования.
9: Об энергетике.
8: Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стала авария на высоковольтной линии электропередачи Эмирети. Это сообщил гендиректор Ингури ГЭС Ливан Мебония телеканалу ТВ Первелли. Процесс восстановления еще продолжается, добавил он. Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло утром 25 июля. Свет отсутствовал в Тбилиси и еще нескольких городах. Еще одно отключение электроэнергии случилось в Грузии в ночь на 24 июля.
9: Обо всем.
8: В августе россиян ждут сразу несколько астрономических явлений. 12 августа над севером и северо-западом России произойдет полное солнечное затмение. Уже на следующий день, 13 августа, наступит пик Персеид, самого мощного звездопада года. На небе будет видно до 100 падающих звезд в час. В ту же ночь можно будет разглядеть сразу 6 планет – Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом рассказали в московском планетарии. Финал астрономический месяца наступит 28 августа, когда случится частичное затмение Луны.
9: О валютах.
8: Официальный курс доллара в выходные 78 рублей 3 копейки, евро 88,89, курс юаня от Центробанка 11 рублей и 50 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
9: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. К нам присоединяется Александр Насович, политолог, главный редактор порталов rubaltic.ru, eurasia.expert. Александр Александрович, вас приветствую. Здравствуйте. Телеграм-канал «Книга Насовича». Читаем. Крупнейший за 4 года пакет санкций Евросоюза против России пока не привел к обвалу ни российского рубля, ни российской биржи. Но все-таки так или иначе, 21-й пакет, насколько я понимаю, принят, да, 21-й пакет, хотя там много говорят о том, что в дальнейшем уже никаких пакетов не будет, потому что нечего в эти пакеты уже закидывать. Тем не менее, в какой-то перспективе следует ли ожидать, что пакеты пойдут на убыль, в смысле санкции будут отменять или нет? Мы же видим все эти новости про то, что они и сами эти санкции обходят.
10: Отменять они их точно не будут, и новые пакеты будут вводить. Другое дело, что эти пакеты будут становиться все более выхолощенными. Почему? Потому что, вы правильно сказали, все реальные санкции, какие они могли ввести, они европейцы уже ввели. И остались только символические вещи, которые должны демонстрировать, как они выражаются, их непреклонность, их принципиальность и так далее. А если они продолжат вводить реальные санкции, то они будут вместе с Россией бить по себе любимым. Потому что, например, до сих пор не под санкциями Росатом, но и европейцы не могут вести санкции против Росатома, потому что ряд атомных станций в Европе обслуживаются российскими энергетиками, потому что они строились, эти АЭС, когда-то Советским Союзом, и больше они эксплуатироваться не могут никем по законам функционирования атомной отрасли. Конечно, можно возразить, что был исторический прецедент, когда европейцы пошли на введение санкций против России, против самих себя. Это 2022, когда они отказались от российского газа, когда были взорваны северные потоки. И, может, не Европа это взрывала, не Еврокомиссия, но она это дело приветствовала, и до сих пор Германия даже боится того, что Россия в консорциуме США возобновит работу северных потоков и заставит немцев покупать дешевый российский газ. Но за эти 4 года ситуация поменялась в российско-европейских отношениях. В 2022 году они все шли на эти бумеранговые для себя меры, потому что верили, что Россия реально обвалится. А по публичным заявлениям весны 2022 года это было видно. Тогда какой-то французский министр сказал, что российская экономика рухнет за неделю, и это было, эти санкции были экономическим эквивалентом атомной бомбы против нашей страны. Ничего, Россия не рухнула, и до сих пор экономика ее держится, хотя трещит, нужно это честно признавать. И поэтому теперь те же санкции, вводить реальные санкции, болезненные, и болезненные в том числе для них, становится все более рискованно, потому что быстрого эффекта не случилось, а ждать медленного эффекта, то это еще вопрос, кто его первым дождется, то есть смерть собственной экономики, Россия или европейские страны.
4: Ну и нельзя обойти стороной историю с перестановками на Украине. Там, кстати говоря, вот правительство хоть и меняют, но я так понимаю, что с кадрами проблемы, и пока что многие с приставкой ИО остаются. Тем не менее, главком-то поменяли, и вы у себя пишете, что второй случай с прошлого года, когда Зеленский безоговорочно капитулирует перед европейскими спонсорами и их прямыми агентами влияния на Украине. Как только им раздают коробки, выводят на Майдан. Вот этот бы момент пояснить, если... Вообще, вот этот момент с определенными давлениями в определенный момент мне, честно говоря, не очевиден. Какую цель преследует Запад, когда вот он хочет, в смысле Запад, он, заменить определенного человека на Украине? Или, ну вот в чем как бы логика? Я не понимаю. Ну, Федорова убрали зачем-то тоже. Заменили на Драпатова, надавили на Зеленского. В чем логика-то? Я не понимаю.
10: Федорова убрали не европейцы, Федорова убрал как раз Зеленский под предлогом отставки правительства. Я так понял, что смысл отставки правительства был именно в том, чтобы избавиться от министра обороны, потому что сейчас Министерство обороны на Украине стоит по бюджетоемкости всех остальных министерств вместе взятых. Почему? Потому что Украина сейчас это страна, которая живет с дотацией Запада, а 90% всех дотаций Запад дает на войну, на ведение войны против России. Соответственно, власть и деньги на Украине сегодня получает тот, кто эти средства агрегирует, тот, кто эти средства распределяет, в чьи руки они идут. И здесь вопрос контроля над Министерством обороны, над Генштабом, над командованием ВСУ, он становится принципиальным. Становится принципиальным вопрос, кто будет раздавать подряды всем этим бесчисленным производителям дронов, производителям там питания, одежды для военных. По меркам Украины это колоссальный день, потому что Украина сейчас живет войной. Там, в принципе, ничего другого нет для развития экономики. И вот Зеленский уже второй раз пытается сконцентрировать всю власть в своих руках и стать полностью неподконтрольным для западных спонсоров. И второй раз за год он получает за это по рукам. Прошлый раз был, когда он пытался переподчинить себе, переписать законодательство о НАБУ, о Национальном антикоррупционном бюро Украины и антикоррупционном, как это расшифровывается, САП, антикоррупционный суд, назовем его так. Эти структуры были созданы при Порошенко, террористе-экстремисте, эти структуры создал Запад для того, чтобы украинские власти контролировать. Они не подотчетны президенту Украины, администрации.
11: Как и НАБУ.
10: Специализированная
11: антикоррупционная прокуратура, вот это САП.
10: Специализированная антикоррупционная прокуратура. Она, как и НАБУ, не подотчетна президенту, парламенту, правительству, и фактически это инструмент внешнего управления Запада. Зеленский год назад захотел от этого избавиться, подчинить себе, чтобы стать неподконтрольным полностью. Получил за это по рукам в виде картонного Майдана и очень жестких отзывов на Западе с угрозой прекратить военную помощь Украине, и сдал назад. Вот сейчас с Федором была попытка номер два. Он пытался подчинить себе все денежные потоки, которые идут на войну с Россией, чтобы распределять их между своими людьми, своими подрядчиками, и тоже получилось за это по рукам. Причем методы были каждый раз идентичные, в общем, до смешного, до картонок. Каждый раз включается вот этот рой европейских НКО, которые базируются на Украине, европейских, американских, они выводят свой актив на Майдан, второй раз за год, и угрозы Майдана Зеленского осаживают. Это вообще поразительная ситуация, до чего деградировала вся эта идея. Там прямой демократии, народной революции, вообще вот это, все, вот вся эта идея, мы не рабы, которые украинцы бросались в адрес нас, россиян, когда мы им показывали пальцем на все эти Майданы. Ведь не собираются Майданы на Украине по поводу невыполненных предвыборных обещаний Зеленского, по поводу его просроченной легитимности, по поводу, самое главное, ТЦК, этих украинских военкоматов, как они бесчинствуют, ловят этих несчастных ущелянтов. Там максимум какие-то стихийные бунты происходят, вот как во Львове произошел. Но про Майдан на Украине мы говорим, когда этот Майдан включают западные органы, когда они выводят своих прикормленных людей и грозят включить все вот эти цветные технологии цветных революций, под которые собираются как бараны на улице и площади городов страны миллионы. Это свидетельствует о чем? Во-первых, что демократии на Украине нет и в помине. Во-вторых, что все вот эти цветные революции – это социальные технологии, технологии управления даже не толпой, а элитами, властью подконтрольной страны с помощью толпы, улицы. И третье, что Украина – это как раз такая страна, которая полностью подконтрольна Европе, американцам, другого вопрос, каким американцам, и поскольку мы с ней воюем, то де-факто мы воюем с ними через нее, и договариваться надо, и в итоге придется как-то именно с ними, потому что Украина что? Украина – это не субъект. Любые переговоры с Украиной, вот как это Мединский вел в Стамбуле в прошлом году и до этого, это профанация, это имитация переговорного процесса.
11: Давайте перерыв сделаем. Кстати, Мединский под санкции попал. Вот, свежая новость. Александр Носович, политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру и Евразия.эксперт, книга Носовича, телеграм-канал. Сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим этот разговор. Никуда не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
12: Реклама. А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке. Напротив фонтана. Тут еще памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
15: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
16: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В прагматике великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика великие луки. Новая Веста по выгодной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: С нами по-прежнему Александр Носович, политолог, главный редактор порталов Рубалтика.ру, Евразия.эксперт, книга Носович, телеграм-канал. Александр Александрович, тут же новый главком ВСУ Михаил Дропатый назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Ну вот, мы видим, говорит, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которое не имеет права на существование, ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий. Не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении. Вам на комментарий.
10: Ну, во-первых, меня поразили комментарии наших российских пользователей, которые там это привычно возмутились, обиделись. Нацист, русофоб. Извините, пожалуйста, кого на войну с Россией могли бросить европейцы с британцами? Что там? Русофила, там, вот, сторонника дружбы с Россией, не знаю, там, этого, который сейчас у нас в Москве отсиживается, кума Путина, Медведчука, что ли? Нет, бросили совершенно идеологически подходящего для этого человека, который такими интервью он долгие годы и доказывал, что он именно такой человек. А это же интервью старое, ну, по-моему, 23-23 года. И я такие заявления всегда призываю воспринимать не правым, а левым полушарием мозга, то есть аналитическим. Зачем вот включать эти эмоции, которые он у вас пытается вызвать? Ну да, нацист, русофоб, он на этой должности не может быть, в принципе, другого человека. Вы просто логически попытайтесь вместо этого вникнуть в то, что он сказал. Это же абсурд. Это бред. Это вообще выражение украинской культуры, вот этой гиперэмоциональной, которая идет от Николая Васильевича Гоголя, и даже раньше, от украинской пародии на Энеиду, с которой, собственно, отчитывается украинская литература, с Котляревского. Абсурд и бред как национально образующий стиль. Давайте разберем с точки зрения истории вот это заявление. Русские не имеют права на существование как нация, потому что они за тысячи лет в своей имперской сущности никак не менялись. Но извините меня, он очень накинул нам так хорошенько тысячелетий. А русская нация существует, вот по российской версии истории, тысячу лет с призванием варягов, с появления русского государства. Кстати, это российская версия нашей истории. Сами украинцы так не считают. А для них Россия – это Московия, которая образовалась в лесах Залесья. Это термин, который они продвигают в своих учебниках истории. Я их читал, кстати, из новых регионов в свое время вывозил. Вот те украинские учебники истории, которые там на помойках повсюду валяются. И внимательно изучал, что там десятилетия украинским школьникам вдалбливали. Вот им вдалбливали, что Россия – это историческое Залесье, финно-угорская земля на дальнем северо-востоке Киевской Руси, которую украинцы потом древние укры колонизировали в свое время, потом от колонии отделилась и как-то вот выросла в империю. Как-то процесс начался где-то в 15 веке, когда Московия переняла преемственность от Золотой Орды, другой азиатской дикой варварской империи, как завершилась при Петре Великом, когда она официально стала империей. То есть, это по версии Украины, это даже не тысячи, это даже не тысяча лет существования русской нации. А Дропаты в этом интервью полностью солидаризируется с Мединским и его учебником истории, по которым, и хоть с Владимиром Владимировичем Путиным, который много лет утверждает, что русские и украинцы – это один народ, который Такеру Карлсону в интервью там объяснял историю Руси и то, что наша страна, Россия, Украина, Белоруссия, они вот идут оттуда, с берегов Днепра, от Рюрика, Олега, Ольги, Игоря и так далее. И фактически человек в своей русофобии выдал такой градус ненависти, что он совершил как-то вот в припадке ярости круг на 360 градусов и вернулся вот этой к старой доброй советской версии триединой восточнославянской истории великорусского народа, еще как раз имперская версия истории, которая была общепринята в Российской империи вот в петербургский период, когда есть три единые русские народы, состоящие из великороссов, малороссов и белорусов. Особенность украинской политической культуры, и не только политической, что у них вот все вырождается в такой вот театр абсурда. Собственно, глубоко показательным в связи с этим, кто сейчас возглавляет Украину, ее возглавляет клоун. Клоун, который сделал карьеру на высмеивание вот таких вот особенностей украинской политики. «Вечерний квартал» шоу, оно в нулевые, в десятые годы, где-то вот до второго Майдана, было очень смешное и очень популярное, потому что оно вот эти вот сатирические моменты украинской политической жизни, оно подчеркивало и заостряло, и демонстрировало в полной безумие и абсурдность происходящего. Вот этих войн Ющенко с Януковичем, потом с Тимошенко, потом Януковича с Тимошенко. Это все было очень смешно. А сейчас этот цирк с конями, цирк на дроте, как выражаются на Украине, он находится у власти, и смеяться приходится уже нам. Но только, к сожалению, этот цирк еще и кровавый оказался. И это аргумент к тому, что деятели культуры, деятели шоу-бизнеса не надо приводить к власти.
11: Ну и, пожалуйста, прокомментируйте, ну, по итогам вы знаете, да, 35-минутной встречи Рубио и Лаврова. От Рубио прозвучало, что нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия. Говорит ли это... Я уж не знаю, можно ли в очередной раз хоронить дух Анкориджа, но вот это что значит, по-вашему?
10: Слушайте, ну, дух Анкориджа, по-моему, так уже все, и включая меня, и похоронили, закопали. Я лично предложил его хорошенько помянуть хорошим добрым словом. Там не надо его там. А покойники либо хорошо, либо ничего. А про Анкоридж плохо в самом деле не надо, потому что свою роль вот в эти месяцы, я считаю, он сыграл. Он не давал втянуть США при Трампе по новой в украинский конфликт и давал нашим военным возможность спокойно работать, не отвлекаясь на политику, на дипломатию. Это было важно. А что касается вот этого заявления Рубио про новые творческие идеи и подходы, то я написал, что как-то есть экономические индексы, которые показывают косвенно наше положение, наша ситуация, индекс Мосбиржи там, и тому подобное, курс рубля и так далее. А есть социологические, это там всякие рейтинги, опросы и так далее. А есть политические. И я к таким политическим индексам отношу индекс Дональда Трампа. Как нынешняя американская администрация ведет себя в украинском конфликте. А ведет она себя строго, исходя из того, как она оценивает перспективы победы или поражения России. А если она начинает верить, что Украина может, точнее Европа с помощью Украины реально может победить, то она начинает отходить от своих миротворческих потуг и попыток быть там посредником, регулировщиком, медиатором конфликта, нейтральной стороной. А вот весной, летом этого года эта тенденция явно наметилась. И как-то вот к саммиту двадцатки был пик этой тенденции, когда европейцы уже поверили, что американцы возвращаются в игру как полноценный участник прокси войны с Россией. Этот пик продлился от саммита двадцатки до саммита НАТО, на котором были очень громкие, но несодержательные, неконкретные заявления Трампа в поддержку Украины. И вот сейчас заявление Рубио, вообще сам факт его встречи с Лавровым, это сигнал того, что дело пошло на спад, и, соответственно, индекс Трампа для России начал расти. Потому что что произошло? И вот что следует из того, что вы сказали, процитировав Рубио? Следует, что американцы снова включают режим посредника, нейтралов, и вообще там начинают топить за переговоры. Что это, на мой взгляд, доказывает? Это доказывает, что пик вот того кризиса, который бы нам сделали с ударами БПЛА, с дефицитом бензина, со всеми вот этими топливными проблемами, этот пик, если не пройден, то он достигнут, дно достигнуто, и всем уже понятно, что дальнейшего падения не будет, что Россия сейчас отскочит, а для Украины проблем становится все больше и больше.
11: Спасибо. Александр Насович, политолог, главный редактор портала Фрубалтик.ру и Евразия.эксперт. Благодарим за выход.
19: Честный взгляд на происходящее вокруг.
20: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Олег Макаренко об атаках Ирана на страны Ближнего Востока.
22: То, что Иран наносит удары по инфраструктурным объектам стран, которые разместили у себя американские базы, это нормально. Почему? Потому что американские базы используют их же инфраструктуру, этих стран Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, для того, чтобы наносить удары. Это еще и Ирак, еще и Иордания. То есть можно перечислять, не останавливаясь, практически все страны залива. Это законная цель для иранских ракет. А и то, что они будут тоже находиться в каменном веке, я в этом не сомневаюсь. И у Ирана хватит беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет с изменяющим, неизменяющейся траектории, трудно сбиваемые ракетами ПВО Соединенных Штатов. Я думаю, что весь Ближний Восток окажется перед выбором или снова цивилизация Месопотамии, или прекращение боевых действий и все-таки стол переговоров, за которым Соединенным Штатам окажется не просто разговаривать и потом рассказывать своему же электорату о том, что они победили.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.
1: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте. В начале выпуска срочное сообщение. Число погибших после атаки ВСУ по турбазам в Запорожской области выросло до 12. Из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего, сообщили власти. Двух человек, в том числе одного ребенка, удалось спасти из-под завалов. День траура объявлен 26 июля в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке. МИД России передаст материалы о ночной атаке ВСУ на турбазы в поселке Кирилловка Запорожской области на международные площадки. Это заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. Он добавил, что о теракте в Кирилловке должно быть известно всей международной общественности. Беспилотники ВСУ атаковали базы отдыха в Запорожской области в ночь на 25 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
24: О важном.
8: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Это сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Он подчеркнул, что нефтепродукты

0: Правильная стратегия, которая вот что? Сначала премьер-министр, правительство, кабинет министров, там эти фамилии уже все забыли. Но из последнего на слуху был Федоров, который пока цепляется за внимание аудитории, еще подпитывает свою фамилию вот этим самым странным Майданом. И теперь Дропатый вместо правой руки Сырского, да еще и назначен новый глава генштаба, фамилию его еще не выучили. Что происходит в военной машине на Украине? И действительно ли, как приходится читать такое мнение, у России сейчас отличное окно возможностей, потому что если Сырский в паре с Федоровым работали на какую-то стратегию, то этим нужно будет теперь радовать улицу, и ничего внятного пока они продемонстрировать не смогут, а потому для нас открываются какие-то возможности.
1: Ну, я не скажу, что Федоров с Сырским работали на какую-то единую стратегию. Все-таки это совершенно два разных человека, совершенно двумя разными подходами к ведению боевых действий. Если Федоров был из так называемой партии дронов, да, который считал, что победить Россию можно исключительно дронами, соответственно, все деньги, все ресурсы надо перенаправлять именно на них, то Сырский, как человек с классическим советским военным образованием, а это очень хорошее военное образование, академическое, да, со знаниями не просто там узкой какой-то специализации, а как управлять фронтами, да, этот человек понимает, в отличие от Федорова, и он, конечно, считал, что надо и другие сферы военной деятельности поддерживать, а не только одни дроны. И, собственно, в этом у них было главное расхождение. Но мне кажется, что Федорова-то уволили не из-за его каких-то там несогласий или споров с Сырским или с Зеленским. Федорова уволили, потому что он не справился со своей задачей, которую он сам на себя возложил. Эта задача очень простая – разобраться с мобилизацией. Вот, собственно, и главный камень преткновения. Федоров обещал в середине июля представить план масштабной реформы мобилизации, масштабной реформы ТЦК, как сделать ТЦК с человеческим лицом, военкома с человеческим лицом, а не вот это все, что мы наблюдаем сегодня на территории Украины.
0: Но это невыполнимая задача, Саш, в принципе, военком с человеческим лицом на Украине.
1: Он представил этот план, да, у него просто нет, даже сейчас удобная позиция, да, вот, я вам подготовил план, а вы меня увольняете. Но даже ты уволенный можешь представить эту дорожную карту, как ты собираешься делать ТЦК с человеческим лицом, но ты ее не представляешь. Вот и все. Поэтому ты идешь гулять, а скандалов с ТЦК, с участием ТЦК этих кадров стало настолько много, критически много, что уже, омбудсмен украинский по фамилии Лубенец, недалече как во вторник на этой неделе, заявил о том, что украинское общество по точке накала уже близко к суду линча, уже готовы линчевать этих ТЦКшников на улицах, вешать их на столбах, там, на деревьях, расстреливать их из пневматического оружия и прочее. Да? Это уже омбудсмен украинский говорит, это не передача аналитика с именем или государственный телеканал России. Это человек, занимающийся правозащитной деятельностью, констатирует, что 90% мобилизационных действий, 90% проходит с нарушением прав человека. Ну вот как тут держать этого министра обороны, который обещал, что он все это дело исправит, и с этим не справился, и к середине июля не представил этот план, который обещал. Ну вот, пожалуйста, его уволили. А он еще и связан с западными кураторами, то есть он по факту является не министром при Зеленском, а министром Запада при Зеленском, который завязан на все эти программы чешские там инициативы, эти датские инициативы, Brave One, британская инициатива. Вот все это было завязано на Федорове. И как только его уволили, тут же появился этот картонный Майдан, который мне очень напоминает Майдан прошлого года, ровно год назад. Зеленский попытался обнулить полномочия западных антикоррупционных структур на Украине. Это НАБУ, это САП. И улица тогда тоже восстала. Примерно так же неискренне, так же картонно. Да? Ну вот реальный бунт, к которого государство Украина, не до государства

0: реально боится. Это был бунт во Львове, бунт против ТЦК, когда перевернули автобус, когда раздели догола там этого ТЦКшника несчастного, да, вот это был реальный бунт. И этот реальный бунт, Зеленский почувствовал в нем опасность, он был подавлен жестко. Там тут же всех арестовали, там тут же всех пересажали на 60 суток СИЗО, уголовные дела завели, и этот Майдан во Львове резко затих. А эти с картоночками стоят там прекраснодушные эти девчоночки, мужчинки эти, не до призывного возраста, потому что, ну, страшно призывникам-то выходить, еще и в армию заберут. Ну вот, это уже, конечно, инспирировано извне теми же самыми силами, которые инспирировали Майдан в прошлом году. В прошлом году Зеленскому понадобилось 9 дней, чтобы осознать, что он не является хозяином в своей стране, и он тогда откатил назад, да, отыграл назад эти реформы, по которым он фактически обнулил полномочия Набу и САП. Сейчас ему понадобилось, ну, сколько там, 6 дней, да? Нет, он, конечно, не возвращает обратно Федорова, но вот он решил поменять главкома ВСУ Сырского. Сырским он сам себя загнал в такую некую ловушку, да, из которой нет хороших каких-то выходов, да. Это вот ситуация с Сырским, это не просто кадровое решение, это такая лакмусовая бумажка, насколько глава режима Зеленский контролирует ситуацию в собственной стране. И у него не было хороших ответов на этот вызов, да, оба. Ну, их всего два. Ну, и оба эти ответа, они бьют по Зеленскому одинаково болезненно. Но вот первого, ну, был у него вариант оставить, да, Сырского. Если Сырский остается, это будет воспринято как игнорирование претензий. А претензии, ну, действительно есть у какой-то части украинского общества, у какой-то части генералитета. Это и вопросы по ТЦК, это и вопросы по фронту, это и кадровая политика, и конфликты с командирами на местах, с Дропатым, например, кстати, был конфликт, это которого сейчас прочат на нового главкома, там еще юридические же у них завихрения, по которым все эти назначения сейчас, ну, как бы, мягко говоря, незаконны, да, но вот оставить на посту Сырского при явном запоре на смену, ну, резко консолидирует раскол уже не между фронтом и офисом президента, а глубже, между обществом, армией с одной стороны и властью с другой стороны. Это как бы работает на делегитимизацию Зеленского внутри страны в тот момент, когда ему очень нужна монолитность своего недогосударства. Отправить в отставку, да, как это он сейчас сделал, но это показывает, что он отступает вот при этом уличном давлении, давлении западном, да, то есть увольнение главкома ВСУ под грузом претензий от военных блогеров, от части военных, от вот этих неискренних, прекраснодушных девочек на картонном майдане. То есть это закрепляет за Зеленским образ президента, который не столько самостоятельно принимает решения, сколько реагирует на чужие хотелки. Вот для человека, который выстраивает из себя весь такой образ военного лидера, это репутационный удар. Получается, что не он управляет армией, а армия и улица управляет им, да. Не случайно он сейчас пытается там провести 2 или 3 дня подряд, он же проводил там эти встречи с командующими родов и видов войск, с командирами бригад, с командирами корпусов, со всякими этими медийными редисами и прочими овощами. Вот, то есть решение вроде как принимает не он, а военная среда, да, то есть нет какой-то персонализации на самом Зеленском, но это как бы обнажает ту же самую слабость, о которой я говорил выше, то есть Зеленский просто боится брать на себя единоличную ответственность вот за такое кадровое решение, за решение вот такого уровня, и ищет какое-то коллективное прикрытие, да, что само по себе читается как неуверенность в собственной власти. Здесь, конечно, еще третий контур – это западный, да, и любое вот из этих решений, оно все равно воспринимается как капитуляция перед внутренним давлением, да, ну и, естественно, перед внешним. А это читается просто как нестабильность системы, а нестабильность – это то, что меньше всего нужно тем, кто вкладывает ресурсы в этот украинский проект, и это уже такой дамоклов меч зависает над самим Зеленским, а нам, в принципе, все равно, что Доропат и что Сырский, об этом еще поговорим в следующей части. Нам главное, что мы фиксируем, что Зеленский оказался перед выбором без хорошего решения, и каждый из вариантов работает на подрыв его опор, Игорь.
1: Да, но действительно, какие перспективы, да, и как это изменит ситуацию на линии соприкосновения, через пару минут продолжим.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да. Ну и действительно, новый главком ВСУ. Интересно, что вот ты упомянул вскользь в предыдущей части юридическую составляющую. Вообще, в принципе, как началось с Януковича, так с юридической составляющей на Украине все странно. Верховная Рада.
4: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
5: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: Получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба.
1: Вот они, получается, снова победили. Он принес в жертву своего главкома, закамуфлировав это под коллективное решение всей армии. Ну, вот встречался, да, последние два дня, и через эти консультации снял с себя, ну, не снял с себя, а размыл ответственность за вот это решение между собой и генералитетом. Кто такой Доропатов? Доропатова отлично помнит Донбасс. 9 мая, в День Победы 2014 года, в Мариуполе он БМП гусеницами, траками давил на народные проявления на улицах города и сидел в качестве командира экипажа на одной из БМП, которая скакала там по баррикадам людей без оружия, которые там были. Он тогда был командиром 2-го батальона 72-й бригаде и вот давил жителей Мариуполя, сидя на броне. Не сказать, что это
2: против
1: очень...
2: против Евромайдана были, вы вышли тогда против Бандеры.
1: Да. Вот. Не сказать, что это очень талантливый военачальник. Уже в ходе СВО у него были там как военные успехи, которые были обусловлены скорее ошибками противника, то есть нашими ошибками фатальными, нежели каким-то стратегическим чутьем Доропатова, но у него были сокрушительные поражения. Один разгром Курского плацдарма чего стоит, да, он как раз встал во главе группировки «Кортица» в момент, когда мы погнали противника в Курской области. Вот. Можно вспомнить в целом вообще откат фронта вот 24-26 годов. Это целиком и полностью его заслуга. Потеря стратегически важной Великой Новоселки, например, да, после которой мы развернули наступление в Запорожской и в Днепропетровской областях. Это он. Освобождение Курахова, например, и дальнейшее наше наступление на Красноармейск. Это тоже большое спасибо Михаилу Доропатову, но тут же вот в этой рокировке дело не в военных заслугах там одного или второго. Доропатов вообще ученик Сырского. Первая офицерская должность лейтенантская у него была в 72-й бригаде в то время, когда Сырский был командиром этой бригады. То есть он плоть от плоти, как говорится, хотя и восстал против своего учителя, потому что он Федорова вот в этом замесе поддержал. Вот. Собственно, он встал вместо Мясника. У Сырского же какое прозвище? Генерал 200, да? И вместо Мясника с советской школой военной пришел менеджер, да, менеджер под дроновую партию. Доропатов, вот это не Залужный, это не Сырский, это компромисс, да? А компромиссы не выигрывают войны, да, компромиссы вообще редко воюют лучше, чем какие-то принципиальные решения. А тут уже анонсировали обновление генштаба, да, но опять, значит, будет трястись военная вертикаль украинская, тряска в разгар лета, когда уже идут бои на их генеральной линии обороны в Донбассе, это... Ну, я не знаю, вот двигатель у машины на ходу менять, но это примерно то же самое. Вот. И главное, что Зеленский во вторник подтвердил, что Федорову найдут заметную должность, связанную с развитием технологий для государства, для обороны промышленности. То есть человек, который публично шантажировал президента из подземного паркинга, там рисовал какие-то эти самые... на экранчике, да, собрал брифинг и рисовал, какой он хороший, какой он молодец, а его вот такого увольняют. И вот этот вот человек возвращается, не то что не наказан, он возвращается в систему только через другую дверь, да, через черный ход, вот, или через боковую дверь. Вот. Значит, будет продолжение, значит, конфликт вот этот цифровой и боевой, он не закрыт, он теперь просто уйдет пойдет против, ну, может, пойдет против нового главкома, не знаю, через полгода, там, год. Дорабатый, мне кажется, тоже пойдет по маршруту на Залужного и Сырского, потому что в первую очередь ничего не изменится в области мобилизации. Она будет только большим раздражителем украинского общества, которое уже, ну вот, признаки проявления бунтов, они уже есть. И я вот возвращаюсь в первой части, так немножечко задел интервью омбудсмена украинского, который сказал, что общество дошло до суда Линча, а военкомы превратились в законную цель улицы. И тут очень интересные цифры. Общий рост обращений в его аппарат с 2022 года по поводу бесчинства ЦКшников вырос в 333 раза. Да, особенно там ситуация плачевная в Закарпатской, во Львовской, в Тернопольской областях. Ну, то есть там на западе Украины вообще не понимают, зачем воевать, кому воевать. Там параллельно нацполиция свою бухгалтерию ведет. Ну, бухгалтерию образно выражаясь, про бухгалтерию в прямом смысле слова чуть позже еще скажу. То есть там по нападению на военкомов, если в 22-м году их было 5, то в 25-м году 341 нападение, на апреле 26-го уже 118, а это еще не половина года. То есть тут понятно, да, какие два графика и какая траектория. То есть один график на порядке растет, второй график в разы, и обе линии сходятся в одной точке. Ее Лубинец обозначил как украинское общество на грани не просто раскола, а силового противостояния с властью. И вот Львов, да, 8 июля, где толпа перевернула машину ТЦК, она как раз и показала вот этот первый массовый всплеск, и явно не последний. Да. Про процедуру повторюсь. Лубинец, омбудсмен украинский, говорит, что только 10% мобилизации идет по закону. Остальные 90% это нарушение прав человека. ТЦК фактически превратились в подпольные тюрьмы, туда не пускают адвокатов, там забирают телефоны и так далее, и так далее. Бусификаторы работают в балаклавах, без шевронов, чтобы максимально себя обезличить, а, соответственно, чтобы не было возможности привлечь этих людей смерти в ТЦК за этот год как минимум 4, да, плюс еще один, который умер там своей смертью, но его не отдавали несколько дней, 10 дней, по-моему. Вот ВЛК, через которую на фронт идут ВИЧ-инфицированные, больные диабетом, гепатитом, ожирением, ну и прайс, да, вот опять же украинский омбудсмен говорит, что из бусика выйти $10 000, из помещения ТЦК уже $20 000. И вот он констатирует, что люди готовы уже к суду Линча, готовы уже расправляться. Это о чем говорит, возвращаясь к проблеме Украины на фронте. То есть они думают, что вот они победят дронами. Но в конечном итоге это все решает пехотинец, нога солдатика все решает. И если ТЦК 90% мобилизации проводят по беспределу, ну, наверное, не все хорошо так в государстве украинском, как это рисуют в едином телемарафоне. Если они там на всех фронтах наступают, зачем тогда у них вся верхушка военная заменяется в этот самый момент? Вот Дропата сейчас уходит и говорит, что я оставляю своему преемнику наступающую армию. Конечно, никакая она не наступающая, да, она, мягко говоря, обороняющаяся, но вот он как бы хочет сыграть на том, что он уходит на пике, а вот у Дропатова потом сравним, какие будут успехи. Но, повторюсь, вот по людям вот эта статистика Лубенца говорит красноречивее любых фронтовых сводок.
2: Об ударах Киева вглубь России не только. Продолжим и поговорим уже после новостей.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювиксфарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювиксфарм. Приобретайте наш лецитин от Ювиксфарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Дмитрий Корнев о возможном хаосе в ВСУ после назначения нового главнокомандующего.
8: Вероятно, будет определенный вакуум власти. Он должен быть, ну, в теории, скажем так. И, конечно, этим можно попытаться воспользоваться. Ведь есть еще один момент, который не упоминают, то, что вместе с Михаилом Дропатом придет команда управленцев. То есть там будет меняться генеральный штаб, там будут меняться другие структуры. Кто-то останется на своих местах, кто-то перейдет на другую должность, кто-то покинет командные должности вооруженных сил. В любом случае, какой-то вакуум власти будет. И вот тут, конечно, очень бы неплохо было бы провести анализ возможных вот этих вакуумных таких пузырей и, соответственно, понять, как это использовать.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
10: Аварийно-спасательные работы в поселке Кирилловка Запорожской области завершены. Число погибших возросло до 12, пострадавших до 19. Это сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка. По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы. Семьями погибших работают оперативные службы и психологи. 26 июля в регионе объявлено днем траура в связи с трагедией.
11: О спецоперации.
10: Вооруженные силы России продолжили бить по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила вечером сегодня Минобороны. В порту Черноморск под удар попали объекты портовой инфраструктуры. В порту Николаев сухогруз и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем поражены «Балкер», три сухогруза и катер.
11: О топливе.
10: Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года. Это заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. Кроме того, власти России рассматривают снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%. Соответствующие акты будут приняты в ближайшее время.
11: О Москве.
10: Вход и выход на прилегающих к стадиону Лужники станциях метро могут ситуативно ограничить сегодня вечером и завтра, сообщает Департамент транспорта Москвы. 25 и 26 июля запланированы концерты группы «Руки вверх». На ближайшей к стадиону станции «Спортивная» перед мероприятием «Южный вестибюль» будет работать только для выхода пассажиров. После – только для входа, указано в сообщении Дептранса. Движение транспорта из-за концерта в районе стадиона также временно ограничено.
11: О деньгах.
10: В Европе впервые с 2002 года изменят дизайн еврокупюр. В ЕЦБ представили 10 вариантов в двух темах – европейская культура и реки и птицы. Финальный дизайн выберут до конца года после голосования. Новые банкноты появятся в обращении через несколько лет.
11: О валютах.
10: Официальный курс доллара в выходные 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек и курс юаня 11,5. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
3: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Ну и вот еще из сообщений среды, из Киева. Зеленский назначен новым главой генштаба ВСУ. Генерал-майор назначен Игорь Скибюк. А по словам Зеленского, бывший главком Сырский и бывший начальник генштаба Гнатов будут служить в защите Украины. Как вот как раз и, видимо, Федоров, который пока ни на что не соглашается. Да,
1: он такой, как капризная девочка, это самое. Ну да, Доропат и Сибюк, их характеризует один факт. Они в свое время немножко поконфликтовали с Сырским. То есть ставят не по профессиональным качествам, а противопоставляя предыдущему главкому, предыдущему начальнику генштаба. Сибюк – десантник с самого начала до мозга костей. Он как в ВДВ как бы тащили на себе основную нагрузку в Курской области и провалили ее после нашей операции «Поток». Поэтому ну, он бывший командующий десантно-штурмовыми войсками. Ну, вот, вот такой у них теперь НГШ. Доропаты, ну, тоже за ним тянется там целый шлейф, начиная с Иловайского котла, откуда он выводил, пытался вывести людей на броне, и их там всех расколошматили, огромные потери. Можно вспомнить за СВО полигонные серии, ее так называют, на Украине, после которой, кстати, Доропаты был отставлен с должности командующего сухопутными войсками. Это когда наши «Искандеры» били по учебкам в Сумской, по-моему, области, в Днепропетровской области, где они устраивали там построение, ну, их накрывали там кассетными боеприпасами. Курск я уже упоминал, да, то есть на Красной Армейской его тоже бросали, но вот там магия Доропатова закончилась. Можно вспомнить скандал, который Доропатый изначально пытался замять, это 155-я бригада Анна Киевская, да, которая была, помните, натренирована во Франции по программе Макрона. Вот ее обвинили в полном составе в самовольном оставлении, да, позиции где-то там, по-моему, под Великой Новоселовкой. 58-я бригада, которой командовал сам Доропат, и сегодня там фигурирует в скандалах с поборами и так далее, и так далее. Ну, то есть это не люди, которые прилетели с другой планеты с какими-то новыми подходами к системе ведения боевых действий. Ну вот мне кажется, что сейчас у них больше будет упор на дроновую составляющую, на составляющую бить по российским тылам. Вот они решили, что таким образом они смогут принудить Россию к миру. Отсюда удары уже, они перестали стесняться, да, раньше они били по НПЗ и говорили, что это НПЗ, значит, питают нашу военную машину. Затем они начали бить по складам Wildberries, говоря о том, что там, дескать, логистика их участвует в военном снабжении. Ну, натянуть саму на глобус тоже можно, конечно. На Wildberries действительно продаются там и коптеры китайские, и китайские всякие тепловизоры, и китайские, турецкие бронежилеты, но там обвинить...
2: Камуфлированные, да, можно купить.
1: Да, обвинить Wildberries в участии в военной логистике, ну, можно так любую аптеку обвинить в участии в военной логистике. А в чем виновата, в какой военной логистике участвует инфраструктура Мираторга, которая была атакована в среду, да, на этой неделе, как сюда натянуть? Они просто перешли по ударам по гражданской инфраструктуре, и эти удары, они не хаотичные. То есть мы видим, да, что они сначала выбивали топливную составляющую, сейчас они бьют по, значит, уже начали бить по продуктовой составляющей. То есть цель и задача – это вызвать некий дефицит, ощущение вот какого-то раздрая. Да? Вот Wildberries, оно самое такое выпуклый, самый выпуклый пример вот в ночь на 18 удары, в ночь на 22 июля удары, кстати, пострадавшие, погибшие, и там украинские медиа, они все там синхронно транслируют, что логистика, оккупационные армии, военные грузы, законная цель. Вот, ну, я не знаю, там у комплектовщицы с осколками в легких какая-то военная цель, а дроны, которые летели туда, были нашпигованы именно поражающими элементами против человека, а не против, не зажигательным, чтобы сгорело, а еще чтобы убить. Да, и если разобрать по пунктам, зачем они на самом деле это делают, ну, первое, это, безусловно, экономика тыла и раскачка изнутри, как бы это ни звучало тампово, да, но вот действительно это так. Крупнейший маркетплейс страны, миллионы заказов в сутки, миллионы продавцов, налоги, занятость. Разбить этот хаб, значит, поднять сроки доставки, обрушить оборот малого, среднего бизнеса. Ну, действительно, многие люди разоряются, да, спровоцировать волну возвратов, каких-то претензий. Вот, то есть ровно на это расчет, чтобы обычный человек, который ждет посылку или который с этой посылки кормит свою семью, начал искать виновных внутри страны, внутри системы, внутри там, и не только Wildberries, а Wildberries вообще еще в начале июля переписала, да, оферту, где продавцам отказано в компенсации ущерба от БПЛА, дескать, форс-мажор, но там сейчас они решают, будут они что-то компенсировать или не будут, но это вот дело десятое. Но это не ущерб государству, это ущерб вот бизнесу. Wildberries – это частная контора. На государстве этот удар не скажется никак, кроме появления большого количества людей, которые там задают вопросы в пустоту. А вот я потерял, там у меня было товара на 10 миллионов, да, что мне теперь делать? И на эти вопросы нет простого ответа, потому что, ну, наверное, надо было, я вот не очень в этом разбираюсь, но, наверное, надо было самому страховать свои товары. Кто страховал, тот получит, да,
2: Саша, вот свою... извини, перебиваю, чисто технический вопрос. Возможно накрыть эти склады, ну, теми же самыми сетями, решетками какими-то, как это делают вокруг НПЗ или вот где бизнес обращается?
1: Конечно, возможно, но это же надо денежку потратить. Вообще и НПЗ можно не только сетками накрыть, а и каркасными сооружениями. Есть такие сооружения, Дима Стешин о них писал еще в 2024 году, и ими заинтересовалось, как он писал, только одно предприятие, которое прикинуло, потом посоветовалось с пожарной инспекцией, с санэпидемстанцией, со спортлото, и оказалось, что это будет незаконно. Вот, а так-то все можно, безусловно. А вот вторая цель, которая преследовалась, это, безусловно, психология. Такие склады – это, ну, все-таки некий символ новой мирной жизни, да. У нас не так давно это удобство появилось, да. Это не завод военный, это не арсенал. Это коробки с косметикой, с кроссовками, с, я не знаю, с умными пылесосами. И ударить сюда, это значит вот сказать русскому обывателю в Тамбове, в Электростале, тыла у тебя нет. Вот. Отсюда, кстати, и поражающие элементы, да, вот, чтобы убить, не просто разрушить бетон, сжечь товар, да, а просто насытить больницы, ожоговые, травматологические отделения, чтобы была вот эта картинка. Картинка это третья, да, вот апокалиптические эти кадры с черным дымом над Подмосковьем, над Кубанью, их за десятки километров видно, для украинского телемарафона это... перемога для западного там обывателя, да, Украина все еще, ого-го, есть еще порох в пороховницах, ягоды в ягодицах, вот. Ну и четвертое, это, конечно, вот прикрытие вот этим фейком про военные грузы, ну, по этой логике они просто легитимизируют свои дальнейшие удары по нашей гражданской инфраструктуре, то есть на Wildberries они явно не остановятся, я не буду называть другие компании, по которым начнет прилетать, я бы на их месте уже озаботился какими-нибудь пассивными средствами защиты, ну, не знаю,
2: о сетки я вряд спросил, ли... Да. Ну, что-то да, странно это... было думать, да, что не прилетит.
1: Как когда дрон летит, и на нем 100 килограммов взрывчатки, сетка не спасает. Спасает вот, ну, каркасные какие-то штуки, которыми, например, накрыли свои НПЗ и наливники в Объединенных Арабских Эмиратах через 3 месяца войны с Ираном. 3 месяца им понадобилось, чтобы железным каркасом, который не спасет от ракеты, но спасет от дрона, вот накрыть. У нас мы вот 5-й год воюем, пока только сетки, и то не у всех. Вот, это вот что касается ударов. То есть мы понимаем, что противник делает ставку, понимая, что на линии боевого соприкосновения у него все очень тоскливо, понимая, что остановить наше продвижение не может, он делает ставку на изнашивание нашей гражданской инфраструктуры. Вот было топливо, сейчас потом пошел мелкий средний бизнес, да, товарооборот нарушить по стране, нарушить вот эту, кстати, прекрасно выстроенную логическую цепочку, но там совершенно незащищенную. Да? Дальше, я думаю, будут бить и по другим маркетплейсам, по складам, дальше, я думаю, будут бить и по почте, дальше будут бить по ну, по теплоэлектроцентралям ближе к зиме, то есть нас будут пытаться измотать. И ставка в основном не на то, что вот у нас кончится бензин, и мы тут умрем от голода. Ну, конечно, такого не будет. Вот. Но ставка на то, что в России появится огромное количество недовольных людей, которые обанкротившихся людей, да, вот в силу объективных причин сгоревшего склада, да, людей, которые полагали, что их война обойдет стороной, но вот она пришла практически на порог, уже не ударами по НПЗ там, и по вашему бензобаку, а удару по собственному кошельку. И это ощущается намного болезненнее, чем новости о том, что там, Саша, бензин...
2: Слушатели аналитики с именем все равно в депрессию не вгонишь, поэтому еще одна небольшая пауза и сразу продолжим.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
12: Масло.
13: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
15: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
16: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Пенный огнетушитель изобрел российский ученый Александр Луран. Легенда гласит, что его осенило, когда он сидел в ресторане и видел, как пенится пиво.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем, Саш, да, ну мы вот в предыдущей части говорили об ударах противника и о перспективах, да, и вот как иголки, такие множество иголок, которые летят, вроде, ну, чувствительно, да, нельзя не сказать, но и в отчаяние слушателей аналитики с именем не вгонишь, потому что есть и ответная, как почему-то мы продолжаем говорить, на самом деле обратная сторона всех этих процессов, это удары вот по Украине, и интересно, что в сводках последних времени вот последовательно фигурируют одни и те же объекты, одни из которых в Одессе, это морская составляющая. Да, вот что это? Это какой-то все-таки такой мощный многофункциональный порт, в который продолжало входить западное вооружение, которое мы системно продолжаем выбивать, да, и удары по Киеву. Вот про эту составляющую, наверное, тоже важно будет сказать.
1: Ну да, мы, видимо, накопили какой-то большой резерв средств поражения, и теперь ежедневно наносим удары. Ну вот по детскому кластеру наносим в режиме ежедневном. Вот действительно, каждые сутки именно Министерство обороны сообщает о поражении того или иного объекта в порту или в море, да, танкеры, балкеры, грузовозы. Да. Да, которые идут в Одессу, Николаев, порт Рени, вот газовоз шел, получил в борт дроном, и черт его знает, мне кажется, что одесская история и вообще черноморская история, черноморская инициатива, как я ее назвал в соцсетях, наша новая черноморская инициатива, это все-таки ответ на то, что пытается создать тот же террорист-экстремист Мадьяр у нас в Азовском бассейне и в Приазовье. Да? Там атакуются танкеры, они очень этим хвастаются, значит, они говорят, что вот они нам разобьют там всю логистику. Тут кто-то посчитал, ну вот с начала объявления этой кампании украинцами, да, падение грузоперевозок морских России. Так вот, падение грузоперевозок морских в России меньше 1%. То есть упали грузоперевозки на 0, там, я не помню, сколько десятых, меньше 1%. За 2 недели июля у Украины морские грузоперевозки упали на порядки больше, ну, просто в силу объективных географических причин. У нас помимо Черного моря есть еще Балтика, есть еще Арктика, есть еще Тихий океан. А у них это такое узкое горло, в которое мы, наконец, начали бить. И бьем, повторюсь, и по судам, и по портовой инфраструктуре, и по ГСМу. И вот если мы берем, ну, отставить пропаганду, берем только их источники, украинские источники, которые я на этой неделе очень тщательно с карандашиком проштудировал, что говорит их Минэкономразвитие. Да? У них за первые полгода в среднем через море, да, проходило порядка 240 тысяч тонн в сутки. С конца июня по сегодняшний день получается 160 тысяч тонн в сутки. То есть минус треть морских грузоперевозок. То говорит железная дорога украинская, по которой мы, кстати, тоже регулярно и очень эффективно бьем. К портам шло 91% от всего зерна. Да? Падение в связи с тем, что порты начинают работать с перебоями, на 27%. Это июль, то есть первые 2 недели июля. Крупнейший экспортер страны Кернел. Вообще после 2 ударов по терминалам просто закрыли, да, и из 13 крупных терминалов Большой Одессы сейчас остановлены, вот просто остановлены 4. Это как бы серьезный результат, то есть по факту, и это констатируют их инвест-аналитики, глубоководный экспорт остановился в Одессе. Трейдеры сейчас останавливают закупки сразу на 2 терминалах вот этой компании «Кернел». Судовладельцы объявляют форс-мажор просто пачками, и большинство в украинские порты просто отказываются идти. Заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий есть такой, говорит, что потерянный объем сейчас Украина в этом году испытывает $900 миллионов валютной выручки в месяц. Это как раз именно по портовой составляющей. Ну и вообще у них, кстати, порты уже показали в первом квартале 2026 года падение порядка 8%. Просто мы это падение, которое шло весь год, превратили в обвал. Да? У Украины одно рабочее морское окно. У России 4 бассейна. Балтика, Арктика, Дальний Восток, ну и Юг. А если у незалежной отобрать Черное море, она остается только с Дунаем, да, и с парой поездов через Румынию. Поэтому спасибо, конечно, Мадьяру, террористу-экстремисту, за то, что он эту кампанию начал. Вот я помню, Владимир Владимирович Путин как-то сказал, что если они продолжат эти пиратские нападения на корабли, мы будем отрезать Украину от Черного моря. Вот, собственно, мне кажется, этот процесс, процесс отрезания Украины от Черного моря, он идет максимальными темпами, а может быть, еще и не максимальными. Я просто не знаю, насколько хватит нас бить вот в таком темпе ежедневном. И то, что мы видим, это все-таки обнадеживает, потому что идет комплексная работа по портовой инфраструктуре, по судам, по ГСМ, по железной дороге. Вот на этой неделе опять жаловались их, значит, представители Укрзалезницы о том, что за неделю минус 4 тяговые единицы, подтвержденные, да, порядка там 20 поврежденных единиц тяговых, а вообще потеря в этом году 200 локомотивов. Это серьезные цифры, которые признаны официально, да, мы параллельно бьем по той же логистике, по логистическим узлам, ну, то есть они нам бьют по Wildberries, мы им бьем по Новой Почте, по АТБ и по другим складам, причем мы бьем по тем объектам, которые реально задействованы в военной логистики. Вот последний удар, который показывает крупным планом национальная полиция, вот они разбомбили мирный склад. И на этом мирном складе вот так вот стопкой стоят коробки с логотипом компании, военной компании, которая производит дроны, которые упакованы в эти коробки. К сожалению, этот кадр показывает о том, что бить надо еще туда, потому что не догорели вот эти коробки, крышу разбили, но вот коробки остались целыми. Соответственно, дроны их целыми, значит, надо добавить. Вот. И такие логистические центры бьются по всей Украине. И в Запорожье, и в Харьковской области, и на Днепропетровщине. Я вот не помню таких ударов в Западной Украине, но то, что мы видим, это все-таки возросший уровень наших разведывательных данных. Потому что мы бьем, реально попадаем куда надо попасть. И мы это сопровождаем отличным объективным контролем. То есть у нас бьют дроны, несмотря на то, что нас отключили от Старлинка, с хорошей картинкой, вплоть до самого удара по необходимой цели. Мы начали бить, выбивать промышленные звенья одной цепи военного, да, производства. И «Фламинго», и «Нептуна», и прочих, да, ракет и дронов, которые находятся как в Киеве, так и в других районах. То есть все идет как системная работа по дальнему тылу и по middle strike. То есть жгутся эти стоянки с автобусами, с фурами, с бензовозами. Ну, ровно то, чем они хвастаются, только мы это делаем в больших объемах. И вот чей middle strike и deep strike, да, средняя зона ударов и глубокая, окажется сильнее. Но мне кажется, тут совершенно очевидно. Но надо быть готовым к тому, что противник будет наращивать эти удары вглубь нашей территории, и внутри России все-таки надо уважать тех людей, которые борются с этой угрозой, и тех, кто восстанавливает, да, то, что натворили украинские дроны, в том числе и по части НПЗ, все-таки, ну, не везде, но с топливом полегче стало. Понятно, что в приграничье все еще тяжело, понятно, что в Крыму все еще тяжело, но все-таки полегче стало, это в том числе благодаря стараниям тружеников тыла. Вот вчера интересная возникла дискуссия в Телеграме о том, что надо награждать тружеников тыла за их самоотверженный труд, там вот этих ремонтных бригад, которые в рекордные сроки восстанавливают поврежденные НПЗ. Кто-то даже предложил учредить какие-то там новые медали, государственную награду. Не знаю, не уверен, что надо... что, чтобы отметить работяг, надо выводить какие-то новые медали. У нас все медали есть. Для того, чтобы наградить людей, нужно только неравнодушие начальников и политическая воля региональных властей. Я думаю, федеральный центр точно против не будет. Я знаю удостоенных госнаградами тружеников ВПК рядовых, которые пашут в три смены. У меня близкий друг, гражданский строитель, который в 22-м году возводил линию обороны в зоне СВО. Он получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством. Его раненый рабочий получил орден мужества. Да, месяц назад я был на награждении в Белгороде, где гражданских специалистов награждали там орденами мужества, медалями за храбрость, медалями за отвагу, то есть там энергетики, тепловики, которые минувшей зимой в буквальном смысле не дали выморозить полумиллионный город. То есть нет преград для того, чтобы отметить тружеников тыла госнаградами. Более того, такая практика есть, ну, по крайней мере, в некоторых регионах, просто она, наверное, не попадает в новостные тренды, но... Если в каком-то регионе вот люди, которые восстанавливают разрушенные, не будут награждены, мы уже должны присмотреться и к главе этого региона, и к начальникам профильного ведомства. Игорь.
2: Спасибо, Саша. Ну вот все, что успели, и продолжим на протяжении всей недели, я думаю, в эфире радио «Комсомольская правда». Ну и каждую среду в «Аналитике с именем». Спасибо, до встречи.
1: Всем пока.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
17: Реклама. «Комсомольская
18: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
20: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
21: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
12: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Российские войска нанесли серию ударов по украинским портам и морским судам с военными грузами. Высокоточное оружие и беспилотники поразили инфраструктуру Черноморска, а также сухогруз и десантный катер в Николаеве. Об этом рассказали в Минобороны России. По данным ведомства, «Балкер», три сухогруза и еще один катер военные атаковали в море на переходе в Одессу и Черноморск.
12: Об атаках.
22: Число жертв атаки украинских войск по туристическим базам в Кирилловке возросло до 12. Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ранения получили 19 человек. Ранее Следственный комитет России возбудил по факту атаки уголовное дело. В воскресенье 26 июля в регионе объявили днем траура.
12: О происшествии.
22: Пожар на НПЗ в Тюмени потушен. Спасатели ликвидировали открытое горение, сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. По его словам, никто не пострадал. Возгорание на Антипинском НПЗ произошло из-за разгерметизации технологической установки. Огонь объял площадь 100 квадратных метров.
12: О преступлениях.
22: Родители подростков обязали возмещать ущерб за поджоги объектов транспортной инфраструктуры. Выплаты достигают 17 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете на транспорте. Как отмечается, несовершеннолетние не осознают масштаб содеянного, а их действия создают реальную угрозу жизням людей и сбивают график перевозок.
12: О назначениях.
22: Министра энергетики России Сергея Цивилева назначили председателем российской части Межправкомиссии по сотрудничеству с Центральноафриканской Республикой. Новое назначение зафиксировано в распоряжении правительства страны. Ранее создание профильной комиссии по торгово-экономическим связям анонсировал Владимир Путин на встрече с лидером ЦАР.
12: Обо всем.
22: 96-летняя американка Эйлин Чин официально стала старейшим кулинарным блогером в мире. Женщина снимает видеорецепты вместе со своим внуком и

Сегодня говорим о новостях ТВ. Какие могут быть новости ТВ летом? Ну и, кстати, кино тоже. Ну, во-первых, новый сериал готовится с Бастой, сказочный детектив. Новый комедийный детектив готовится с Никитой Панфиловым, со звездой множества детективов НТВ. Теперь он перебирается плавно на ТНТ. А еще с Тимофеем Трибунцем в Выборге, недалеко от Санкт-Петербурга, из которого я вам пишу эту программу, стартовал проект «Подслушно в Выборге». Это продолжение первого сезона, который назывался «Подслушно в Рыбинске». Я там побывал, но пока что не на съемках. Съемки только-только в стадии самой-самой-самой зачаточной. Скорее всего, в августе нас туда позовут, и тогда уже я вам расскажу более конкретно об этом и детально. Ну а сегодня начнем с сакраментальной темы. Вот мне тут напихали один раз в комментариях по поводу того, что... Значит, а что вот вы не рассказываете про какие-то Эмми, про какие-то Евровидения, а не рассказываете про то, что у нас, а что у нас, а как у нас? Ну, вот, в принципе, я стараюсь вам рассказывать всегда, что у нас, как у нас. И, в общем-то, если говорить про самую актуальную тему последних как минимум 5 лет, а по-хорошему и 12 лет, вы понимаете, о какой теме я говорю, о той теме, о которой не высказываются, или боятся, или не хотят, или игнорируют, или делают вид, что это их борьба таким образом протекает. Вот, вы будете там снимать какое-то кино про войну, а мы будем про лепесточки роз и тюльпаны, распустившиеся в саду, делать кино и спектакли. Короче говоря, вот про эту тему давайте, раз хотели, пожалуйста, спрашивали, отвечаем. Я сделал большое исследование, вы можете почитать на сайте kp.ru в моем разделе. Называется текст «Я не участвую в войне, война участвует во мне». Это небольшое, так сказать, переложение известного стихотворения Юрия Левитанского. И поэта, и переводчика, и ветерана Великой Отечественной войны. В оригинале оно звучит, эта строчка звучит: «Я не участвую в войне, она участвует во мне». Вот, но вот такой заголовок у нас на сайте. И главный ключевой вопрос: а когда у нас появятся хорошие фильмы и сериалы, посвященные СВО? И вообще, что происходит на рынке? Почему Алексей Балабанов снимал не только про войну фильмы, которые цитируются до сих пор, уже там почти скоро 15 лет будет, как нет этого великого постановщика, этого гения, вот, а до сих пор у нас кино, расходящееся на цитаты, нет. Я не знаю, какие можно вспомнить, разве что те, которые сделал даже не цитатами, а мемами. Bad Comedian, да, «За себя и за Сашку» из «Движения вверх», там «Гайда» какой-то из комедии «Горько». И вот это вот все. Ну, вы знаете, Руса, да, из «Притяжения». Ну, то есть, опять же, эти фразы нельзя сказать, что ушли в народ. Эти фразы киноблогер сделал мемами. И таким образом они как бы вошли в мем-культуру в формате поржать над ними. То есть это не то, что цитируется как, значит, из различных советских фильмов и даже современных балабановских. Да, что, почему так происходит, где эти фильмы, в общем-то, что мешает снимать их или около них. Вот «Ландыши», как бы такая попытка, одна из первых, снять сквозное такое кино, мультижанровое, многотемное. Конечно, это скорее мюзикл, не зря его называют «Ла-ла-ландыши», да? Конечно, это мелодрама прежде всего, но, тем не менее, вскользь упоминается тема, а во втором сезоне там совсем и не вскользь, когда главный герой в исполнении Сергея Городничева на коляске передвигается после того, как в зоне боевых действий повредил ноги. Все-таки, ну, как-никак, проект был востребован, можно много над ним смеяться, говоришь, он наивный, глупый, пустой, но определенное количество миллионов просмотров он возымел, и зрители про него все время спрашивают, и зрители про него все время пишут. А что с основными проектами, которые, ну, вот непосредственно посвящены или людям с боевым опытом, или тем событиям, которые происходили и происходят в Южном подбрюшье нашей страны, в
Луганской Народной Республики, в Донецке, в Мариуполе, многих, на многих-многих других территориях, где сейчас происходит очень-очень серьезная бойня. Если взять художественное кино за прошедшие, ну, там, допустим, с

0: от 2022 года, да, практически там уже скоро 5 лет. Можно перечислить, в принципе, по пальцам одной руки мобилизация проект, резервисты сериал от Сергея Горановича, сына бывшего руководителя отряда «Спарта», известного под позывным «Водяной». Картина «Алдан», сериал «2022» мини, я про него рассказывал, выходил на Первом канале. «Лучшие воды», в аду, воды. «Лучшие в аду», проект, посвященный, в общем-то, косвенно, да и не косвенно, ЧВК «Вагнер». 10 историй о любви и смерти от Семена Пегова, которые выходили на Первом канале. «Свои баллады о войне», «Позывной пассажир», где главную роль сыграл звезда театрального совета Антон Шагин. «Центурия», тоже рассказывал вам про этот детектив. И «Малыш», тоже рассказывал про этот фильм. Оба создавал Ренат Исиналиев, участник и ветеран боевых действий и времен «Русской весны» и СВО. Теперь он сценарист, продюсер и человек, который делает кино как может. Также «Санцепёк» и «Ополченский романс» тоже нужно упомянуть. Экранизация книги Захара Прилепина, подполковника Вооруженных сил Российской Федерации. Это вот то, что мы имеем за как бы почти 5 лет. Много или мало? Задаются вопросы многие люди. Но скажу так, Украина снимает больше. Я бы не стал задавать вопрос корреляции качества и количества, но по законам, значит, диалектики в какой-то момент количество все-таки переходит в качество, особенно в кино. И если вспоминать 40-е годы, а не вспоминать их мы не можем, потому что невозможно не сравнивать военные годы и кино в военные годы. Собственно, об этом сейчас снимает картину Алексей Герман-младший, о том, как во времена Великой Отечественной Сергей Эйзенштейн работал на объединенной киностудии Ленфильма и Мосфильма, которая была вывезена в эвакуацию. Как там создавались фильмы, а там создавались десятки картин. Да, во время самой как бы серьезной и страшной войны последнего времени вообще, если не истории. И, конечно же, то, что мы помним, те великие советские фильмы, посвященные войне, вышедшие уже после 45-го года, они появились не на ровном месте, а они были результатом очень плодотворной работы, они были результатом, так сказать, локомотива, результатом пахоты локомотива, который запустил еще в 41-м году товарищ Сталин, а может быть даже и раньше. Потому что во время Великой Отечественной тоже выходили прекрасные военные фильмы. Я напомню, это «Два бойца», это «Небесный тихоход», замечательнейший, с Крючковым. И вообще Крючков Николай очень много снимался в военных картинах в то время, пока шла бойня с фашистами. «Жди меня», «Сердца четырех», «Котовский», «Человек номер 217», «Великий перелом», конечно же, «Великая Зоя», «Лео Арнштама», вот, и так и так далее, и так далее. Все это как бы говорит о чем? Все это говорит о том, что нет, не обязательно должно пройти время, не обязательно должны пройти десятилетия, как считают некоторые режиссеры, например, Карен Георгиевич Шахназаров, руководитель Мосфильма, придерживается такой позиции, что должен пройти исторический зазор, должно улечься горе, и должна быть выдержана такая тихая пауза, после которой уже можно начать всерьез осмыслять процессы, происходившие. С одной стороны, может быть, это так. С одной стороны, может быть, это так. Но с другой стороны, еще раз повторюсь, в Советском Союзе то, что мы получили после войны, и «Летят журавли», и «Восхождение», «Иди и смотри», и «Они сражались за Родину», много-много чего, было результатом как раз и ростом от точки фундамента, заложенной именно в 40-е годы. Отрицать это странно. Это, во-первых. Во-вторых, на аргументацию по поводу того, что должно пройти время, у меня сразу почему-то возникают сомнения, потому что Бондарева, Элема Климова или Колотозова в ближайшей перспективе я почему-то разглядеть у нас не могу. Не знаю почему, дай бог, если ошибаюсь. Ведь тогда, в 40-е, происходила полнейшая тотальная мобилизация всех, не только военных, не только экономических, но и креативных ресурсов. Я напомню, что уже с первых дней войны пошли записываться в так называемые там культурные бригады, даже не агитбригады, вот, чтобы ездить на фронт, все примерно театры и коллективы. на Тверской был центральный, ну, тогда на улице Горького, центральный, значит, вот этот вот пункт, можно его назвать военкоматом, что называется, творческим, и там они регистрировались, начиная от кукольных театров. То есть это не просто там вот кого-то там обязали. Нет, вообще все виды театров-то много бывает, да, и жанров. Начиная от кукольных театров и цирковых коллективов до джаз-бендов, как был у Бернеса, например, и, значит, Утесова, да, и Утесова, да, извините, будут опять писать комментарии, что я фамилию путаю, до суперзвезд кино уровня Шульженко и Руслановой. Вот все эти люди уже начинали приближать победу и получили тот результат, который мы в итоге в 45-м году получили. Ну, не мы, а наши великие предки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вру я или нет, действительно ли было так, на ваш взгляд, и пора ли готовить почву именно сейчас. А я расскажу, что происходит на этой ниве после небольшой паузы в эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Я слушаю радио.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Вот. Если я перепутал какие-то фамилии, то извините, работаю не по бумажке, работаю из головы. Много очень всего хочу рассказать. Владимира Аграновича, сына погибшего командира «Спарты» Сергея Аграновича, я назвал Сергеем. На самом деле он Владимир, а как раз папа его был Сергей, да, который создавал проект «Резервисты». Это донецкие энтузиасты, которые работают на свои деньги. Сестра его, да, сидит в Москве, работает медиа-менеджером крупного, рулит всякими телеграммами. А вот Владимир, собственно, в родном городе создает кино о событиях, которые происходили там. Потому что, ну, вот сложно в это поверить. Вот вы вряд ли можете в это поверить. Но когда начался 2022 год, и когда некоторые части российской армии начали появляться в Донецкой земле, Иногда, не всегда, но звучал вопрос, а что у вас тут война как бы была или что у вас тут происходило? Такие вопросы были, такие вопросы возникали в воздухе, и тем, кто живет в Донецке, конечно, очень было печально их слышать. Вот. Но тем не менее, жители и энтузиасты, и креативные силы этого прекрасного южного региона продолжали всегда борьбу и выпускали проекты о происходящем. И не только телевизионные, но и просто какие-то культурные, вот, небольшие, нишевые. И теперь это перерастает в кино. Насколько широк этот каток? Ну, оценить сложно. Вот я перечислил десяток фильмов, но, может быть, дюжину наскребем мы, да, кого-то еще, может быть, забыл. А, ну, прекрасный был, значит, фильм с Кареном Бадаловым, с отличнейшим артистом мастерской Петра Фоменко, с ведущим артистом, вот, который не стесняется, значит, свои позиции. Вместе, кстати, с Полиной Агуреевой, тоже его коллеги по мастерской Петра Фоменко. Вместе, точнее, не вместе, а она снималась в фильме «Малыш», а он снимался в фильме, который назывался в первоначальной версии «Музыкант». Вот. Потом его переименовали, потому что музыкантами называли бойцов ЧВК «Вагнер». И проект назывался «Свидетель», где он играл композитора, познакомившегося с событиями и со зверствами ВСУ в ЛДНР. Вот. Десяток, дюжина фильмов, много это или мало? Вопрос. Это вопрос. Некоторые говорят про бюджет. Ну вот посмотреть сейчас на то количество сказок, я вам каждую программу примерно рассказываю про 150 сказок новых, которые запустили кино. И сегодня тоже расскажу. От этого никуда не уйти. Либо экранизация, либо байопики. Вот чем живет современное кино. Первое – киносказки. Второе – байопики, биографические фильмы. Третье – экранизации. Это три тренда, это три линии, на которые вбухиваются сейчас очень и очень приличные деньги. Насколько приличные? Ну вот, например, понятно, что этот проект был совместно с Universal. Universal потом отвалился. И все равно мы его досняли за миллиард с лишним рублей. Антисоветского мастера и Маргариту Локшина, режиссера русского, который свалил и поливает теперь нашу страну, заработав здесь нехилое количество денег за эту картину. Вот, там, где воронки с виселицами советскими рифмовались с событиями Вершаловими. Ну, много ума такое кино снять не надо. Как вы понимаете, стереотип и клише про кровавых НКВДшников – это тоже заезженный совершенно тренд последних, наверное, 30 лет. Те фильмы, я не беру последние, может быть, «Август», да, идет вразрез с этой тенденцией, но все, что было до, вот мы примерно в таком виде чекистов и прочих спецслужбистов и наблюдали. Это про бюджеты. Миллиард. «Сердце Парма», экранизация Иванова. Не скажу, что выдающееся, да, эпичное кино с большим количеством, значит, массовых сцен, с большим количеством спецэффектов, но тоже его разбирал «Бэткомедиан», вы можете посмотреть. 715 миллионов рублей. Я не думаю, что это мало. Я не думаю, что нужны супер огромные деньги для того, чтобы снять, например, камерную драму в стиле Никиты Михалкова, там, «Пять вечеров» или «Без свидетелей», да, когда несколько человек в кадре, когда несколько локаций, а около СВО можно снимать и такие фильмы, потому что я говорю сейчас не про батальные проекты с огромным количеством батальных сцен, как «Война и мир», да, Бондарчука, я говорю просто о человеческих картинах. Неужели на них нужны огромные деньги? Вопрос. Вот те же самые «Резервисты» стоили 15 миллионов рублей. Это копейки по, значит, кинопроизводственным деньгам, особенно если речь касается сериала. Вот. «Малыш» тоже не стоил, упомянутый мной, космических денег. Максим Фадеев, у него, да, была такая возможность бегать бок о бок в Мариуполе со штурмовиками, но он тоже снимал на свои, и не на космические свои, понимаете? У него не было спонсоров типа Абрамовича или Роднянского, который находил деньги там Абрамовича и других. Террористы, приговоренный в России продюсер и осужденный, и объявленный международный розыск, на всякий случай, Роднянский, один из иноагент, само собой, один из ведущих российских, ну, псевдороссийских, на самом деле, заукраинских продюсеров, который долгое время у нас тут повестку формировал и на телевидении, на СТС, и в фильмах, и в сериалах, и спонсировал фильмы Звягинцева, где мы наблюдали всех этих уродцев, всех этих убогих русских проспиртованных персонажей, живых этих экспонатов, кунсткамеры, пациентов, хотел сказать, ну и пациентов тоже, жрущих водку на фоне икон попов, омерзительных ментов, еще более гнусных чиновников и губернаторов, жирных, безвольных, рыдающих по бабе и мужиков, варьё любого извода, стервозных сук, которые убивают своих мужей виагрой, значит, шлюховатых жен, которые дают по первому требованию, значит, по первой просьбе друзьям мужа, да, ноющих, вечно жадных, мстительных, меркантильных, эгоистичных, кармически безнадежных упырей. Вот это вот кино, которое долгое время снимал Звягинцев и продолжает его снимать, вот, вот это вот все спонсировалось, в общем-то, нехилыми деньгами. И, конечно же, вот эти персонажи кунсткамеры отлично шли на экспорт. Именно там выросшие и взросленные на Бунюэле, Бергмане, Фассбиндере высоколобые, значит, представители кинокритики, публики и киноакадемики, конечно, привечали такое так называемое кино от России. А вот фильмы того же самого, значит, Фадеева, упомянутого мной, или даже Андрея Кончаловского с его «Почтальоном» там, или, может быть, ну, там еще куда ни шло, успел он какое-то время там в Венеции, в Каннах побывать, Кончаловский, там фильмы Юрия Быкова или там Алены Полуниной, фильмы Бориса Хлебникова, Николая Хомерики, или там Павла Лунгина даже, или живого классика Сергея Мершниченко, автора документального монументального проекта «Рожденный в СССР», вы не увидите, конечно, ни в каком Берлине, ни в Локарно, ни в Лос-Анджелесе. По понятным причинам. По понятным причинам. Поэтому возникает вопрос, а мы чем должны отвечать? Мы что должны снимать? Должен ли быть у нас свой «Оскар»? Должны ли мы создавать альтернативную, не то что альтернативную реальность, а альтернативу для тех, кто захочет, приедет сюда. Захар Прилепин, упомянутый мной, продвигает проект «Ваши новости», в рамках которого иностранных журналистов привозят в Россию, разных со всех стран, из США, из Бразилии, из Индии, из Парагвая, из Европы, конечно, тоже, и не только из Сербии, дружественной нам, да, привозят журналистов и показывают, вот что происходит. Не нужно под дулами пистолетов и автоматов ходить. Слишком много, что называется, чести и денег под дулами их водить, автоматов. Просто их привозят, организовывают им трансфер в ту точку, в которой они не погибнут сразу. Вот. Им показывают, что происходит. Они могут перемещаться, задавать вопросы и своими глазами наблюдать, разговаривать с участниками этих событий, разговаривать с местными жителями, которые тоже без дула автомата, не переодетая массовка. А вот, пожалуйста, заходите спрашивать, каково им живется в подвалах домов, без электричества, без водоснабжения, как они выживают, почему так происходит, с кем они хотят жить, как они хотят жить. Все это делают вот какие-то разовые энтузиасты. А что делают большие мастера в это время? Павел Лунгин, упомянутый мной, снимает про Лермонтова кино. Герман, упомянутый мной, про Эйзенштейна. Учитель про Шостаковича. Урсуляк про Безухова и Болконского. Я вам рассказывал «Войну и мир». Кончаловский про Ленина и Николая II. «Хроники русской революции». Хомерики про куртизанок и декаданс. Чистые, да, проект был про, значит, проституток царской России, что называется. А Шахназаров на съемках «Нового курьера» появляется, я вам про него рассказывал. И так далее, так далее, так далее. Допустим, я сделал засечку себе на, значит, деревянном своем дневнике. Я зарубил себе на носу, как говорилось раньше, и запомнил все фамилии всех режиссеров, которые ждут, пока пройдет время, чтобы начать снимать о событиях, которые уже, по сути, продолжаются 12 лет. Это три Великих Отечественных войны мы уже прожили, пока события на Донбассе продолжаются, и пока русский мир там, можно так сказать, закрепляется. Вот. Пока ни одной картины мы от них не увидели. Единственный, кто там был, вообще, в принципе, кто просто там был из мною упомянутых, это Егор Кончаловский. На этом все. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вернемся после небольшой паузы. В эфире программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид –
7: по ТВ-миру.
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
9: Реклама.
10: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
16: При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О политике.
18: Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хаценко во время рабочей поездки в Омск. Разговор состоялся после пленарного заседания форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ранее президент провел переговоры с коллегой Касым Жомартом Токаевым. На предыдущей встрече с Хаценко в мае глава государства поддержал проведение этого форума и обещал обсудить очное участие лидеров двух стран.
19: Об атаках.
18: Трое жителей Севастополя пострадали из-за удара украинских беспилотников. Врачи оказали им медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, люди во время атаки находились на улице. Глава города призвал жителей не оставаться на открытом пространстве и обязательно отправляться в укрытие во время сигналов тревоги.
19: О происшествии.
18: Власти Алушты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. С 27 июля пострадавшие жители смогут подать заявление на финансовые выплаты, заявили в городской администрации. Там отметили, что специалисты уже составили списки людей, которые остаются без света более двух суток. Временное отключение электроэнергии в Алуште начались 13 июля. Сначала они носили веерный характер, а затем стали более массовыми. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске в честь своего отца, фронтовика в Омске. Как сообщили в пресс-службе главы республики, памятный знак установили на фасаде госпиталя, где в 1945 году лечился Кемель Токаев. Гвардии сержант прошел всю Великую Отечественную войну, а в мирное время стал известным писателем.
19: О спорте.
18: Петербургский «Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 5-0 в пользу действующих чемпионов страны. В составе победителей дублем отличился нападающий Александр Соболев. Еще по мячу забили Густаво Монтуан, Джон Джон и Филиппо Аугусто. В параллельном матче тура московская «Динамо» сыграла в ничью с крыльями советов.
19: О валютах.
18: Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11.50.
19: О погоде.
18: Официальный курс доллара В Москве сейчас плюс 20 градусов. Завтра обещают также до 20. Будет пасмурно и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22. В воскресенье до 26. Тепла и ясно. Больше новостей читайте на КП.ру.
7: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев, и меня не то что разозлили, а меня немножко удивили комментарии, упреки в том, что я не рассказываю о текущей реальности, положении дел, что касается кино, близкое к СВО или о СВО, потому что я примерно в каждой программе уделяю этого время. Видимо, недостаточно времени, поэтому вот вам полвыпуска. И еще больше хотите, будет сейчас еще больше. Вопрос в том, зачем мы это обсуждаем и для чего мы это обсуждаем? Чтобы еще раз поплакать, чтобы еще раз расстроиться, чтобы еще раз огорчиться, чтобы еще раз задать риторические, философские вопросы, на которых ответа нет. Точнее, есть такой ответ, который никому не понравится, в том числе и вам. Я не знаю. Ну, что называется, спрашивали, отвечаю. Что артисты говорят, что продюсеры говорят. Сергей Жигунов, цитирую. «Когда я брался за сериал «Порода», посвященный Донбассу, 2,5 года назад, первое, что вспомнил, это фразу «Донбасс никто не ставил на колени». Тогда я думал, что копнуть надо на 100 лет назад, чтобы понять причины того, что происходит сейчас. Причины того, что происходит на фронте, за что продолжают бороться стороны. Из чего все это начиналось? Так вот, около 50 режиссеров отказались снимать эту картину». Олеся Железняк, прекраснейшая артистка театра «Ленком». Цитирую. «Должен был быть у меня большой проект, где утвердили на главную роль. Я его очень ждала, мы отодвинули все семейные дела, я готовилась к съемкам. И вдруг оказалось, что меня не берут. Один актер сказал, что не хочет со мной сниматься, потому что я поддерживаю СВО. Это было 2 года назад, с проекта меня сняли». Продюсер Димитр Тодоров, выпускавший «Ополченский романс» и выпускающий «Шоу воли» на ВК. «Когда мы начали готовиться к съемкам «Ополченского романса», стартовал кастинг. К счастью, Алексей Вертков и Антон Шагин согласились сразу, но были и другие роли, на которые мы пробовали и предлагали других артистов. Когда во время переговоров мы только начинали произносить слово «Ополченский», актеры сразу клали трубку. Порядка 200 артистов отказались даже разговаривать на эту тему. Повторяю еще раз. Порядка 200 артистов отказались даже разговаривать на эту тему. Всем, кого это интересует, проговариваю это по 2 раза. И дело даже не в том, что они плохие или либералы. Нет, они просто испугались. Потому что в цеху актеров, режиссеров, сценаристов очень-очень маленькое число людей готово просто думать в эту тему, в эту сторону, о которой мы говорим. В общем-то, занавес. На этом тему, я думаю, можно закрывать. Она исчерпана. Потому что очевидно, и я это по 500 миллиардов раз примерно подчеркивал, наверное, не все услышали, не все расслышали. Предлагаю эту программу теперь слушать на репите. Среда полностью на 95% игнорирует тему СВО. На 95%. Тех, кто снялся в проектах посвященных, и тот же самый Бероев, у которого защехлили «Марик» сериал, да, я напомню, что 14 кинокритиков поставили прочерк, крестик, отказались оценивать этот проект на фестивале «Пилота Иванова». Вот таким образом запомнили этих артистов, которые снимаются в проектах об СВО, и потихонечку будут их отторгать. А вот как это работает. Не получат никакого импульса и уже не получили никакого буста, как говорит молодежь, ни Шагин, ни Вертков, ни Бероев. Они не получили никаких должностей на стриминговых платформах, не возглавили никаких направлений, как, допустим, Юрий Бардаш, хотя бы переехавший из Украины, русский продюсер из Алчевска, создатель группы «Грибы», «Квест Пистолс» и так далее, он хотя бы в ВК получил какое-то креслице. Все перечисленные мной продюсеры, режиссеры в нашей стране, которая проводит СВО, никакого буста не получили. Более того, они получили скорее черную метку, чем этот буст. И будут сниматься в нишевых проектах, в которых позовут те 5%, а может быть 3%, участников кинопроцесса, которые не игнорируют эту тему. Вот и все, что я могу поэтому сказать. развивать это и размусоливать я не вижу никакого смысла. Потому что я об этом говорю каждую программу. Хотите об этом каждый раз слушать, чтобы черное ощущение безнадеги и победы, энтропии и саботажа, и унылого эскапизма вас одолевали? Пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь, как говорится. Специально для вас это блюдо сегодня на 2,5 части программы подготовил. Надеюсь, всем очень понравилось, и все очень воодушевлены, и испытывают теперь невероятный подъем по этому поводу и оптимизм. А мы продолжаем двигаться дальше. Потому что все-таки что-то еще снимают по теме или не по теме, но тут уж, извините, как карта ложится. А что-то, кстати, и закрывают. Давайте поговорим о проекте «Стендап». Забыли про такой? А такой был. Был один из самых успешных флагманских проектов ТНТ, где выступало большое количество комиков, которые после 22 года отлетели из страны или просто перестали на тему говорить. После 22 года, кстати, Нурлан Сабуров, которому сейчас запрещен въезд в Россию на 50 лет, то есть до конца жизни, ушел из этого проекта, и ушел Алексей Щербаков, и Иван Абрамов, и Слава Комиссаренко, и многие из тех, кто уехал, и многие из тех, кто остался, почему-то из этого проекта ушли. И тогда его начали заменять новыми комиками. Я рассказывал, что через какое-то время круговорот повторился, некоторых старичков начали снова имплементировать в проект, но, судя по всему, проект, который выходил с 2013 года, то есть тоже уже почти 15 лет ему скоро будет, почил, и об этом сообщил выпускающий редактор этого проекта Александр Ковзалов. Он сказал, что за месяц до начала съемок, то есть когда все уже должно было быть запущено, канал ТНТ принял решение не покупать новые выпуски, подготовка которых шла с февраля. То есть сейчас должны были начаться съемки. С зимы их готовили, потому что нужно было написать материал, нужно было его обкатать, подготовить, там, потому что они не в импровизационном режиме выходят читать эти монологи, а они отрепетированы, и они объезжены на определенную аудиторию. «Причины туманные», пишет Ковзалов. «Относительно неплохих цифр, которые шоу показывало в прошлом сезоне, как нам сказали, их оказалось недостаточно». Недостаточно для чего? Лично я не понимаю. А при этом доля смотрения, то есть процент зрителей, находившихся в момент замера у телевизора, включив ТНТ, составляла около 10%. Это выше средней доли ТНТ, это нормальные цифры, тем более для проекта, который идет по вечерам, а он там глубоко вечером шел. Вот, короче говоря, стендап теперь похоронили, но пока говорят, что похоронили только лишь в эфире, а в интернете его посмотреть можно будет. В то же время шоу «Звезды», может быть, на которое дают, значит, делают ставку и которое дают зрителю вместо стендапа, ну, понятно, что разный формат, но все же юмор. И, может быть, на стендап просто не собирается то количество комиков, которые хотелось бы видеть канал, не знаю. Короче, «Звезды» продолжают, значит, набирать резонанс. И, может быть, не зря этот проект называют убийцей КВН, да, киллером. Аналог КВН, как-никак. Рассекречиваются потихонечку участники третьего сезона. Из звездных, приглашенных VIP-гостей там будет Тимати и комик Дмитрий Журавлев, который вместе с на натальной карте с Олесей Иванченко очень в высоком регистре смеется. Там будет Илья Соболев, как его называют, мега-звездой стендапа. Ну, может быть, и так. Я бы его назвал просто артистом. Сериал «Волшебный участок», например. Вот. И состав команд на настоящий момент такой. Иван Абрамов вернется в команду «Мечты», Денис Дорохов в «Регионы». С «Останой» сыграют Анатолий Цой, МБН бывший, да, и рэпер Натан. Дмитрий Журавлев и Тимати, которых я упомянул. будут в переехавших, а Иосиф Пригожин с Митей Фоминым в Наполеонах. Кстати, в команде борцов вдруг появится Наташа Королева и Тарзан, что тоже само по себе не очень ожидаемо. Соболев выступит с командой «Парни», где будут, кстати, стендаперы, опять же, Мазур Александр Ваш и Карим Курмангалиев. Звезда сериала «Жуки», которые переделывают сейчас фильм «Жуки». Я вам тоже об этом рассказывал. Вячеслав Чепурченко присоединится к команде актеров. А Ольга Картункова из «Однажды в России», тоже из КВН, конечно же, команде «Красно-белые». Короче говоря, звездный состав. Но говорят, что самое ключевое событие, конечно же, это возвращение камызяков. Суперзвездной, действительно суперзвездной команды с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. То есть получается, что Дорохов будет участвовать в нескольких разных командах. Посмотрим, как это будет. Но и главное, посадили в наставники общественницу Екатерину Мизулину, главную запрещальщицу интернета. Интересно, каким образом ее можно будет интегрировать. Неужели это будет человек, проиграть которому невозможно? Потому что, не дай бог, поставишь плохие оценки ее команде, жди беды или бана. Вернемся после небольшой паузы в эфир программы «Глядя телевизор» и завершим премьерками.
20: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
21: Реклама.
22: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
23: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
24: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
25: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: ради скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», это значит, что меня зовут Егор Арефьев. Обещал я вам «Подслушано в Рыбинске». Да, «Подслушано в Рыбинске» получил продолжение. Второй сезон снимают в Выборге. И я, честно говоря, и обрадован, и удивлен. Потому что, с одной стороны, Рыбинск – это не Выборг. Выборг, естественно, более раскручен, более популярен. Там огромное число туристов. А все-таки, как мне казалось, концепция проекта Петра Тодоровского-младшего состоит в том, чтобы город красивый, но не настолько раскручен и снять так, чтобы в него повалили туристы. С Рыбинском в Ярославской области так получилось. Может быть, можно было выбрать Калугу или вот какой-то из таких прекраснейших городов. Есть в Калининградской области огромное их количество, да и в Калининградской, и в Ленинградской. Помимо Выборга есть и Гатчина, есть и Павловск уникальнейший, есть и Комарова, например, и там тоже можно найти огромное количество локаций, но решили вот по такому пути проследовать создатели. Теперь проект называется «Подслушано в Выборге». Здесь на каждом углу в Выборге, здесь имею в виду час всего на «Ласточке» от Санкт-Петербурга с Финляндского вокзала, можно снимать. Везде прекраснейшие совершенно места. Вот. И Тимофей Трибунцев по-прежнему играет журналиста криминальных новостей Юру Непутевого, у которого вроде как разваливается семья, но в то же время не разваливается. Но самое главное, он обладает суперспособностями. Падая в эпилептическом припадке, он способен предугадывать и предвосхищать преступления. Точнее, по крайней мере, видеть какие-то преступные события, что вскоре произойдут. Когда они произойдут и где? Ему уже приходится вместе с группой оперативников, следователя Зоя, по имени Зоя, которая играет Юлия Хлынина, и оперативника, значит, Баяна, которого играет Михаил Кремер, выяснять. То есть сначала у него припадок случается, а потом они бегут, пытаются предотвратить это преступление. Иногда удается, иногда нет. Тут что важно? Тут все важно, как говорилось в фильме «33». Во-первых, к проекту присоединились новые звезды. Это Артем Быстров, звезда сериала «Лихие», фильмов Юрия Быкова и комедии «Очевидная и невероятная», и спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова нашумевшего. Присоединился Степан Дивонин, которого я люблю, например, по проекту «Мир, дружба, жвачка». И не только. Вот, есть прекраснейший проект, где он с собачками снимается, он называется «Сердце мира». Наталья Мещанинова, кто не смотрел, ознакомьтесь. Прекраснейшее совершенно кино. Ветеринаром играет на тренировочной станции. Вот, Николай Шрайбер присоединился. Недавно ставший, значит, мужем для своей возлюбленной, которая младше на 20 лет, Данила Якушев, русский Райан Гослинг, так называемый. Вот. И над проектом работает Иван Баранов, автор «Знахаря», например, которого вы можете знать. Пока что только фото с тарелкой выложили, с участниками, подробностей особо никаких нет. Ну, кроме того, что затравочка. Кроме того, что есть затравочка. Почтальон Виталик Тюнин, не исключено, как раз что Дивонин его, может быть, и сыграет, становится свидетелем очень странного события и втягивается невольным таким бессознательным образом в борьбу за, точнее, в охоту даже за 1 миллиард рублей. И вот это вот, в это вот все как раз-таки оказывается втянут герой Трибунцева и оперативники, которые ему помогают. Значит, это вот то, что будет, то, что сейчас только снимается. А из того, что выходит в скором времени, могу назвать вам, могу рассказать о проекте «Пармские фиалки», мелодрама, которая выйдет на Первом канале. Значит, Тэфи она получила, Корене Фолианс сняла и написала сценарий к этому, значит, сериалу. С 27 числа выходит проект на Первом канале, по вечерам его можно будет смотреть. История про девушку Лиду, которая трагическим образом теряет мужчин и которая пытается эту, что называется, это проклятие черной вдовы победить. С 27 по 30 смотрите на Первом канале в 22.00. Чуть позже, 2 августа, покажут сериал Дмитрия Астрахана «Жизнь после жизни», где сыграл Александр Домогаров. Небесная комиссия, значит, проводит отбор тех, кто попал на тот свет, вот, и проверяет их чувства на прочность. Вот, если они действительно таковы, если они настоящие, эти чувства любви, тогда, в общем-то, герои попадают в вечность и живут хорошо. Ну, а если нет, то извините. Значит, ТНТ выпустит проект с Никитой Панфиловым. Это интересно, потому что Никита Панфилов до этого немножко застрял в амплуа детективов или просто таких брутальных мужиков. Ну, внешность такова у Никиты. Он и спортивный, он и борьбой занимался, он и, значит, без волос, что добавляет еще брутальности. И поэтому проекты под названием «Пес», «Лихач» и, конечно же, ну, «Сладкую жизнь» уже подзабыли все немножко, и «Акушер», где он появляется с волосами в парике, да, Глеба Каверина играет. А теперь у него комедия на ТНТ с 3 августа в 20.20 можно смотреть. Он играет коп-звезду. Я думаю, что, возможно, это попытка ТНТ занять нишу полицейского с Рублевки и девушек с Макаровым, которые выходили с Александром Петровым и Сергеем Буруновым, соответственно, и Павлом Майковым. Теперь в роль веселого копа, на роль веселого копа позвали Никиту Панфилова. Вместе с Анастасией Красовской, которая в «Сладкой жизни» играла и не только, значит, которая, в принципе, в комедийном жанре появляется не так часто, мы по «Слову пацана» ее тоже помним, они играют, значит, оперативников, которые пытаются развивать соцсети, блогеров, грубо говоря, с миллионной аудиторией. Майор Андрей Китаев, которого играет Панфилов по прозвищу Кит, ну, от фамилии Китаев, да, с фляжкой в кармане и демонами в голове, как гласит релиз. А напарница его Ника Юдина, ее как раз играет Красовская. Новичок, наивный, с верой в справедливость, в принципе, которая стала очень популярной после ролика, выхода ролика с эпичным задержанием. Вот вдвоем они расследуют дела и пытаются продвигать их через соцсети. Еще один проект под названием «Пропасть» выходит, я думаю, что если вы слушаете нас в субботу, то уже можете его посмотреть, выходит, ну, как минимум вечером, да, психологический триллер 25 июля выходит на сразу 5 платформах, я вам уже про несколько таких проектов рассказывал, копродукция так называемая, и сериалы потом их начинают раскидывать по своим сеточкам. «Пропасть» выйдет на Винке, ОКО, Иви, Кион и Кинопоиск. Ну, то есть, примерно на всех, которые вы знаете, кроме премьера. Вот что там? Даша и Саша, молодожены, которые отправляют в свадебное путешествие. Он хочет сделать ей сюрприз, прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса. Вот. Но вдруг пилотом вот этого самолета, который везет их в живописное романтическое место, оказывается бывший Даши. Вот. Дальше, конечно же, падение в пропасть, спасение или не спасение, говорить не буду, скажу лишь, что в главных ролях Марк Эдельштейн, Степан Белозеров и Тина Стоилкович. Это сербская актриса, которая разговаривает по-русски лучше, чем я, и блещет в спектаклях Театра наций. И, наверное, заключительный проект, о котором я расскажу вам, это продолжение «Химкинских ведьм». Теперь, это СТС, теперь комедийный хит возглавляет Агата Дранга. Вы можете спросить, кто это, а я вам отвечу. Это Агата Муцениеце, которая вышла замуж за Петра Дрангу. Теперь она Агата Дранга, и вместе с Анной Банщиковой, Валерией Остаповой, они, значит, продолжают играть героинь, получивших магический дар от уличной ведуньи в исполнении Алены Яковлевой, вот, и колдуна в исполнении Марка Богатырева. Вот, и, значит, в новом сезоне, вернувшиеся к своим ролям барышни, разыгрывают, значит, вот этих персонажей с суперсилой. Но по сюжету как раз-таки новых эпизодов, в результате некоторых незапланированных событий, переходит ко вторым половинкам, к мужчинам этих самых ведьм. Их играют Михаил Кремер, подслушано в Выборге, подслушано в Вырубиске, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин. Что из этого получится, узнаем, когда проект «Химкинские ведьмы», новые серии, выйдут в эфире СТС. Дату я вам обязательно расскажу. А вернусь после небольшой недельной паузы и уже из московской студии расскажу вам о других новостях. Они все-таки есть, несмотря на то, что лето и мертвый сезон. Мы плавно подбираемся к августу, а это значит, что уже идет подготовка активная к настоящему большому телесезону. С вами была программа «Глядя телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.
2: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экс-премьер России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин о необходимости современной патриотической литературы.
4: Во время Великой Отечественной войны было большое количество произведений и литературных, и фильмов. Мы помним и Симонова, и Твардовского, и замечательные художественные фильмы «Два бойца». Поэтому опыт такого есть. Второе, я считаю, не только надо ожидаться там окончания специальной военной операции, по сути дела, коллективной войны, и потом издавать книги, и, точнее говоря, доводить их до людей. Делать надо прямо сегодня. И сейчас, а может быть, даже еще вчера. Потому что, давайте говорить откровенно, сегодняшняя возможность использовать технические средства, интернет и так далее, где мозги помывают, в том числе и нашим детям, по поводу целей и задач спецоперации, это очень серьезно, на самом деле. Это тоже идеологическая война против наших ребят. Поэтому здесь, конечно, должны быть те произведения, которые говорят правду. И третье, мы должны думать о будущем наших поколений сегодня. Ведь смотрите, как себя проявляют те же наши ребята на поле брани, бойцы СВО, там разные возраста, есть и очень молодые люди. Поэтому сей опыт говорит о том, что без воспитания, я не боюсь старого советского слова, патриотического воспитания, никуда мы не денемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Владимир Путин пообещал детально рассказать Касым Жомарту Токаеву о положении дел на Украине. Президент России так и ответил на инициативу главы Казахстана заморозить боевые действия. Переговоры лидеров состоялись на полях межрегионального форума в Омске. В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что соотношения двух стран успешно развиваются и носят стратегический характер. Ранее Токаев предложил остановить боевые действия на Украине. При этом российские власти неоднократно неоднократно заявляли о готовности завершить конфликт. Однако украинская сторона отвергает мирные инициативы и настаивает лишь на продолжении давления на Москву и увеличении поставок оружия.
2: О спецоперации.
5: Российские войска нанесли серию ударов по украинским портам и морским судам с военными грузами. Высокоточное оружие и беспилотники поразили инфраструктуру Черноморска, а также сухогруз и десантный катер в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, «Балкер-3», сухогрузы и еще один катер военные атаковали в море на переходе в Одессу.
2: О политике.
5: Мария Захарова опровергла сообщение о переговорах Сергея Лаврова с японским коллегой на саммите в Маниле. Официальный представитель МИД России назвала встречу глав ведомств обычным протокольным приветствием. Дипломат пояснила, что стороны не обсуждали международную повестку или двусторонние отношения. Ранее глава МИДа Японии заявлял о короткой беседе с российским министром.
2: Об Украине.
5: Во Львове отменили крупную выставку оборонных технологий. Организаторы отказались от ее проведения из-за высоких рисков для участников. Об этом сообщают местные СМИ. Как отмечается, в конце августа должны были собраться 1000 украинских и зарубежных экспертов. Мероприятие решили не проводить из-за недавнего ракетного удара по полигону с другой выставкой вооружений. Тогда погибли 10 и были ранены около 100 представителей армии, производителей оружия и спецслужб Украины.
2: О спорте.
5: Алексей Данилов побил рекорд чемпионата России в беге на 400 метров в турнире в Екатеринбурге. Легкоатлет завоевал свою первую золотую медаль на взрослом первенстве с результатом 44,78 секунды. Об этом рассказали во Всероссийской Федерации Легкоатлетики. Предыдущее достижение соревнований держалось 22 года и принадлежало Антону Галкину.
2: О валютах.
5: Доллар 78.03, евро 88.89, юань 11.50. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Гордые якуты, воины без

добровольцем ушел Андрей Григорьев. 1989 года рождения, простой якутский мужик, который с женой воспитывает 5 детей. Уже в конце 2024 года о нем узнал весь мир. После того, как в интернете завирусилось видео боя этого самого якута с солдатом ВСУ. Солдат ВСУ затеял сначала стрелковый, а затем рукопашный бой с Григорьевым и под бравадно-истерические крики попытался взять русского солдата наглым нахрапом. Но эпатаж подвел нашего несчастного украинца. Тута, это позывной якута, начал сначала резать врага ножом, а затем натурально грызть его. Извините, ребята, но если кто был в Якутии хоть раз, а я бывал неоднократно, тот понимает, что на якутов лезть так вот не стоит. Эти люди, якуты, живут при температуре минус 65. Эти люди живут на территориях, где жить в сущности нельзя, а якутам нравится. Им нравится их земля так сильно, что они бились за нее очень и очень жестко, очень жестоко. Жесткость, непримиримость, боевитость и неотступность у них в крови, на уровне ДНК. И тут-то показал, как все это работает. Без пафоса, без иностранной экипировки, без камер на лбу, без модных обвесов. Просто сделал свою работу и пошел дальше. Кстати, после схватки он еще и боевую задачу продолжил выполнять. Уложил еще несколько боевиков, уничтожил бронетехнику, склад боеприпасов и только потом вернулся к своим. Если бы еще и это было заснято на камеру, мир бы вообще ошалел. Все бы ничего, бой и бой, мало ли таких боев каждый день происходит. Да, каждый день наши парни демонстрируют беспримерный героизм, каждый день совершают очередные подвиги, одерживают невероятные победы, спасают своих товарищей. Но весь мир следил именно за боем Туты. Именно на Украине. И на Украине очень сильно горевали от поражения своего боевика. Почему? Потому что это был не просто рукопашный бой. Это была схватка в ином, мифическом, по сути, измерении. Как пишет в таких случаях классик нашей литературы Александр Ильич Проханов, «крылатый змей Запада схватился с птицей русской истории. Повторилась извечная битва ясно-сокола и черно-ворона». Вот что за бой был. Чистая метафизика, а не бой. Многие тогда писали, что по воздействию на сознание нации поединок, кажется, был сопоставим с поединком Пересвета и Челубея. Да, это так. Только знаете, в чем еще дело? Не только в том, что Пересвет, удержавшись на коне, тогда погиб, а наш якут, слава богу, выжил. Дело еще и в том, что перед нами немыслимый изгиб истории. Вот только вообразите. Дело в том, что не только буряты и тувинцы, но и якуты считают себя, и не без некоторых оснований, частью Орды и наследниками великого воина Чингисхана. И вот я думаю, а что если предки якута Григорьева действительно стояли на поле Куликовым, но с другой стороны, под иными стягами, стояли напротив русского воинства? А что если предки погибшего украинца стояли на стороне князя Дмитрия, того самого, что вскоре получит великое имя Донской, а затем станет одним из самых почитаемых русских святых, как и монах Пересвет? И не знали, не гадали те наши славные предки, что украинский праправнук их станет вырусью и поехавшим рассудком политическим хохлом. Равно как и не знали и те, что стояли напротив русского воинства, что потомки их перейдут под знамена русских святых. Под свои, в конечном итоге, русские знамена. И ведь перешли. И ходили с тех пор и якуты, и буряты, и тувинцы на Киев не раз и не два с русскими знаменами в руках. И возвращали нам Киев. Это же удивительно. А теперь еще один немаловажный нюанс. Когда у боевика по фамилии Масловский уже не оставалось шансов, и он взмолил о пощаде, все это фиксировалось на камеру ВСУшника. Это не мы собирались хвастаться мощным наскоком, а он собирался хвастаться. Так вот, русский якут дал ему спокойно угаснуть. «Да, я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай», – попросил ВСУшник и затих. Лучшего эпиграфа для этого выпуска, пожалуй, и не найти. В Якутии, заметим, живут не только якуты. Этносы Якутии, помимо якутов, эвенки, эвены, юкагиры, долганы. Официальное название Якутии, как мы помним, Республика Саха.
Саха-Сире означает «земля якутов». Принято считать, что формирование этого народа на территории современной Якутии произошло через ассимиляцию тюркоязычных племен, переселившихся с южных регионов на Среднюю Лену. Там они начали перемешиваться с местными племенами. Изучавшая арктическую расу, краниолог Евгения Тамтосова, не раз проводившая экспедиции в Якутии, доказала, что по антропологическим признакам к якутам наиболее близки западные буряты, затем монголы, тункинские буряты,

0: якуты и тувинцы. Ну, значит, представление якутов о том, что они имеют отношение к чингизидам и родственны им, они не безосновательны. Существует и гипотеза татарского происхождения якутов. Главным же взаимовлиянием якутского народа с соседями стало, конечно, общение с Россией и с русскими. Главный научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, профессор и доктор исторических наук Анатолий Алексеев сообщает. Если сравнивать якутские захоронения до 17 века и после, то видно, как с включением Якутии в состав русского государства поменялся материальный и культурный уклад. До присоединения якуты верили в светлых духов Ай-ы-ы, которые во многом олицетворяли силы природы. Шаманы играли важную роль в обществе, проводя ритуалы и общаясь с духами. За всю историю раскопок в Якутии археологи нашли только два погребения шаманов, одетых в специальные костюмы. С принятием христианства захоронения сильно изменились. Ранее покойников сопровождало большое количество вещей – одежда, посуда, украшения и даже оружие, тогда как после объединения с Россией такие обычаи начали постепенно исчезать. Вместо этого начали появляться нательные кресты, изменилось положение тел усопших и конструкции деревянных гробов. Открываем работу лингвиста, просветителя и основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского о происхождении слова «якут». Цитируем. Первые русские об якутах узнали от южных тунгусов под указанным именем «эко». Но русский язык, как известно, не любит в начале слов иностранный звук «э», и казаки его заменили звуком «я». Получилось «яко», а затем к слову прибавили свое окончание «ут». Получилось «якут». Окончание «ут» давалось и другим народностям – «али-ут», «теле-ут», «лу-мут» и так далее. Как ни странно, именно генетика помогла якутам выживать там, где другие давно бы околели, и питаться так, как необходимо в тех землях. Анализ наших данных помог нам выделить 7 генов, связанных с жизнью на севере Сибири. 3 из них связаны с диетой, в особенности с метаболизмом жиров, что говорит о том, что якуты, нганасаны и другие народы севера адаптировались к диете, богатой животными жирами. Вдобавок, все они играют важную роль в производстве энергии, в метаболизме белков и в работе клеточных мембран, пишет Райан Гутенкунст из Университета Аризоны вместе с коллегами из Института цитологии и генетики Российской академии наук в Новосибирске. Они анализировали и расшифровывали пробы ДНК якутов и нгасан. Вот такая вот борьба с природой, как подчеркивают ученые, и привела к появлению целого набора генов, позволяющих якутам и нгасанам питаться почти только мясной и жирной пищей и не испытывать серьезных проблем со здоровьем, какие испытывали бы все мы. Все эти генетические мутации в ДНК доказывают, оба народа были изначально охотниками-собирателями, и только потом якуты смогли приручить оленей, вывести северные породы коров и стать кочевыми скотоводами. Расселяясь по бассейну Лены и других северных рек, мигранты смешались с более ранним местным населением, распространили свой язык, культуру и хозяйство на это население. Сегодня большинство представителей почти полумиллионного этноса якутов, одного из крупнейших коренных народов России и самого многочисленного автохонного, то есть местного народа на территории Сибири и Дальнего Востока, проживает в республике Саха, в Якутии. Именно там в первой половине 17 века их и встретили русские, конкретно казаки. Прологом присоединения Якутии к России принято считать создание Ленского острога. Теперь мы знаем этот город как Якутск. Тогда это был опорный пункт для продвижения в Северо-Восточную Азию. Чуть позже, в 1638 году, там было образовано Якутское воеводство, позже преобразованное в область. Якольская землица у реки Юлиене, как называли те неизведанные края, была богата и привлекала мягкой рухлядью, как это называлось, то есть пушниной, мехами, основной валютой и источником дохода для купцов. А еще моржовой костью, бивнями мамонта. Много позже, в 20 веке, в Якутии разведали алмаза, золото и газонефтеносные месторождения. Ими и славится якутская земля до сих пор. В ходе ассимиляции часть местных жителей, не готовая к новым порядкам, на время откатилась к окраинам материка. Однако большая часть якутов всего за 20 лет перешла на новый уклад. Русские, что уж скрывать, принесли и грамоту, и земледелие. С приходом российского государства прекратилась межплеменная рознь и междоусобицы тайонов, то есть якутских вождей. Начали вырастать крупные с населением до 1000 человек города. В 1638 году Москва учредила в Якутске самостоятельное воеводство. Воеводами в Якутский острог были посланы сразу двое – окольничий Петр Головин и стольник Матвей Глебов. К слову, до места назначения они добирались 3 года из Москвы.
1: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
2: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, когда завершится конфликт между Ираном и США.
5: Все зависит от конкретных людей, все зависит от того, когда стороны решат, что им опять пора договариваться и тянуть время, выходить на какие-то ничего не значащие меморандумы. Сегодня ситуация не самая хорошая, потому что мы уже видим действительно включение хуситов, уже не декларативное, а практическое в виде атак по судам. Поэтому это все может как развиваться дальше именно в эскалационном сценарии, так и, в принципе, завтра также по щелчку вернуться за стол переговоров, потому что, как и тогда, какие-то контакты все равно идут вне публичного поля. Нам об этом сообщат только когда эти контакты договорятся о какой-то новой декларации и о том, чтобы опять как-то тянуть время.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Гордые якуты. Войны без страха и упрека.
0: В апреле 1922 года Якутия стала автономной ССР в составе РСФСР.
6: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
0: На Курской дуге отошел от Украины до Праги. Так вот, группа его преодолела путь с берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе, За 35 дней добровольцы прошли по бездорожью на лыжах более 1000 километров через тундру, тайгу и горные перевалы. Могли бы дома остаться, верно? А вот нет, якуты не могли. Упомянутый в начале выпуска Тута стал не только народным героем, но и героем России. Из рук президента в январе 2025 года он получил золотую звезду. И он, конечно, такой не один в Якутии. Еще одна абсолютно эпическая и героическая голливудская битва произошла с участием танкового экипажа «Алеша». Так в кодировке операторов дронов называют идущий впереди танк. Хотя сами парни звали свою машину «Дедом». Глубоко модернизированный советский танк Т-80. Потому что выделили экипажу танк под Новый год. Сперва он стал Дедом Морозом, а потом просто Дедом. Это легендарный, наполовину якутский, интернациональный экипаж военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии, который ворвался в совершенно неравный бой, я бы даже назвал бесшансовый бой. 4 танкиста, 4 веселых друга, 2 якута, сахалинец и татарин, Ласка, Леня, Сунтар и Монолит. Против целой бронеколонны 8 машин ВСУ. Дело было 6 июня 2023 года в Новодаровке, это Запорожская область. Именно там, в рамках так называемого контрнаступа, двигалась на наши позиции колонна западной техники из танков и бронемашин. Уже потом герои вспоминали. Как сказал наш президент, если драка неизбежна, надо бить первым. Мы ударили первыми, и хотелось бы передать привет всем производителям леопардов. Когда сюда приедут абрамсы, мы с ними познакомимся. Еще до основных событий, попавших на видео, этот героический танк был накрыт массированным артиллерийским обстрелом. В результате ранило механика-водителя Филиппа Евсеева. Якут. Сунтарец. Но с поля боя танк не вышел. Вместо раненого за рычаги сел командир роты Расим Баксиков. Он родился в Казахстане, но вырос и выучился в Татарстане. Этнический татарин. Место командира экипажа занял командир танкового взвода Александр Леваков. Дальневосточник, потомственный военный, прошел Чеченскую войну по контракту. После этого бойцы обнаружили в лесополосе 8 единиц вражеской техники. И отступать не стали. Видимо, такой опции у них нет. Открыли огонь первыми, застав противника врасплох. Один в поле оказался еще какой воин. Один танк, в смысле. Первые минуты наводчик-оператор Алексей Неустроев, якут, ушел в зону СВО по повестке, которую ему вручили, когда он колол дрова. Он уничтожил оба танка Т-72Б. В следующие полчаса были подбиты один бронетранспортер М-113 и 5 МАКС-ПРО американского производства вместе с десантом. Когда пехота начала высаживаться в поле, включилась наша разнокалиберная артиллерия. Помогали операторы дронов-разведчиков. Замком взвода ефрейтор Илья Гаврилов, оператор БПЛА, который корректировал движение и огонь танка. Башни вражеских танков отлетали, броня дырявилась, колонну противника разгромили в пух и прах. После уничтожения последней машины противника экипаж «Алеши» продолжил работу и около 40 минут прикрывал наши мотострелковые подразделения. Откатился он ненадолго, только для перезарядки. Тогда в бой вступил другой российский танк, который получил повреждения, и экипаж «Алеши» пришел ему на помощь. Лейтенант Баксиков решил эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Буксировка шла под постоянным артобстрелом врага. Экипаж подбитого танка был спасен. Всего в ходе того боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 несчастных боевиков убитыми и ранеными. И это только один бой, можете себе представить. Разумеется, за него весь экипаж был представлен министром обороны к званию Героев России. Награждали их в Кремле. Верховный главнокомандующий вручил бойцам на память наручные часы. Глава ДНР потом присвоил героическим якутам звание еще и Героев ДНР. Оператор БПЛА Илья Гаврилов получил медаль за отвагу. И таких вот, так сказать, терминаторов из Якутии в зоне СВО не только десятки. Только звезды Героя России удостоилась как минимум дюжина якутских супербойцов. Число это растет и будет расти. Каких только подвигов якуты не совершали. Уроженец поселка Нижний Куранах Алданского района майор Игорь Юргин стал, к примеру, 5-м героем Российской Федерации из Якутии. Вместе со служивцами он уничтожил 6 элитных подразделений украинских боевиков, в том числе их командиров. Еще раз повторюсь и извинюсь, обо всех героических якутах рассказать не успеем. Но когда читаешь сводки, уже понимаешь, если якут, то наверняка тут какая-то умопомрачительная, кажущаяся даже нереальная история. Вот одна из них. Якут ампутировал себе сам ногу автоматной очередью. Вы поняли, что я сейчас сказал? А представить это можете? Одну пулю в ногу может и возможно представить, а 20 выстрелов – А вот 39-летний якут Александр Федоров, позывной Шурик, не успевая дождаться эвакуации после тяжелого ранения, пошел на такое вот, скажем так, нетривиальное решение. Рассказывает. «Наши передавали дронами лекарства, боеприпасы и еду, чтобы помочь нам продержаться. Я колол обезболивающее, я терпел, но нога распухала на глазах. Она уже не входила даже в самый большой ботинок. В итоге 17 дней он провел в окопе, подобраться к нему никак не могли. Нога гноилась. В итоге Шура решился на ампутацию. Я, говорит, один сын в семье, мне умирать никак нельзя было. Я маме слово дал, что не умру». Цитирую. «Как все было? Получили направление в Нью-Йорк. Это такой поселок в Бахмутском районе ДНР. Там с пацанами мы еще радовались, что будем Нью-Йорк брать. Броник надеваю, сразу под ногу полька. Бесшумная мина, хвостовик которой отстреливается в полете. Почему услышать ее прилет невозможно. У меня ногу разорвало в двух местах. Прошло где-то 5 или 7 дней, у меня все загноилось. Хорошего ножа, чтобы выполнить эту операцию, под рукой не было. Взял автомат и стал стрелять. Около 20 раз стрелял, в кость попасть не мог. Потом попал, потом контрольный, раз-два сделал. Малый ножик взял и начал резать. Товарищи не стали этого делать, побоялись. Потрясло меня вообще жестоко. Адреналин, что ли? Я говорю, единственный сын, мне нельзя было умереть. Обещал маме, что все равно приду. И вот сдержал свое обещание». Или другая история. Якут воскрес практически в морге после того, как в него попала снайперская пуля. Как было? 28-летний Дюлустан Иванов из села Марха, позывной «Большой», из штурмового отряда «Якут», в декабре 2022 года попал под обстрел снайпера, пока возводил блиндаж на запорожском направлении. Прошило спину. Пульс не прощупывался, дыхания не было. Медики на походном операционном столе констатировали смерть и отправили в морг. Какова же была реакция медсестры, которая сопровождала тело бойца, когда Иванов пришел в себя? Собственно, реакция была простая. Медсестра упала в обморок, что логично. Медсестра понимала, между прочим, что после ранения у него были повреждены спинной мозг, печень, легкие и кишечный. При этом за считанные минуты боец потерял около 3 литров крови. Придя в себя, рассказал, что во время клинической смерти чувствовал, что уснул. Видел себя лежащим на больничной кровати и не мог пошевелиться. А потом случилось видение. Дверь распахнулась, в палату вошел высокий старик с белой бородой, золотым крестом на головном уборе. «Я не понимал, что происходит, кто этот человек и зачем он пришел. Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: „Тебе еще рано“». Несложно догадаться, что после этого воскресший Дюлустан принял крещение. Неубиваемые титановые вольфрамовые якуты никогда не отступают и никогда не сдаются. Что тут еще сказать? Великое счастье жить посреди Евразии и верить в ее общий единый русский путь. Вижу в бою Туты и во многих других боях якутов великий знак. Торжество того, что у нас иной раз не слишком разумными людьми именуется многонационалочкой. Слава цветущей сложности Евразии. Слава якуту Григорию. Слава всем великим якутам, труженикам и воинам. Слава нашей общей, огромной, многонациональной истории.
8: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
10: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир.
11: Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В ходе пленарного заседания Госдумы приняли ряд законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Козловский на своей странице ВКонтакте. Одна из инициатив расширяет круг лиц, которым будет предоставляться статус ветерана боевых действий. Также урегулировали отдельные вопросы предоставления жилых помещений по договору социального найма семьям участников СВО. Кроме того, приняли изменения в сторону упрощения, в частности, организации персонифицированного учета медпомощи, оказываемой ветеранам боевых действий и членам их семей. Александр Козловский отметил, что к настоящему времени приняты 183 закона в поддержку участников СВО и членов их семей. В Великих Луках капитально отремонтируют еще два детских садика номер 20 и 21 в северной части города. Работы находятся в активной фазе. Подрядчики работают в графике. В плане ремонта замена оконных блоков, ремонт пищеблоков, косметический ремонт групповых помещений и коммуникаций. Накануне ход работ проверила депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина совместно с начальником управления образования Викторией Крюковой. 16 июля в Витебске прошел 7-й международный фестиваль-конкурс мажореток и барабанщиц «Виват». В нем принял участие образцовый хореографический коллектив мажореток «Великих Лук». По итогам фестиваля коллектив удостоен следующих наград. 2 диплома лауреата второй степени, 1 диплом лауреата третьей степени и специальный диплом за развитие и популяризацию мажоретного танца.
13: О валютах.
12: Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 88 рублей 38 копеек, юань 11,58.
13: О погоде.
12: В Великих Луках переменная облачность, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
4: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
11: Здоровые новости.
16: сделано.
4: В России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, отечественные производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты. Вакцинация граждан будет идти за счет средств федерального бюджета. В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Попова рекомендовала подумать о своей безопасности и сделать прививку от гриппа уже в сентябре, поскольку именно с этого месяца начинается подъем заболеваемости. В России будут бороться с резистентностью к лекарствам. Минздрав совместно с другими ведомствами разработает меры для борьбы с устойчивостью патогенов к препаратам. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Затем отчитываться будут ежегодно. В Роспотребнадзоре сообщили, что устойчивость микроорганизмов к антимикробным средствам за последние 20 лет выросла до 40 раз. Это значит, что привычные антибиотики и противовирусные средства перестают работать. Такое распространение резистентности рассматривается как биологическая угроза. Япония планирует сделать пересадку свиных почек людям стандартным лечением к 33-му году. Там уже начали разводить генно-модифицированных свиней для первых в мире клинических испытаний по трансплантации почек человеку. Они должны начаться в 28-м году. План испытаний должны представить властям в 27-м году.
17: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
4: Правильный уход за волосами, ну, это чуть ли не целая наука. Как правильно мыть? Чем мыть? Как часто? Почему выпадают волосы? Как этого избежать? И так далее, и так далее. Ну, и вообще говорят, состояние волос может указывать на состояние нашего здоровья. Обо всем этом поговорим сегодня с врачом-дерматологом, трихологом Инной Петросовой. Действительно так, что состояние волос, их внешний вид указывает чуть ли не напрямую на состояние здоровья или на какие-то проблемы в организме.
18: Это прямая связь. Как и кожа, так и волос. Это чаще всего сигнал о том, что что-то происходит в нашем организме. Физиологично это или не физиологично, конечно, тут надо разбираться.
4: Ну а вообще, насколько широк спектр проблем? То есть что это может быть? Какие-то нарушения гормонального плана?
18: А это и гормональные нарушения различных наших желез, и нарушения питания, определенные ограничения в питании тоже могут приводить к потере волос. Это и какие-то системные заболевания. Ну, даже прием каких-то таблеток, например, контрацептивов и после отмены контрацептивов, это будет обязательно проходить женщина через потерю волос. А волос устроен так, что выпадение мы видим через только 2-3 месяца после какого-то мощного фактора, в результате которого организм заставил волосяной фолликул сбросить волос. Стрессы. Обыкновенный мощный стресс, который может быть острый. То есть организм пытается в этой ситуации выжить и сосредотачивается на других, более жизненно важных для него функциях.
4: Инна, какие проблемы с волосами должны насторожить человека?
18: Ну, я думаю, все, что не нравится. Если потеря волос идет больше 3 месяцев, полгода, и когда человек начинает от этого страдать, то, естественно, конечно, надо идти к врачу, потому что понятно, что больше 6 месяцев выпадения волос — это уже какой-то хронический фактор, и надо в нем разбираться, что не так.
4: Вроде а какие вот, кстати, исследования и анализы назначают врач, и может ли человек самостоятельно пойти сдать в какую-нибудь там лабораторию пару анализов и понять, что у него что-то не так с волосами?
18: Ну, пару анализов, конечно, он может сдать, и если это лежит на поверхности, причина, например, нарушение работы щитовидной железы, это вскроется сразу в анализах, или там сдаст общий анализ крови и увидит у себя снижение гемоглобина, это тоже понятно. Но бывает, понимаете, не прям вот один фактор выпадения волос.
4: А какие проблемы в питании, нарушения в питании могут повлиять на состояние волос? Что можно порекомендовать в качестве общих рекомендаций употреблять, чтобы волосы стали лучше?
18: Ну, в первую очередь белок, конечно. Почти у 90% у нас, у всех, мы недостаточно употребляем белка в пищу. Волосы — это кератин, и не будет белка, и ничего просто будет строиться. Ну и, естественно, все, что содержит железо, цинк, иметь. Это все необходимо было сам.
4: А вот еще такой вопрос про возраст. Такой процесс все-таки необратимый, и понятно, что с возрастом и с волосами, и с их качеством, их количеством происходят некие проблемы. Выпадают, секутся, тускнеют, седеют. Можно ли, ну, если не уж обратить время вспять, хотя бы как-то приостановить эти процессы и даже с возрастом после 40, после 45 все равно быть обладателем прекрасных шелковистых волос?
18: Ну, это, конечно, наш труд ежедневный, как с кожей, как уход за кожей, да, волшебства не будет, если мы не будем ухаживать за кожей. То есть это нужно планомерный ежедневный уход, точно так же и за волосами. Генетику мы куда не денем, но мы можем стимулировать, мы можем ухаживать, те же маски, бальзамы, пилинги, стимуляторы роста, здоровый образ жизни, потому что если вы все это будете делать и питаться кое-как одним сахаром, ну...
4: Вот хотела как раз о практичном уходе с вами поподробнее поговорить, как раз к этому плавно подошли. Уход за волосами зависит от типа кожи головы, я правильно понимаю? Как его определить?
18: Да все просто. При коже, склонной к жирности, волосы вам придется мыть их каждый день.
4: А жирность головы как-то регулируется все-таки, или это уже то, с чем ты родился?
18: Все, с чем мы родились, это родились. Но, соответственно, все равно мы можем это регулировать нашим образом жизни. Это то, что у нас внутри, наше здоровье общее, оно тоже будет влиять на работу сальных желез.
4: Чем чаще ты моешь голову, тем больше она грязнится. Это так? Есть такая взаимосвязь?
18: Ну, она просто объяснима. Волосяной фолликул, где находится волос, это такая сумочка, она расположена довольно глубоко в коже. С ней вместе расположена сальная железа, и которая производит кожное сало, которое необходимо, оно защищает нашу кожу. А если нарушается наша микрофлора на коже, естественно, это доказано, что изменение микрофлоры, оно сочетается и с различными кожными болезнями, псориазом, и сиборейным дерматитом, и многими другими. Когда вы часто моете голову ежедневно, например, то вы, естественно, смываете кожное сало с поверхности кожи, но сальная железа продолжает работать. Естественно, это сало выделяется на поверхность кожи, оно жидкое. Волос смазывается этим кожным салом, и вам кажется, что оно быстрее грязнится. Когда человек перестает мыть голову каждый день, получается, кожное сало густеет и закрывает проток, вот эту пору, из которой растет волосяной фолликул, и кожное сало, которое сальная железа продолжает производить, оно перестает выделяться на поверхность кожи и перестает смачивать волос. И кажется, что волос-то вот он так долго держится, и он замечательный, но он сухой, он без этого кожного сала, нарушается все равно микрофлора, pH кожи начинает нарушаться, частички с кожи перестают отслушиваться, и это может привести к проблеме.
4: Поэтому все-таки моем по мере необходимости.
18: По мере необходимости понятно, что здесь баланс нужно держать. Если тебе по необходимости нужно мыть голову часто, то просто нужно использовать увлажняющие лосьоны для кожи головы, маски, бальзамы для стержня волос. Потому что какой бы вы шампунь хороший не брали, они содержат вещества, которые будут вычищать и волосы от загрязнений кожи головы, и, соответственно, убирать кожное сало вместе с этим, и волосы и кожа головы будут страдать от сухости. Поэтому дополнительные средства. Бальзамы, маски, особенно те, у кого длинный волос, потому что он изначально сухой, то есть ему не хватает тех питательных вещей, которые организм ему поставляет по длине волос, там уже он не получает стержень сам, который мы видим. Поэтому здесь только увлажнение извне. Просто не после шампуня, не в душе, потому что вы не сможете там столько находиться в этом душе, сколько требуется, ну, хотя бы минут 20-30. Я всегда советую хотя бы раз в неделю сделать процедуру, например, до шампуня в выходной день какой-то. Можно прямо на сухие волосы нанести чуть подогретую бальзам или маску по длине волос, распределить и походить так минут 20-30, а потом только шампунь.
4: Еще несколько вопросов вам задам. Насколько вреден и так ли вреден фен, или все-таки надо давать возможность волосам высушиваться в самостоятельном режиме?
18: Я отношусь к той категории дерматологов, которые считают, что фен не вреден. Объясняю свою позицию тем, что, ну, представьте руки, которые вы моете, и которые вы позволяете высохнуть обычным способом. То есть вы через какое-то время придете к проблеме. Это все начнет сушиться, чесаться, краснеть. То же самое происходит и с кожей головы, и с волосами. Частички, капельки воды, которые сохраняются у нас на поверхности волос и кожи, они все равно начинают испаряться. И они по градиенту давления начинают тянуть воду изнутри. То есть высушивая нам все: волосы, кожу. Нужен фен мощный, хороший, не обязательно горячий, просто мощный, который быстро высушит вам и кожу головы, и волосы.
4: Еще вопрос все-таки такой немаловажный. Такая проблема, как перхоть. Она у достаточного числа людей. В чем причина и можно ли от нее избавиться окончательно?
18: Перхоть – это чешуйки, да, это легкая форма себоррейного дерматита, это себоррея, то есть повышенная работа сальных желез. Изменить работу сальных желез мы не можем. Волшебного лекарства нет, сразу говорю, что здесь придется поддерживать кожу головы плюс какими-то средствами, пилингами для кожи головы. Их сейчас много, и раз в неделю я всегда советую это делать, особенно вот для людей, которые используют бессульфатные шампуни, как бы дополнительное такое вычищение для кожи головы, плюс лосьоны для ухода за кожей головы, которые нам будут немного менять работу сальных желез, уменьшать вот это сушение.
4: Врачом-дерматологом, трихологом Инной Петросовой говорили сегодня о правильном уходе за кожей головы и волосами, что немаловажно. Ну а мы продолжаем.
16: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано реклама.
19: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
20: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
21: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
22: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
23: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
24: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
25: Навострите ваши уши. Информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты. Привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: А знаете ли вы что? Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох.
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые...
16: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
4: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
16: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
4: Поговорим сегодня об истории изучения головокружения. Это путь от поиска виновника в мозге до понимания, что причина может быть в самом внутреннем ухе, а иногда и в работе нервной системы в целом. Долгое время в медицине господствовала идея: головокружение – это симптом, который возникает из-за проблем в головном мозге, например, инсульта или особой формы эпилепсии. Но постепенно врачи стали замечать исключения. В 1824 году французский ученый Флоренс опубликовал свою работу, в которой смог доказать, что существует связь между повреждениями внутреннего и среднего уха и снижением слуха. Вместе с тем он отмечал снижение координации и нарушение глазодвигательных рефлексов у голубей после повреждений их органов слуха. Но переломный момент в исследовании головокружения наступил позднее, в 1861-м, благодаря Просперу Меньеру. Возможно, он так и остался бы в памяти потомков талантливым ученым, способным организатором, если бы не случай, который увековечил его имя. Однажды он возвращался морозным декабрьским вечером домой, как вдруг рядом резко затормозила карета с открытым верхом, в которой стояла девушка и кричала: «Это головокружение сведет меня с ума! Остановитесь!» Она попыталась сойти со ступенек кареты, но ноги ее не слушались, и она упала на мостовую. Затем последовал внезапный приступ сильной рвоты, после чего девушка потеряла сознание. Напуганный Меньер подхватил ее на руки, усадил обратно в карету и отвез в институт. Там она пробыла 4 дня, жалуясь на непрекращающееся головокружение, а на 5-й день скончалась. Симптомы умершей девушки практически полностью совпадали со страданиями, которые испытывал первый король Нидерландов Вильгельм I и его отец маркграф Вильгельм V. Меньер знал об этом, он увлекался историей, и возможность открыть тайну болезни первого голландского короля не давала ему покоя. Он решился на вскрытие. В области внутреннего уха у девушки было обнаружено кровоизлияние. После этой важной находки Меньер стал с особым пристрастием рассматривать все случаи, когда пациенты жаловались на головокружение, шум в ушах и внезапные приступы рвоты. И если предоставлялась такая возможность, проводил вскрытие умерших. Ученый пришел к выводу, что данные симптомы могут быть связаны не только с патологическими процессами в головном мозге. Причина может быть в нарушении функции внутреннего уха. 8 января 1861 года, за год до своей смерти, Проспер Меньер сделал доклад для Французской академии медицинских наук. Там он объяснил типичные атаки головокружения, ассоциированные с потерей слуха и тошнотой, нарушениями функции внутреннего уха, и это произвело революцию в медицине. Заболевание впоследствии назвали его именем – болезнь Меньера. Сейчас это болезнь внутреннего уха, сопровождающаяся эпизодически возникающим головокружением, снижением слуха и ушным шумом.
27: Говорит, что...
4: В Вологодской области почти вдвое снизилось число абортов. По данным Минздрава, в 2025 году в регионе провели 1653 прерывания беременности. Профилактика абортов работает? Или женщины стали ездить за процедурой в другие регионы? Разбирался Юрий Кораблев.
0: В Вологодской области в 2025 году заметно снизилось число прерываний беременности. По данным Минздрава России, за год в регионе было проведено 1650 абортов. Это на 45% меньше, чем в 2024 году. Тогда, согласно статистике, в Вологодской области было зарегистрировано больше 3000 прерываний беременности. При этом ранее губернатор Георгий Филимонов сообщал о еще более резком снижении. По его словам, профилактика абортов в регионе ведется с 2025 года, а частные клиники Вологодской области отказались от проведения процедур искусственного прерывания беременности. Глава региона также заявлял, что операции проводятся исключительно по медицинским показаниям. 2 июня текущего года он написал в своем телеграм-канале, что в прошлом году в области было проведено чуть более 300 абортов против 1600 годом ранее, а снижение составило 80%. Таким образом, данные, приведенные губернатором, и статистика Минздрава существенно различаются. Эти данные радио «Комсомольская правда» комментирует председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
1: Пока у нас не будет данных о том, конкретно проживающие женщины в Вологодской области, сколько сделали абортов, то эти данные, которые указаны, они, собственно, нам ничего не позволяют ни о чем говорить, потому что количество абортов на территории Вологодской области и количество абортов у женщин, проживающих на территории Вологодской области, это абсолютно разный показатель. Не случайно злые языки говорят про абортный туризм, то есть люди выезжают в другие территории. Здесь, ну, просто нужно серьезное изучение, исследование.
0: Вологодская область граничит с Архангельской, Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областями, а также с Республикой Карелия. Во всех регионах, кроме Тверской, там плюс 20% по сравнению с 2024 годом, и Ленинградской области, число прерываний беременности снизилось. В 2024 году в Вологодской области был принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в регионе пытались ограничить проведение таких процедур не только в частных, но и в государственных клиниках. Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева считает, что запреты могут приводить к росту подпольных абортов и поездкам за процедурой в другие регионы. Вот что она заявила радио КП.
2: Число нежелательных беременностей, оно стабильно. Оно не может вдруг резко уменьшиться. То есть нежелательных беременностей сколько было, столько и будет. Можно изменить эти соотношения и реально снизить число абортов, только предлагая женщинам бесплатную, оплаченную государством, надежную контрацепцию. Только так можно снизить число нежелательных беременностей и абортов. Уговорами, переговорами, запугиванием, созданием нетерпимой общественной ситуации, плакатами, баннерами невозможно изменить эти соотношения. Поэтому, вероятнее всего, женщины начали ездить в соседние регионы, там увеличилось число абортов. Вероятнее всего, женщины не хотят информировать госстатистику об этом, и вероятнее всего, они пользуются, возможно, какими-то другими способами, что очень опасно.
0: Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что нет прямой связи между запретами на аборты и демографией. Он привел пример с Польшей. Там запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем в России. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
27: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
4: Ученые выяснили, что вода мешает похудеть, а острый соус спасает от переедания. Мы привыкли запивать обед водой, чтобы быстрее наесться. Но исследователи из Корнельского университета доказали обратное. Выяснилось, что на каждые 100 граммов выпитой воды участники съедали дополнительно 39 граммов еды. А если постоянно чередовать глоток с кусочком, это добавляет еще почти 5 граммов пищи за каждый раз. Жидкость просто смывает сухость и мешает мозгу вовремя подать сигнал о сытости. Зато острый соус работает как отличный тормоз. Эксперимент показал, что жгучая приправа к еде замедляет жевание на 30% и снижает общий объем съеденного на 28%. Организм физически не может уплетать еду, когда во рту пожар. Полезно ли спать на животе? Сон в такой позе может приносить облегчение при вздутии живота, а у маленьких детей иногда помогает уменьшить дискомфорт при коликах. Но у этой позы есть и недостатки. Из-за длительного поворота головы шейный отдел позвоночника находится в неестественном положении, а это может вызывать напряжение и болезненные ощущения. Кроме того, при длительном сне на животе увеличивается нагрузка на шею и спину. Возможно ухудшение кровотока по одной из позвоночных артерий из-за вынужденного положения головы. Повышается давление на внутренние органы. Это может вызывать дискомфорт. Если после сна на животе вы регулярно просыпаетесь с болью в шее или спине, стоит попробовать изменить позу во время сна. Стресс может увеличить расходы на стоматолога. Когда мы постоянно нервничаем, меняется состав слюны, уверены ученые. Слюна помогает смывать остатки пищи и микробы, поддерживает нормальную среду во рту и участвует в местной иммунной защите. Но хронический стресс может вмешиваться даже сюда. Исследования связывают высокий уровень стресса с изменением слюноотделения, сухостью во рту и сдвигами в составе микробиома полости рта, из-за чего запускается неприятная цепочка. Меньше слюны, хуже естественное очищение полости рта, больше шансов на кариес, воспаление десен и другие проблемы. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
27: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Игорь Пшеничников об убытках Европы от антироссийских санкций.
3: Они сами уже забыли то, что они делали, скажем, в 15-м, в 17-м и так далее. Мы сбились, на самом деле, уже считать эти санкции, мы на них внимания не обращаем. У них это превратилось в некий ритуал. Но поскольку вот этот пиар, он не может быть вечно мыльным пузырем, нужно наполнять его каким-то содержанием, а содержания нет. Вот это и получается. Вот они ищут уже совершенно какие-то маразматические предлоги для того, чтобы каким-то образом нас ущипнуть. Я думаю, что, конечно, мы уже на это смотрим как на некий цирк, но для самих европейцев это не цирк, ведь они же не все там идиоты. Они же понимают, что они сами себе уши морозят на зло России. Кому не хочется выглядеть идиотом, например, как вот в свое время Орбану, лидеру бывшему венгерскому, да, и Фицу, вот они выступают против греки, там что-то, значит, суетятся. Они же понимают, что они себе, прежде всего, вредят, потому что они дошли до того уровня, когда Россия не получает никакого вреда от того, что они делают, а весь вред возвращается к ним. Ну, греки, например, посмотрите, но нет турпотока в Грецию из России, а это был главный источник дохода летом для этой европейской страны. Что же делать? Жить стало хуже и совсем не веселее, поэтому, естественно, они возмущаются и пытаются каким-то образом, значит, вот это дело купировать.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
27: О конфликтах.
5: Россия подтвердила требования для завершения конфликта на Украине. Боевые действия остановятся, как только Киев выведет войска из новых регионов и официально откажется от НАТО, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассчитывает на долгосрочный мир и ждет от украинских властей конкретных решений. Ранее Владимир Путин детально объяснил эту позицию лидеру Казахстана Касым Жомарту Токаеву в ответ на предложение политика заморозить противостояние.
27: Про бензин.
5: Ситуация с топливом на российских автозаправках постепенно улучшается. Несколько нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и восстановили баланс спроса и предложения. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в регионах Сибири правительство все еще решает вопросы с поставками в ручном режиме, однако трудности носят временный характер. Ранее властям пришлось запретить экспорт бензина и перенести сроки обслуживания заводов, чтобы насытить внутренний рынок.
27: О расследованиях.
5: Столичные исследователи раскрыли убийство сотрудника газеты «Московские новости», которое произошло 25 лет назад. Правоохранители задержали подозреваемого в расправе москвича, заявили в Следственном комитете. Там отметили, что злоумышленник зарезал гостя во время ссоры в квартире, а после попытался устроить пожар, чтобы скрыть следы. Подобные преступления прошлых лет раскрывают благодаря современным криминалистическим технологиям. Дональд Трамп отложил очередную волну ударов по Ирану. Президент США решил дать время дипломатии, сообщает портал Axios. При этом американские военные продолжают разрабатывать варианты масштабных боевых действий.
27: Об инициативах.
5: В Госдуме предложили ввести специальный налоговый вычет для доноров костного мозга. Депутаты от партии «Справедливая Россия» направили документ на рассмотрение парламентариев. Руководитель фракции Сергей Миронов отметил, что сейчас в стране ежегодно проводят 2500 таких операций, но ощутимо государство не поддерживает таких доноров.
27: Обо всем.
5: В Кронштадте открыли монумент Ангела Мессины в честь подвигов моряков Балтийского флота. Бронзовая скульптура изображает мужчину, который держит на руках спасенного ребенка. События приурочили к предстоящему дню военно-морского флота. В декабре 1908 года российские экипажи первыми пришли на помощь жителям разрушенного сильным землетрясением итальянского города. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
27: клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников приветствует вас. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях специальный корреспондент КП, военкор, путешественник, писатель Григорий Кубатьян. Григорий – большой друг нашей программы. Он появлялся здесь еще задолго до того, как начал работать в «Комсомольской правде», и всегда отличался тем, что он удивительным образом умудряется попасть в самые далекие, интересные и необычные, а иногда и опасные места. Григорий только что вернулся из Ирана, из страны, которая не сходит с топов новостей. Вот. И сегодня я попросил его рассказать о

0: Реальные источники в Бурятии. Межведомственный совет при Росреестре объявил о старте приема заявок на соискание премии правительства России имени выдающегося советского астронома-геодезиста Феодосия Красовского. Награда будет присуждаться раз в 5 лет. В этом году будут определены до 10 лауреатов в 6 профильных номинациях. Подать документы на соискание премии специалисты и авторские коллективы могут до 1 августа. Подробности на сайте rgo.ru.
1: Клуб знаменитых путешественников.
2: Итак, Григорий Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды» у нас в гостях. Он только что вернулся из Ирана. И, естественно, спрашиваем его об этой загадочной, удивительной, необычной стране. Григорий, здравствуй.
3: Здравствуйте всем. Об Иране можно долго рассказывать. Я думаю, что вообще вот ее загадочность этой страны возможно в том, что мы долгое время недооценивали Иран. Он был как-то на задворках нашего внимания.
2: Да я тебе скажу, что и очень сильно недооценивали вот буквально до недавнего времени, когда такой монстр, как Соединенные Штаты, решил, ну что там, господи, нам нужна маленькая победоносная война, хлоп, и за пару дней с Ираном мы расправимся, да? Сколько там уже все это длится, никак не закончится?
3: Ну, вот с прошлого лета.
2: С прошлого лета? То есть год уже вот эта вот маленькая победоносная американская война, все никак не закончится, и Трамп пытается делать хорошую мину при плохой игре, да, постоянно что-то выдумывая. Вот, недооценивали, а на самом-то деле страна невероятно интересная, и мы мало что о ней знаем.
3: Ну, она интересная, я думаю, что мы сегодня поговорим о ней и о современном Иране, и об Иране довоенном, и, может быть, даже об Иране древнем, смотря сколько у нас будет времени об этом поговорить. Но вот что касается недооценки, я первый раз в Иране был в 2003 году, и с тех пор ездил туда, ну, может быть, там около дюжины раз, больше десятка раз. И вот я помню, что из первых поездок, когда я возвращался, и пограничники, наши пограничники, видели штампы или визы Ирана в моем паспорте, они спрашивали, вы ездили в Иран, зачем?
2: Я путешественник.
3: Да, ну, то есть, понятно, куда-нибудь еще, но зачем туда? А, между прочим, Иран – одна из самых интересных вообще стран для путешествий, для изучения. Это страна самобытная, страна со своим образом жизни, своими взглядами, своим мировоззрением. И это мировоззрение не надо недооценивать, потому что долгое время даже в наших СМИ, не говоря про западные СМИ, вот Иран или игнорировался, или подавался, ну, вот какая-то страна, где какие-то сумасшедшие фанатики религиозные у власти, и там нарушают права женщин и вообще людей, и всех недовольных расстреливают ракетами в упор, но...
2: Ну, чтобы просто понимали люди, которые и молодые, в том числе нас слушают, хотел сказать, смотрят. Вот. Ну, так представьте себе фильм «Звездные войны», и вот планета Татуин, где рос Люк Скайуокер, да, где-то на задворках империи, мало кто о ней знает, а, между прочим, оказывается, на ней закручивались основные события, которые потом, ну, практически перевернули Вселенную.
3: Ну, мы можем начать с того, что Иран вообще находится в центре Евразии, и это вообще страна, откуда в целом пошла современная цивилизация, или одна из таких стран, одна из территорий. И так же, как весь Запад, Западная Европа, ну, Запад в целом берет свое начало от цивилизации Древней Греции, мы можем сказать, что Древний Иран, Древняя Персия по влиянию на мировую культуру и в целом она сопоставима с Древней Грецией. Более того, это были две империи конкурента. И каждый из них свой предлагал какой-то вот образ жизни, свое, значит, видение. Два таких гегемона гигантских. Это противостояние, можно сказать, в какой-то степени продолжается еще с тех времен, когда цивилизация Европы в лице Греции, да, воюет с цивилизацией Азии, главной, в лице Ирана.
2: В лице Персии, да. Получается.
3: Иран вообще образовали те самые пресловутые арийцы. Сейчас мы вторгаемся в область допущений, но в самих школах Ирана преподают свою историю таким образом, что в древности, примерно 3000 лет до нашей эры, на эту территорию

0: пришли кочевые племена арийские, ну, если там научной терминологией как-то к ней обращаться, то самое близкое, наверное, это ямная культура. Вот мы о ней можем говорить, к тем самым ариям легендарным. И они пришли из Закаспия, то есть с территории нынешней России. Пришли, осели и, собственно, создали там современную иранскую цивилизацию. Иран – это видоизмененное слово «ариана», то есть страна ариев. И вот все там пронизано всевозможной арийской символикой, солнечной, это всякие солярные символы и так далее. То есть вот те самые искомые арийцы, они именно там.
1: То есть Германия, которая говорила, что мы потомки древних ариев, была не права, получается, да? Но настоящие арии все-таки живут в Иране.
0: Да, дело не в том, кто прав. Дело в том, что каждая цивилизация, которая претендует на какое-то господство мировое или хотя бы просто на какое-то свое, значит, место вот в этой постоянной конкуренции государств, оно обращается к каким-то своим корням. Оно говорит, мы имеем право на эту землю или там, на эти привилегии или на эту власть, потому что мы были здесь всегда. Мы древнее, мы, значит, родовитее, знатнее, аристократичнее. И поэтому все пытаются вести от каких-то там от Адама или там еще раньше, пытаются вести свою хронологию. Ну, что, собственно, там на Украине сейчас происходит, да, вот они ищут этих древних укров, угу. И тоже там их откуда-то...
1: Которые вырыли,
0: да, вот
1: Черное море.
0: От шумеров их пытаются, значит, каким-то образом простроить связь.
1: Ну, здесь ничего, кроме смеха, это не вызывает, в отличие от Ирана.
0: Но принцип такой же, как у гитлеровской Германии, которая никакого отношения всерьез не имела. Ну, на самом деле, а некоторые имело, потому что арии расселялись в разные стороны. Арии расселялись, ну вот, на территории современного Таджикистана. Да? Таджикистан из всех республик Средней Азии, он ближе всего к Персии и корейской культуре. Они уходили в Индию, вот в долину Инда, это территория нынешнего Пакистана, откуда они выдавили еще более древних дравидов, находившихся и вообще образовавших саму индийскую культуру.
1: Григорий, боюсь, народ уже начинает немножечко засыпать, потому что слово «древние культуры» все такое. Давай к современности.
0: Да, но я маленький комментарий скажу, что в Европу они шли и смешивались с кельтскими племенами. То есть вот связь ариев с кельтскими племенами тоже была. Поэтому можно попытаться вот простроить еще вот такую связь. Поэтому это вот было в Германии, значит, такие попытки были. Что касается современного Ирана, но это вот предыстория важна, потому что это все равно пронизывает
1: так или иначе. Потому что все, что происходит сейчас в мире, это все равно...
0: Оно все равно вот идет из древности, там, да. Нам кажется, что вот древность, она как-то оторвана от современности, но это не так. Скажем, молодые люди, которые вот родились недавно, для них Советский Союз – это какая-то абстракция. Это было давно, неправда.
1: Древние арии.
0: Как бы древнее, да, что-то. И вот мы сейчас живем, а что там было в Советском Союзе – это неважно. Но для людей постарше, кто еще застал Советский Союз, понимает, что это важно, что вот то, как мы живем сейчас, так или иначе, это последствия того, как жил Советский Союз, как распал Советский Союз. Мы пожинаем плоды этого.
1: Да, и мы еще видим, что из Советского Союза к нам возвращается.
0: Ну, конечно, да. А
1: молодежь не понимает.
0: А кто-то еще старше, а кто-то там еще от царских времен, а ведь царское есть еще наследие, да, имперское наследие, которое тоже на нас влияет. И то же самое, то есть эти все линии, они простраиваются очень далеко, недооценивать их нельзя.
2: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Как живет Иран? На самом деле, что происходит за кулисами? Сегодня мы спрашиваем Григория, и не переключайтесь, через пару минут вернемся в эфир.
3: Клуб знаменитых путешественников. Сказано на радио.
4: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535 55.

0: И приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: А знаете ли вы что?
2: Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «всё». Второе место занял «огонёк», третье – «пенёк».
4: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
5: И снова, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня большой друг и мой, и нашей программы специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Он только что вернулся из Ирана и рассказывает о том, как на самом деле живет эта загадочная и далекая страна.
6: И вот иранское общество, оно как бы не то чтобы расколото, но в целом там два слоя. Вот есть исламский Иран. Это Иран после 1979 года, после исламской революции, когда к власти пришли религиозные, ну, наиболее религиозные представители шиитов, и они строят именно такое вот исламское шиитское государство, которое бы жило по исламским законам. Но сами по себе иранцы, они внутренне более светские, и они более древние, чем ислам. Вот в чем конфликт самого общества. То есть для них ислам – это что-то новое, пришедшее сравнительно недавно, пришедшее с арабами. То есть эта культура, да, они так или иначе, она достаточно уже, там, они пропитались ей, но все равно для них она новая. И многие из тех, особенно вот, кто находится в оппозиции к нынешним властям Ирана, они отвергают и саму идею исламизма. Они говорят, мы древнее, чем ислам. Мы вообще от древних персов, от зороастрийцев, от тех еще времен, да, там нам 4000 лет. Мы древние, и поэтому для нас ислам не так уж и важен. Вот это вот внутренний конфликт, он происходит.
7: Ничего себе, какие глобальные там вещи.
6: Да, и надо сказать, что вот при шахе Пехлеви, власть которой, собственно, свергла исламская революция, как раз активнейшим образом использовалась вот эта тематика древности. То есть шах пытался провести связь своей династии Пехлеви с древней династией Ахеменидов. А что это значит? Это значит, что империя тянется, что ей тысячи лет, что она вот как бы тянется в бесконечность. А раз она такая долгая, значит, и жить еще будет столько же. Mm-hmm. То есть вот это важно.
7: Слушай, ну очень сильная база тогда получается. Слушай, ну ладно, давай вот мы сейчас вот немножечко перейдем все-таки в современность, потому что наши заклятые друзья, да, которые активно ведут информационную войну, они очень любят смеяться над вот над чем, да? Они очень любят смеяться над союзниками России. Вот посмотрите, вот типа Украина, да? Вот кто союзники Украины: Германия, Франция и там Италия, да, Европа, там цивилизация. Кто союзники России, да? И тут начинают надрывать животики, да? Северная Корея, ха-ха-ха-ха-ха. Иран, который погряз в это дремучее государство, которое ничего, кроме Корана, не читает, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, на самом деле, это неправда ведь? Ну, в защиту Северной Кореи, да, вообще...

0: Это ядерное государство, да, которое делает, что хочет, живет, как хочет, и никто туда не лезет, потому что знают, что есть ядерная ракета, и она может долететь куда угодно. По Ирану, на котором тоже смеются, там те же украинские наши товарищи, вот ха-ха-ха, с бородатыми ребятами в челмах они дружат, да, которые там ничего не знают, ничего не умеют. Но ведь это же неправда, да, государство Иран... Это полноценное государство, которое производит в техническом плане, по-моему, все.
1: Ну, они производят практически все. И,
0: ну, кроме самолетов, по-моему, да? Все остальное они делают.
1: Да, очень много всего делают. И у них, кстати, поскольку они под санкциями живут намного дольше нас, в их магазинах есть практически все. Вот это тоже важно. Там можно купить практически все. Вот приходишь в какой-то большой торговый центр, и там разнообразие. Продуктовый товарный, оно выше даже, чем в наших магазинах.
0: То есть, опять же, это не голодающая страна, как ее пытаются те же самые украинские пропагандисты сказать, что вот вы дружите с голодной страной, которая с сахой ходит по земле.
1: Ну, экономика Ирана, конечно, она испытывает сложности из-за давления, из-за санкций, из-за вот этой военной ситуации. Поэтому сказать, что там все живут богато и благополучно, нельзя. Там достаточно большой процент населения, которое живет небогато. Ну, во-первых, и у нас такое есть, ну, и в США именно... такое есть.
0: И в США такое
1: везде,
0: есть.
1: Везде такое есть. Это нормально.
0: Езжайте во Францию, в Париже, да. И посмотрите, кто там живет.
1: Да, скажем так, вот такой чудовищной нищеты, как можно увидеть в Париже, вот этих бомжей на улице, такого в Тегеране не встретишь. Можно встретить там одного попрошайку, но это если прям сильно поискать. А вот так, такого расслоения нет колоссального в обществе. Хотя мне говорят, что это сравнение не очень правильно, но мне все-таки кажется, что можно сказать, что это такая форма исламского социализма. То есть, так или иначе, очень сильные дотации правительства Ирана дает бедному населению, дотации на бензин, там, на жилье, на коммунальные услуги и так далее. И хотя зарплаты могут быть низкие, но это как в Советском Союзе, это компенсируется тем, что и цены очень низкие на самые базовые вещи, необходимые для выживания. И поэтому такой ужасающей нищеты, которую можно было бы предположить, в Иране нет. Там достаточно достойно люди живут. Вот. Ну, и да, и эта
0: бензин
1: страна...
0: Бензин есть.
1: Бензин есть, разумеется, и он очень дешевый. И она технически грамотная страна. То есть Иран очень много уделяет внимания образованию. И хотя там есть, разумеется, там исламское образование, исламская культура, исламская философия, но это вот для тех, кто собирается идти в высшие, значит, эшелоны власти. Но и инженерное образование очень высокое. Более того, в исламских медресе, где готовят мул, ну, священников мусульманских, там же даются и технические специальности, включая программирование, медицину, например, и так далее. Очень много всяких таких вещей они должны знать. Поэтому в целом уровень образования в Иране значительно, заметно выше, чем уровень образования в соседних арабских странах, например, или вообще в исламских странах. Я бы вот затруднился сказать, назвать любую исламскую страну, где уровень образования мог быть сопоставим с уровнем образования в Иране.
0: Ты прям не открываешь новые двери в современность.
1: Да, и большое количество инженеров в Иране поэтому. Они и исторически были хорошими инженерами, потому что там уникальная архитектура, они много чего изобрели сами, иранцы. И вот сейчас они создают, у них там, они действительно, у них есть ядерные исследования, лазерные, плазменные исследования, очень много всего. Они там ищут лекарства для борьбы с раком. Ну, то есть, это достаточно образованное. Потом, гуманитарные исследования очень сильные в Иране. Все, что касается...
0: Которые не касаются религии, да?
1: То есть, которые не касаются религии, но это очень важно, потому что это мировоззренческая такая вещь. Это определяет, собственно, саму нацию.
0: Так, а что это? Что это, скажи мне?
1: А это исследования философские, литературные, поэтические. Вот иранцы очень начитанные. У них, во-первых, своя есть поэзия серьезная, там Саади, Хафиз, Фердуси и так далее. Угу. Там много-много крупных

0: Это с древности поэтов, повелось, да. Да.
1: Ну, и Амар Хайям, да, нам хорошо известный.
0: Да, вообще, на секундочку, да?
1: Да. Но важно не только то, что они просто были, а то, что их читают сейчас. Значительная масса населения их читает. Практически в любом доме можно увидеть их книги. Они прямо есть, их читают. Более того, их могилы известны, на их могилы приходят, там постоянно есть люди, и они там собираются, иногда молодежь собирается, чтобы...